0: развитию авиационной отрасли Латвии при определенной защите финансовых интересов государства и соблюдении норм ЕС. В министерстве сообщают, что госказна и впредь будет представлять государство в качестве держателя облигаций «Аэробалтик» и участвовать в дальнейших собраниях держателей облигаций, поддерживая утвержденные правительством меры по финансовой стабилизации. В июле в Риге было доступно для покупки около 3350 квартир, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило агентство недвижимости «Латио». Средняя цена сделки с квартирами в новостройках рижских микрорайонов достигла 2630 евро за квадратный метр, тогда как в центре города она составила 3650 евро за квадратный метр. На первичном рынке в июле было доступно 2260 квартир. В реновированных зданиях средняя цена сделки превысила 3000 евро за квадратный метр, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время на вторичном рынке новостроек средняя цена сделки в микрорайонах держится на уровне около 2280 евро за квадратный метр, а в центре превышает 3200 евро за квадратный метр. В сегменте аренды сезонный рост предложения был не столь выраженным, отмечают в Латио. В июле на рынке было доступно около 2570 квартир для аренды. Практически столько же, сколько и в июне. Около 65% этих предложений приходилось на дома в центре Риги, включая здания довоенной постройки, реновированные объекты и новостройки. Кроме того, жилье в центре популярно не только среди местных жителей, но и среди студентов. Эксперты компании отмечают, что на рынок аренды жилья для студентов все большее влияние оказывает международная мобильность. По данным Центрального статистического управления, каждый шестой студент в Латвии приехал из-за границы. В 2025-26 учебном году в стране насчитывалось 11900 таких студентов. Этот показатель за год вырос на 7,5%. В прошлом году обучение в латвийских вузах начали около 4000 студентов, приехавших из других стран. Эта категория студентов сосредоточена преимущественно в Риге, где они учатся в двух столичных вузах. 3103 студента посещают Рижский университет имени Страдиня, 2578 – Рижский технический университет. Варианты временного жилья для студентов разнообразны, от университетских общежитий до частных съемных квартир или совместного проживания с другими студентами. Хотя Рижский университет имени Страдиня и Рижский технический университет располагают несколькими общежитиями, количество мест в них ограничено, поэтому студентам зачастую приходится искать альтернативное жилье на частном рынке. В Латио отмечают, что по мере роста общего уровня жизни меняются и ожидания студентов. Традиционно на рынке аренды жилья для студентов была распространена модель совместной аренды квартиры несколькими людьми. Каждый снимал отдельную комнату, но пользовался общей кухней и ванной. Хотя такой подход позволял снизить расходы на проживание, он требовал компромиссов в вопросах приватности и комфорта. В настоящее время стремительно развиваются современные проекты формата co-living, сочетающие компактные личные жилые пространства с общими зонами и услугами. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвийский союз самоуправлений принял решение не поддерживать два внесенных в Сейм законопроекта о поправках к закону о налоге на недвижимость. Законопроекты предусматривают существенное расширение круга объектов недвижимости, освобожденных от налога, и могут значительно сократить доходы бюджетов самоуправлений. Союз указывает, что один из законопроектов предусматривает освобождение от налога одного принадлежащего гражданину Латвии объекта недвижимости, в котором задекларировано его место жительства. Второй законопроект предлагает освободить от налога на недвижимость жилые дома, жилые помещения и относящуюся к ним землю в определенном объеме. Самоуправления считают, что в обоих случаях доходы местных властей существенно сократятся. При этом механизмы компенсации этих потерь не предусмотрены. Латвийский союз самоуправлений также критикует подход обоих законопроектов, поскольку они не предусматривают социальной дифференциации. Предлагаемые льготы в равной мере распространялись бы как на малообеспеченные домохозяйства, так и на состоятельных собственников, независимо от их доходов, платежеспособности или стоимости недвижимости. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в

целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. «Отсутствие связей серьезно затруднило работу по ликвидации последствий бури», заявил президент Эдгар Ринкевич. Ознакомившись с информацией, предоставленной компаниями Sadeless Tickles, Augsprega Tickles и другими учреждениями, президент пришел к выводу, что перебои со связью стали серьезной проблемой. «Отсутствие связи значительно осложнило работы, включая как восстановление электроснабжения, так и деятельность органов местного самоуправления. В связи с этим президент обозначил конкретные задачи. Во-первых, необходимо обеспечить наличие аккумуляторов и генераторов у поставщиков критически важных услуг. Президент считает, что это касается прежде всего операторов мобильной связи и автозаправочных станций. Во-вторых, в Сейм необходимо как можно скорее внести законопроект о расширении охранных зон вокруг линий электропередач, чтобы максимально защитить их от падения деревьев. В-третьих, по мнению главы государства, необходимо обеспечить внедрение национального роуминга, позволяющего жителям переключаться между сетями различных операторов мобильной связи. Президент отметил, что обсудит эти вопросы на встрече с премьер-министром. С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси, предусматривают правила Кабинета министров, принятые во вторник, 25 августа. Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности. Цель запрета – защитить интересы безопасности Латвии, а также уменьшить возможности России и Беларуси получать доходы от экспорта товаров. С 28 августа по 25 октября в Риге будет ограничено движение на перекрестке набережной 11 ноября, улиц Экспорта и Муйтас, где будет проводиться реконструкция светофора, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Самые значительные изменения будут связаны с выездом на улицу Муйтас набережной 11 ноября, поскольку нынешний поворотный съезд на улицу Муйтас будет закрыт. Строительные работы на объекте будут проводиться круглосуточно. На время работ будет обеспечено движение оперативного транспорта, а также доступ транспорта жителей и предприятий к зданиям, расположенным на затронутых участках улиц. После пережитой бури необходимо извлечь уроки и не стоит постоянно искать виновных, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, отметив, что он хочет организовать группу по поиску решений. По мнению премьера, главная проблема в Латвии заключается в том, что у каждой службы своя система и нет единого командного центра. У нас есть центр управления кризисами, который должен быть тем, кто координирует весь этот вопрос, но они не подключены к системе, подчеркнул Кулбергс. Он высоко оценил работу Augsprega Tickles и Sadeless Tickles и заявил, что, возможно, стоит подумать об их объединении. Политик отметил, что они зависят друг от друга и могли бы более рационально использовать этот ресурс. Также премьер подчеркнул, что необходимо думать о том, как происходит коммуникация с людьми по радио. Как сообщалось, министр финансов Марис Кучинскис, который в начале недели замещал находящегося в Украине Кулбергса, в понедельник после посвященного пережитой буре заседания кризисного управления Кабмина заявил, что задействованные стороны должны в течение 3 недель подготовить предложение по устранению недостатков. Возможные перебои с электричеством или мобильной связью не помешают проведению выборов в Сейм в октябре, заявил председатель ЦИК Марис Зведрис. Он отметил, что обеспечить генераторами все избирательные участки на случай перебоев с электричеством невозможно. Однако, по словам Зведриса, для проведения выборов в этом и нет необходимости. Компьютеры обеспечат внешними аккумуляторами, а подсчитывать голоса при необходимости можно и при свечах. Выборы состоятся в любом случае, даже если электричества не будет, сказал Зведрис. Он также заверил, что ЦИК готова к проведению выборов и в случае отсутствия мобильной связи. Согласно опросу компании Norstat, снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания, вступившее в силу 1 июля, заметили 40% жителей. При этом 41% жителей снижения НДС не заметил, а почти пятая часть вообще не обращала на это внимания. Чаще всего изменения ставки НДС замечали люди в возрасте от 30 до 39 лет, реже всего люди старше 50. В региональном разрезе наиболее внимательными к изменениям
подозрением НДС оказались жители Курзама, а реже всего их замечали жители Латгалии и Рижского региона.

0: Спрос на электрогенераторы достиг рекордного уровня после бури, обрушившейся на Латвию в минувшие выходные. В воскресенье 23 августа и понедельник 24 августа объемы продаж увеличились почти в 40 раз по сравнению с другими днями августа, сообщили в интернет-магазине 220LV. Карлис Озелс, менеджер по продажам интернет-магазина, отмечает, что многие жители Латвии ощутили на себе последствия шторма, что побудило их принять соответствующие меры. По его словам, столь резкого всплеска спроса на электрогенераторы не наблюдалось уже давно. В настоящее время наибольшим спросом пользуются бензиновые и инверторные генераторы мощностью от 2 до 3,5 кВт. За последние несколько дней также втрое вырос спрос на портативные внешние аккумуляторы. Как сообщалось, на прошедших выходных Латвию накрыла одна из самых сильных за последние десятилетия буря. Стихия нанесла серьезный ущерб сетям распределения и передачи электроэнергии. Изначально без электричества остались около 277 тысяч потребителей, а перебои в электроснабжении во многих местах сопровождались нарушением связи, а в некоторых районах также недоступностью автозаправочных станций и магазинов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. После обрушившейся на Латвию бури нужно извлечь уроки и не искать все время виновных, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс, сообщив, что намерен организовать группу по поиску решений. Премьер отметил, что полтора месяца для сбора информации или переговоров не нужны, так как уже ясно, где дела идут не так. По мнению премьера, главная проблема заключается в том, что у каждой службы своя система и нет единого командного центра. У нас есть центр управления кризисами, что хорошо, и он должен координировать все эти вопросы, но они не соединены в одну систему, указал Кулбергс. Премьер поделился увиденным во время недавнего визита в Украину, отметив, что многому научился. «Я бы с удовольствием отправил нашу службу на месяц по программе обмен в Украину, и мы бы быстро научились, как нужно вести дела», заявил он. На вопрос, есть ли у Кулбергса дома генератор, он признался, что сам не был бы готов к буре. Во время прошедшей бури самой большой проблемой для работников скорой помощи были перебои со связью, так как отдельные бригады полностью пропали с радаров, рассказала директор службы неотложной медицинской помощи Лиена Ципуля. Когда началась буря, электричества не было в 16 пунктах локализации службы. Однако, как подчеркнула Ципуля, самой большой проблемой стали длительные перебои со связью, а в отдельных случаях ее полный обрыв. Ципуля признала, что служба не была полностью готова к тому, что не будут работать и альтернативные средства связи, то есть рации. Руководитель службы неотложной медицинской помощи рассказала, что в субботу участвовала в координации работы скорых, связывалась с Министерством здравоохранения и больницами, но в полночь осталась без электричества и связи, и рация тоже замолчала. Глава службы признала, что в ее домохозяйстве есть генератор, однако не было заготовлено достаточно топлива. Она отметила, что самая сложная ситуация была в окрестностях Екабпилса и Даугавпилса, где отдельные бригады вообще пропали с радаров, и с ними не было связи. В воскресенье выяснилось, что как минимум в двух случаях у жителей возникли проблемы с вызовом медиков по телефону 112. Они произошли недалеко от российской границы, однако в обоих случаях было найдено решение. В одном случае служба по рации вызвала сотрудников государственной пожарно-спасательной службы, которые сами начали оказывать помощь пациенту. Ципули сообщила, что во время бури были две существенные задержки прибытия бригад. В одном случае человеку пришлось ждать медиков 2 часа, в другом 45 минут. Доступ затрудняли поваленные деревья. Бригады государственной пожарно-спасательной службы на вызовах сопровождали бригады скорой помощи, чтобы освободить дорогу. Руководитель службы подчеркнула, что сотрудничество между службами было на очень высоком уровне. Ципуля также отметила, что предыдущая подготовка, в том числе к перебоям со связью, себя оправдала. «Мы справились», — сказала она. Центр управления кризисами в текущий момент не является настоящим центром управления кризисами, поэтому необходимы перемены, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Кулбергс. В связи с бурей в минувшие выходные премьер-министр отметил, что настоящим центром управления кризисами была госсекретарь Министерства климата и энергетики Лига Куревска, которая координировала работу служб. В свою очередь, в центре управления кризисами есть вещи, которые не доведены до конца. Выделены деньги, написаны бумаги, но здесь главный вопрос в том, была ли дана власть и уважают ли ее остальные, сказал Кулбергс. По его мнению, Центр управления кризисами будет работать только тогда, когда ему будет предоставлена своя комната, из которой можно будет координировать управление кризисами. Нечто подобное он видел во время своего визита в Украину, и ее опыт следует перенять и Латвии. Кулбергс и Ринкевич обсудили необходимые изменения. Есть два варианта – либо не продолжать работу центра, либо улучшить ее. В наших общих интересах улучшить ее, сказал премьер. В такой усовершенствованный центр также следует интегрировать частный сектор. Премьер считает, что на частный сектор также следует возложить обязанность реагировать на кризисы. В качестве примера он привел закупки топлива в госсекторе. Если кто-то побеждает в таком конкурсе, то от поставщика топлива было бы вполне логично требовать, чтобы он был способен работать в любых кризисных условиях, отметил Кулбергс. 4 сентября премьер-министр созвал заседание для поиска решений на правительственном уровне. На него будут приглашены представители всех ответственных отраслей, чтобы можно было принять конкретные решения. Любые вопросы, связанные с визитом директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэдклиффа в Москву и возможным пребыванием американских должностных лиц в Латвии, следует задавать американской стороне, заявил президент Эдгар Ринкевич. Рэдклифф прибыл в Москву на переговоры во вторник, и во вторник же вечером его самолет снова приземлился в Риге. На вопрос, встречался ли Рэдклифф в Риге с латвийскими должностными лицами, Ринкевич ответил, что у Латвии очень тесные и хорошие сотрудничество с союзниками из США как в обмене информацией, так и во взаимных консультациях и логистической поддержке, если таковая необходима. И это был именно тот случай. Наше сотрудничество как на дипломатическом уровне, так и на уровне разведывательных служб очень тесное, но любые комментарии по поводу визита дадут наши американские союзники в том объеме и в той степени, в какой они сами сочтут нужным, сказал президент, добавив, что никаких других комментариев по этому поводу не даст ни он, ни латвийские министерства, ни какие-либо другие госучреждения. По словам Ринкевича, это один из основных принципов в атмосфере взаимного сотрудничества и доверия. Чтобы помочь детям из малоимущих и оказавшихся в кризисной ситуации семей начать новый учебный год, фонд общественной интеграции в 370 пунктах выдачи по всей Латвии предлагает комплекты школьных принадлежностей, предназначенные для детей в возрасте от 5 до 16 лет. Комплекты школьных принадлежностей могут получить семьи с детьми, в том числе жители Украины, если у них есть выданная муниципальной социальной службой справка о соответствии одному из установленных статусов. Комплекты школьных принадлежностей доступны семьям со статусом малоимущих или оказавшихся в кризисной ситуации. На каждого ребенка в установленной возрастной группе в течение календарного года предлагается один комплект. Доступны два вида комплектов школьных принадлежностей для учащихся начальной и основной школы. В комплекты входят тетради, бумага для рисования, бумага для аппликаций, письменные принадлежности, краски, ножницы, линейки, пеналы и другие необходимые для учебы предметы, а также рюкзак для детей начальной школы. В 2025 году латвийским семьям был выдан 5621 комплект школьных принадлежностей. В первой половине 2026 года 2794 комплекта. Детям жителей Украины в 2025 году было предоставлено 1423 комплекта, а до июля 2026 года 489. Муниципальная полиция Риги перед новым учебным годом усилит контроль безопасности дорожного движения возле школ. Полиция будет контролировать соблюдение разрешенной скорости движения и других правил дорожного движения, а также обследует окрестности школ и детских садов, чтобы своевременно выявить возможные риски для безопасности детей. Самоуправление призывает водителей быть внимательными и не нарушать установленные ограничения скорости. Каждый год перед началом учебного года муниципальная полиция обследует учебные заведения и прилегающие к ним территории, оценивая возможные риски при необходимости, предоставляя рекомендации ответственным учреждениям по их устранению. С началом учебного года, когда дети вернутся в учебные заведения, полиция будет усиленно следить за поведением водителей вблизи школ и детских садов. Особое внимание будет уделяться соблюдению разрешенной скорости движения. В то же время родители призывают еще до начала учебного года обсудить с детьми важнейшие правила безопасности дорожного движения, безопасный переход улицы, поведение на остановках общественного транспорта и вблизи школ. Помимо автопатрулей, в контроле будут задействованы пешие патрули, а поддержку полицейским экипажам окажут сотрудники центра видеонаблюдения. Полиция также проверит торговые точки, чтобы предотвратить продажу запрещенных товаров несовершеннолетним. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвийский союз самоуправлений принял решение не поддерживать два внесенных в Сейм законопроекта о поправках к закону о налоге на недвижимость. Законопроекты предусматривают существенное расширение круга объектов недвижимости, освобожденных от налога, и могут значительно сократить доходы бюджетов самоуправлений. Союз указывает, что один из законопроектов предусматривает освобождение от налога одного принадлежащего гражданину Латвии объекта недвижимости, в котором задекларировано его место жительства. Второй законопроект предлагает освободить от налога на недвижимость жилые дома, жилые помещения и относящуюся к ним землю в определенном объеме. Самоуправления считают, что в обоих случаях доходы местных властей существенно сократятся. При этом механизмы компенсации этих потерь не предусмотрены. Латвийский союз самоуправлений также критикует подход обоих законопроектов, поскольку они не предусматривают социальной дифференциации. Предлагаемые льготы в равной мере распространялись бы как на малообеспеченные домохозяйства, так и на состоятельных собственников, независимо от их доходов, платежеспособности или стоимости недвижимости. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. «Отсутствие связи серьезно затруднило работу по ликвидации последствий бури», заявил президент Эдгар Ринкевич. Ознакомившись с информацией, предоставленной компаниями Sadalus Tickles, Augsprieguma Tickles и другими учреждениями, президент пришел к выводу, что перебои со связью стали серьезной проблемой. Отсутствие связи значительно осложнило работы, включая как восстановление электроснабжения, так и деятельность органов местного самоуправления. В связи с этим президент обозначил конкретные задачи. Во-первых, необходимо обеспечить наличие аккумуляторов и генераторов у поставщиков критически важных услуг. Президент считает, что это касается прежде всего операторов мобильной связи и автозаправочных станций. Во-вторых, в Сейм необходимо как можно скорее внести законопроект о расширении охранных зон вокруг линий электропередач, чтобы максимально защитить их от падения деревьев. В-третьих, по мнению главы государства, необходимо обеспечить внедрение национального роуминга, позволяющего жителям переключаться между сетями различных операторов мобильной связи. Президент отметил, что обсудит эти вопросы на встрече с премьер-министром. С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси, предусматривают правила Кабинета министров, принятые во вторник, 25 августа. Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности. Цель запрета – защитить интересы безопасности Латвии, а также уменьшить возможности России и Белоруссии получать доходы от экспорта товаров. С 28 августа по 25 октября в Риге будет ограничено движение на перекрестке набережной 11 ноября, улиц Экспорта и Муйтас, где будет проводиться реконструкция светофора, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Самые значительные изменения будут связаны с выездом на улицу Муйтас набережной 11 ноября, поскольку нынешний поворотный съезд на улицу Муйтас будет закрыт. Строительные работы на объекте будут проводиться круглосуточно. На время работ будет обеспечено движение оперативного транспорта, а также доступ транспорта жителей и предприятий к зданиям, расположенным на затронутых участках улиц. После пережитой бури необходимо извлечь уроки и не стоит постоянно искать виновных, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, отметив, что он хочет организовать группу по поиску решений. По мнению премьера, главная проблема в Латвии заключается в том, что у каждой службы своя система и нет единого командного центра. У нас есть центр управления кризисами, который должен быть тем, кто координирует весь этот вопрос, но они не подключены к системе, подчеркнул Кулбергс. Он высоко оценил работу Аугспрегума Тиклс и Садалес Тиклс и заявил, что, возможно, стоит подумать об их объединении. Политик отметил, что они зависят друг от друга и могли бы более рационально использовать этот ресурс. Также премьер подчеркнул, что необходимо думать о том, как происходит коммуникация с людьми по радио. Как сообщалось, министр финансов Марис Кучинскис, который в начале недели замещал находящегося в Украине Кулбергса, в понедельник после посвященного пережитой буре заседания кризисного управления Кабмина заявил, что задействованные стороны должны в течение 3 недель подготовить предложение по устранению недостатков. Возможные перебои с электричеством или мобильной связью не помешают проведению выборов в Сейм в октябре, заявил председатель ЦИК Марис Зведрис. Он отметил, что обеспечить генераторами все избирательные участки на случай перебоев с электричеством невозможно. Однако, по словам Зведриса, для проведения выборов в этом и нет необходимости. Компьютеры обеспечат внешними аккумуляторами, а подсчитывать голоса при необходимости можно и при свечах. Выборы состоятся в любом случае, даже если электричества не будет, сказал Зведрис. Он также заверил, что ЦИК готова к проведению выборов и в случае отсутствия мобильной связи. Согласно опросу компании Norstat, снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания, вступившее в силу 1 июля, заметили 40% жителей. При этом 41% жителей снижения НДС не заметил, а почти пятая часть вообще не обращала на это внимания. Чаще всего изменения ставки НДС замечали люди в возрасте от 30 до 39 лет, реже всего люди старше 50. В региональном разрезе наиболее внимательными к изменениям НДС оказались жители Курзаме, а реже всего их замечали жители Латгалии и Рижского региона. Спрос на электрогенераторы достиг рекордного уровня после бури, обрушившейся на Латвию в минувшие выходные. В воскресенье 23 августа и понедельник 24 августа объемы продаж увеличились почти в 40 раз по сравнению с другими днями августа, сообщили в интернет-магазине 220LV. Карлис Озелс, менеджер по продажам интернет-магазина, отмечает, что многие жители Латвии ощутили на себе последствия шторма, что побудило их принять соответствующие меры. По его словам, столь резкого всплеска спроса на электрогенераторы не наблюдалось уже давно. В настоящее время наибольшим спросом пользуются бензиновые и инверторные генераторы мощностью от 2 до 3,5 кВт. За последние несколько дней также втрое вырос спрос на портативные внешние аккумуляторы. Как сообщалось, на прошедших выходных Латвию накрыла одна из самых сильных за последние десятилетия буря. Стихия нанесла серьезный ущерб сетям распределения и передачи электроэнергии. Изначально без электричества остались около 277 тысяч потребителей, а перебои в электроснабжении во многих местах сопровождались нарушением связи, а в некоторых районах также недоступностью автозаправочных станций и магазинов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над янтарным берегом. 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство во вторник решило продлить до 2 недель или 10 рабочих дней срок, в который самоуправления могут подать заявки об ущербе, нанесенном бурей. В настоящее время этот срок составляет 3 рабочих дня. Изменения касаются только последней бури и не меняют установленный до сих пор порядок. Вчера правительство заслушало доклад Министерства умного управления регионального развития и приняло к сведению информационное сообщение о сроке предоставления самоуправлениями фактической информации о буре, произошедшей в конце прошлой недели. Правительство также решило, что в течение 2 недель после сбора оперативной информации, если это будет необходимо, на заседании по управлению кризисом нужно будет оценить возможность применения упрощенного порядка оценки ущерба и предоставления государственной поддержки. Ученикам латвийских школ наряду с фруктами, молоком и овощами будут выдавать также кефир и йогурт, без добавок предусматривают утвержденные правительством во вторник поправки. Эти изменения касаются правил предоставления, администрирования и контроля государственной поддержки и поддержки со стороны Европейского Союза на поставку фруктов, овощей и молока в учебные заведения. В настоящее время предусмотрена бесплатная выдача детям не реже 1 раза в неделю определенных порций свежих фруктов и овощей, а также пастеризованных молока, в том числе безлактозного и ультрапастеризованного. Поправки устанавливают, что помимо питьевого молока школьникам будут выдаваться кефир и йогурт без добавок и сахара. Жирность этих молочных продуктов не должна превышать 2,5%. Дополнительного финансирования для раздачи кефира и йогурта не потребуется. Одновременно поправки предусматривают включение меда в дополнительные образовательные мероприятия программы в форме дегустаций. Они могут проводиться для учеников 1-9 классов, но не для воспитанников дошкольных учреждений из-за риска аллергических реакций у детей младшего возраста. Предполагается, что мед на дегустациях будет подаваться в сочетании с другими продуктами, такими как фрукты, овощи, молочные продукты или хлеб. Параллельно ученикам будут предоставлять информацию о меде как источнике свободных сахаров и о влиянии его чрезмерного потребления на здоровье. Правительство во вторник поддержало продление до 30 декабря этого года срока выплаты основной суммы оставшегося государственного кредита латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в размере 18 миллионов евро. Правительство во вторник рассмотрело подготовленный министерством сообщение, доклад и поддержало меры по обеспечению финансовой стабильности Air Baltic. Информационный доклад, в частности, предусматривает внесение поправок в заключенный в апреле 2026 года договор о госзайме, чтобы отложить до 30 декабря этого года срок уплаты невыплаченной основной суммы в размере 18 миллионов евро, а также процентов и платы за отсрочку. Одновременно на отложенную основную сумму и в дальнейшем будет начисляться дополнительная плата за отсрочку в размере 2% годовых от суммы отложенного платежа. Предложенные решения направлены на обеспечение непрерывности деятельности Air Baltic, укрепление финансовой стабильности предприятия и содействие развитию авиационной отрасли Латвии при определенной защите финансовых интересов государства и соблюдение норм ЕС. В министерстве сообщают, что госказна и впредь будет представлять государство в качестве держателя облигаций Air Baltic и участвовать в дальнейших собраниях держателей облигаций, поддерживая утвержденные правительством меры по финансовой стабилизации. В июле в Риге было доступно для покупки около 3350 квартир, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило агентство недвижимости «Латио». Средняя цена сделки с квартирами в новостройках рижских микрорайонов достигла 2630 евро за квадратный метр, тогда как в центре города она составила 3650 евро за квадратный метр. На первичном рынке в июле было доступно 2260 квартир. В реновированных зданиях средняя цена сделки превысила 3000 евро за квадратный метр, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время на вторичном рынке новостроек средняя цена сделки в микрорайонах держится на уровне около 2280 евро за квадратный метр, а в центре превышает 3200 евро за квадратный метр. В сегменте аренды сезонный рост предложения был не столь выраженным, отмечают в Латио. В июле на рынке было доступно около 2570 квартир для аренды. Практически столько же, сколько и в июне. Около 65% этих предложений приходилось на дома в центре Риги, включая здания довоенной постройки, реновированные объекты и новостройки. Кроме того, жилье в центре популярно не только среди местных жителей, но и среди студентов. Эксперты компании отмечают, что на рынок аренды жилья для студентов все большее влияние оказывает международная мобильность. По данным Центрального статистического управления, каждый шестой студент в Латвии приехал из-за границы. В 2025-26 учебном году в стране насчитывалось 11 900 таких студентов. Этот показатель за год вырос на 7,5%. В прошлом году обучение в латвийских вузах начали около 4 тысяч студентов, приехавших из других стран. Эта категория студентов сосредоточена преимущественно в Риге, где они учатся в двух столичных вузах. 3103 студента посещают Рижский университет имени Страдиня, 2578 – Рижский технический университет. Варианты временного жилья для студентов разнообразны, от университетских общежитий до частных съемных квартир или совместного проживания с другими студентами. Хотя Рижский университет имени Страдиня и Рижский технический университет располагают несколькими общежитиями, количество мест в них ограничено, поэтому студентам зачастую приходится искать альтернативное жилье на частном рынке. В Латвии отмечают, что по мере роста общего уровня жизни меняются и ожидания студентов. Традиционно на рынке аренды жилья для студентов была распространена модель совместной аренды квартиры несколькими людьми. Каждый снимал отдельную комнату, но пользовался общей кухней и ванной. Хотя такой подход позволял снизить расходы на проживание, он требовал компромиссов в вопросах приватности и комфорта. В настоящее время стремительно развиваются современные проекты формата ко-ливинг, сочетающие компактные личные жилые пространства с общими зонами и услугами. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвийский союз самоуправления принял решение не поддерживать два внесенных в Сейм законопроекта о поправках к закону о налоге на недвижимость. Законопроекты предусматривают существенное расширение круга объектов недвижимости, освобожденных от налога, и могут значительно сократить доходы бюджетов самоуправлений. Союз указывает, что один из законопроектов предусматривает освобождение от налога одного принадлежащего гражданину Латвии объекта недвижимости, в котором задекларировано его место жительства. Второй законопроект предлагает освободить от налога на недвижимость жилые дома, жилые помещения и относящуюся к ним землю в определенном объеме. Самоуправления считают, что в обоих случаях доходы местных властей существенно сократятся. При этом механизмы компенсации этих потерь не предусмотрены. Латвийский союз самоуправлений также критикует подход обоих законопроектов, поскольку они не предусматривают социальной дифференциации. Предлагаемые льготы в равной мере распространялись бы как на малообеспеченные домохозяйства, так и на состоятельных собственников, независимо от их доходов, платежеспособности или стоимости недвижимости. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы

работы, включая как восстановление электроснабжения, так и деятельность органов местного самоуправления. В связи с этим президент обозначил конкретные задачи. Во-первых, необходимо обеспечить наличие аккумуляторов и генераторов у поставщиков критически важных услуг. Президент считает, что это касается прежде всего операторов мобильной связи и автозаправочных станций. Во-вторых, в Сейм необходимо как можно скорее внести законопроект о расширении охранных зон вокруг линий электропередач, чтобы максимально защитить их от падения деревьев. В-третьих, по мнению главы государства, необходимо обеспечить внедрение национального роуминга, позволяющего жителям переключаться между сетями различных операторов мобильной связи. Президент отметил, что обсудит эти вопросы на встрече с премьер-министром. С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси, предусматривают правила Кабинета министров, принятые во вторник, 25 августа. Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности. Цель запрета – защитить интересы безопасности Латвии, а также уменьшить возможности России и Беларуси получать доходы от экспорта товаров. С 28 августа по 25 октября в Риге будет ограничено движение на перекрестке набережной 11 ноября, улиц Экспорта и Муйтас, где будет проводиться реконструкция светофора, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Самые значительные изменения будут связаны с выездом на улицу Муйтас набережной 11 ноября, поскольку нынешний поворотный съезд на улицу Муйтас будет закрыт. Строительные работы на объекте будут проводиться круглосуточно. На время работ будет обеспечено движение оперативного транспорта, а также доступ транспорта жителей и предприятий к зданиям, расположенным на затронутых участках улиц. После пережитой бури необходимо извлечь уроки и не стоит постоянно искать виновных, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, отметив, что он хочет организовать группу по поиску решений. По мнению премьера, главная проблема в Латвии заключается в том, что у каждой службы своя система и нет единого командного центра. У нас есть центр управления кризисами, который должен быть тем, кто координирует весь этот вопрос, но они не подключены к системе, подчеркнул Кулбергс. Он высоко оценил работу Augsprieguma Tickles и Sadalas Tickles и заявил, что, возможно, стоит подумать об их объединении. Политик отметил, что они зависят друг от друга и могли бы более рационально использовать этот ресурс. Также премьер подчеркнул, что необходимо думать о том, как происходит коммуникация с людьми по радио. Как сообщалось, министр финансов Марис Кучинскис, который в начале недели замещал находящегося в Украине Кулбергса, в понедельник после посвященного пережитой буре заседания кризисного управления Кабмина заявил, что задействованные стороны должны в течение 3 недель подготовить предложение по устранению недостатков. Возможные перебои с электричеством или мобильной связью не помешают проведению выборов в Сейм в октябре, заявил председатель ЦИК Марис Зведрис. Он отметил, что обеспечить генераторами все избирательные участки на случай перебоев с электричеством невозможно. Однако, по словам Зведриса, для проведения выборов в этом и нет необходимости. Компьютеры обеспечат внешними аккумуляторами, а подсчитывать голоса при необходимости можно и при свечах. Выборы состоятся в любом случае, даже если электричество не будет, сказал Зведрис. Он также заверил, что ЦИК готова к проведению выборов и в случае отсутствия мобильной связи. Согласно опросу компании Norstat, снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания, вступившее в силу 1 июля, заметили 40% жителей. При этом 41% жителей снижения НДС не заметил, а почти пятая часть вообще не обращала на это внимания. Чаще всего изменения ставки НДС замечали люди в возрасте от 30 до 39 лет, реже всего люди старше 50. В региональном разрезе наиболее внимательными к изменениям НДС оказались жители Курзаме, а реже всего их замечали жители Латгалии и Рижского региона. Спрос на электрогенераторы достиг рекордного уровня после бури, обрушившейся на Латвию в минувшие выходные. В воскресенье 23 августа и понедельник 24 августа объемы продаж увеличились почти в 40 раз по сравнению с другими днями августа, сообщили в интернет-магазине 220 ЛВ. Карлис Озелс, менеджер по продажам интернет-магазина, отмечает, что многие жители Латвии ощутили на себе последствия шторма, что побудило их принять соответствующие меры. По его словам,
словам, столь резкого всплеска спроса на электрогенераторы не наблюдалось уже давно. В настоящее время наибольшим

0: Спросом пользуются бензиновые и инверторные генераторы мощностью от 2 до 3,5 кВт. За последние несколько дней также втрое вырос спрос на портативные внешние аккумуляторы. Как сообщалось, на прошедших выходных Латвию накрыла одна из самых сильных за последние десятилетия буря. Стихия нанесла серьезный ущерб сетям распределения и передачи электроэнергии. Изначально без электричества остались около 277 тысяч потребителей, а перебои в электроснабжении во многих местах сопровождались нарушением связи, а в некоторых районах также недоступностью автозаправочных станций и магазинов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. После обрушившейся на Латвию бури нужно извлечь уроки и не искать все время виновных, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс, сообщив, что намерен организовать группу по поиску решений. Премьер отметил, что полтора месяца для сбора информации или переговоров не нужны, так как уже ясно, где дела идут не так. По мнению премьера, главная проблема заключается в том, что у каждой службы своя система и нет единого командного центра. У нас есть центр управления кризисами, что хорошо, и он должен координировать все эти вопросы, но они не соединены в одну систему, указал Кулбергс. Премьер поделился увиденным во время недавнего визита в Украину, отметив, что многому научился. «Я бы с удовольствием отправил нашу службу на месяц по программе обмена в Украину, и мы бы быстро научились, как нужно вести дела», – заявил он. На вопрос, есть ли у Кулбергса дома генератор, он признался, что сам не был бы готов к буре. Во время прошедшей бури самой большой проблемой для работников скорой помощи были перебои со связью, так как отдельные бригады полностью пропали с радаров, рассказала директор службы неотложной медицинской помощи Лиена Ципуля. Когда началась буря, электричества не было в 16 пунктах локализации службы. Однако, как подчеркнула Ципуля, самой большой проблемой стали длительные перебои со связью, а в отдельных случаях ее полный обрыв. Ципуля признала, что служба не была полностью готова к тому, что не будут работать и альтернативные средства связи, то есть рации. Руководитель службы неотложной медицинской помощи рассказала, что в субботу участвовала в координации работы скорых, связывалась с Министерством здравоохранения и больницами, но в полночь осталась без электричества и связи, и рация тоже замолчала. Глава службы признала, что в ее домохозяйстве есть генератор, однако не было заготовлено достаточно топлива. Она отметила, что самая сложная ситуация была в окрестностях Екабпилса и Даугавпилса, где отдельные бригады вообще пропали с радаров, и с ними не было связи. В воскресенье выяснилось, что как минимум в 2 случаях у жителей возникли проблемы с вызовом медиков по телефону 112. Они произошли недалеко от российской границы, однако в обоих случаях было найдено решение. В одном случае служба по рации вызвала сотрудников государственной пожарно-спасательной службы, которые сами начали оказывать помощь пациенту. Ципули сообщила, что во время бури были 2 существенные задержки прибытия бригад. В одном случае человеку пришлось ждать медиков 2 часа, в другом 45 минут. Доступ затрудняли поваленные деревья. Бригады государственной пожарно-спасательной службы на вызовах сопровождали бригады скорой помощи, чтобы освободить дорогу. Руководитель службы подчеркнула, что сотрудничество между службами было на очень высоком уровне. Ципули также отметила, что предыдущая подготовка, в том числе к перебоям со связью, себя оправдала. «Мы справились», — сказала она. Центр управления кризисами в текущий момент не является настоящим центром управления кризисами, поэтому необходимы перемены, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Кулбергс. В связи с бурей в минувшие выходные премьер-министр отметил, что настоящим центром управления кризисами была госсекретарь Министерства климата и энергетики Лига Куревска, которая координировала работу служб. В свою очередь, в центре управления кризисами есть вещи, которые не доведены до конца. Выделены деньги, написаны бумаги, но здесь главный вопрос в том, была ли дана власть и уважают ли ее остальные, сказал Кулбергс. По его мнению, Центр управления кризисами будет работать только тогда, когда ему будет предоставлена своя комната, из которой можно будет координировать управление кризисами. Нечто подобное он видел во время своего визита в Украину, и ее опыт следует перенять и Латвии. Кулбергс и Ринкевич обсудили необходимые изменения. Есть 2 варианта. либо не продолжать работу центра, либо улучшить ее. В наших общих интересах улучшить ее, сказал премьер. В такой усовершенствованный центр также следует интегрировать частный сектор. Премьер считает, что на частный сектор также следует возложить обязанность реагировать на кризисы. В качестве примера он привел закупки топлива в госсекторе. Если кто-то побеждает в таком конкурсе, то от поставщика топлива было бы вполне логично требовать, чтобы он был способен работать в любых кризисных условиях, отметил Кулбергс. 4 сентября премьер-министр созвал заседание для поиска решений на правительственном уровне. На него будут приглашены представители всех ответственных отраслей, чтобы можно было принять конкретные решения. Любые вопросы, связанные с визитом директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэдклиффа в Москву и возможным пребыванием американских должностных лиц в Латвии, следует задавать американской стороне, заявил президент Эдгар Ринкевич. Рэдклифф прибыл в Москву на переговоры во вторник, и во вторник же вечером его самолет снова приземлился в Риге. На вопрос, встречался ли Рэдклифф в Риге с латвийскими должностными лицами, Ринкевич ответил, что у Латвии очень тесные и хорошие сотрудничество с союзниками из США как в обмене информацией, так и во взаимных консультациях и логистической поддержке, если таковая необходима. И это был именно тот случай. Наше сотрудничество как на дипломатическом уровне, так и на уровне разведывательных служб очень тесное, но любые комментарии по поводу визита дадут наши американские союзники в том объеме и в той степени, в какой они сами сочтут нужным, сказал президент, добавив, что никаких других комментариев по этому поводу не даст ни он, ни латвийские министерства, ни какие-либо другие госучреждения. По словам Ринкевича, это один из основных принципов в атмосфере взаимного сотрудничества и доверия. Чтобы помочь детям из малоимущих и оказавшихся в кризисной ситуации семей начать новый учебный год, фонд общественной интеграции в 370 пунктах выдачи по всей Латвии предлагает комплекты школьных принадлежностей, предназначенные для детей в возрасте от 5 до 16 лет. Комплекты школьных принадлежностей могут получить семьи с детьми, в том числе жители Украины, если у них есть выданная муниципальной социальной службой справка о соответствии одному из установленных статусов. Комплекты школьных принадлежностей доступны семьям со статусом малоимущих или оказавшихся в кризисной ситуации. На каждого ребенка в установленной возрастной группе в течение календарного года предлагается один комплект. Доступны два вида комплектов школьных принадлежностей – для учащихся начальной и основной школы. В комплекты входят тетради, бумага для рисования, бумага для аппликаций, письменные принадлежности, краски, ножницы, линейки, пеналы и другие необходимые для учебы предметы, а также рюкзак для детей начальной школы. В 2025 году латвийским семьям был выдан 5621 комплект школьных принадлежностей. В первой половине 2026 года 2794 комплекта. Детям жителей Украины в 2025 году было предоставлено 1423 комплекта, а до июля 2026 года 489. Муниципальная полиция Риги перед новым учебным годом усилит контроль безопасности дорожного движения возле школ. Полиция будет контролировать соблюдение разрешенной скорости движения и других правил дорожного движения, а также обследует окрестности школ и детских садов, чтобы своевременно выявить возможные риски для безопасности детей. Самоуправление призывает водителей быть внимательными и не нарушать установленные ограничения скорости. Каждый год перед началом учебного года муниципальная полиция обследует учебные заведения и прилегающие к ним территории, оценивая возможные риски, при необходимости, предоставляя рекомендации ответственным учреждениям по их устранению. С началом учебного года, когда дети вернутся в учебные заведения, полиция будет усиленно следить за поведением водителей вблизи школ и детских садов. Особое внимание будет уделяться соблюдению разрешенной скорости движения. В то же время родители призывают еще до начала учебного года обсудить с детьми важнейшие правила безопасности дорожного движения, безопасный переход улицы, поведение на остановках общественного транспорта и вблизи школ. Помимо автопатрулей, в контроле будут задействованы пешие патрули, а поддержку полицейским экипажам окажут сотрудники центра видеонаблюдения. Полиция также проверит торговые точки, чтобы предотвратить продажу запрещенных товаров несовершеннолетним. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Латвийский союз самоуправлений принял решение не поддерживать два внесенных в Сейм законопроекта о поправках к закону о налоге на недвижимость. Законопроекты предусматривают существенное расширение круга объектов недвижимости, освобожденных от налога, и могут значительно сократить доходы бюджетов самоуправлений. Союз указывает, что один из законопроектов предусматривает освобождение от налога одного принадлежащего гражданину Латвии объекта недвижимости, в котором задекларировано его место жительства. Второй законопроект предлагает освободить от налога на недвижимость жилые дома, жилые помещения и относящуюся к ним землю в определенном объеме. Самоуправления считают, что в обоих случаях доходы местных властей существенно сократятся. При этом механизмы компенсации этих потерь не предусмотрены. Латвийский союз самоуправлений также критикует подход обоих законопроектов, поскольку они не предусматривают социальной дифференциации. Предлагаемые льготы в равной мере распространялись бы как на малообеспеченные домохозяйства, так и на состоятельных собственников, независимо от их доходов, платежеспособности или стоимости недвижимости. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. «Отсутствие связей серьезно затруднило работу по ликвидации последствий бури», заявил президент Эдгар Ринкевич. Ознакомившись с информацией, предоставленной компаниями Saddles Tickles, Augsprieguma Tickles и другими учреждениями, президент пришел к выводу, что перебои со связью стали серьезной проблемой. Отсутствие связи значительно осложнило работы, включая как восстановление электроснабжения, так и деятельность органов местного самоуправления. В связи с этим президент обозначил конкретные задачи. Во-первых, необходимо обеспечить наличие аккумуляторов и генераторов у поставщиков критически важных услуг. Президент считает, что это касается прежде всего операторов мобильной связи и автозаправочных станций. Во-вторых, в Сейм необходимо как можно скорее внести законопроект о расширении охранных зон вокруг линий электропередач, чтобы максимально защитить их от падения деревьев. В-третьих, по мнению главы государства, необходимо обеспечить внедрение национального роуминга, позволяющего жителям переключаться между сетями различных операторов мобильной связи. Президент отметил, что обсудит эти вопросы на встрече с премьер-министром. С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси, предусматривают правила Кабинета министров, принятые во вторник, 25 августа. Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности. Цель запрета – защитить интересы безопасности Латвии, а также уменьшить возможности России и Беларуси получать доходы от экспорта товаров. С 28 августа по 25 октября в Риге будет ограничено движение на перекрестке набережной 11 ноября, улиц Экспорта и Муйтас, где будет проводиться реконструкция светофора, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Самые значительные изменения будут связаны с выездом на улицу Муйтас набережной 11 ноября, поскольку нынешний поворотный съезд на улицу Муйтас будет закрыт. Строительные работы на объекте будут проводиться круглосуточно. На время работ будет обеспечено движение оперативного транспорта, а также доступ транспорта жителей и предприятий к зданиям, расположенным на затронутых участках улиц. После пережитой бури необходимо извлечь уроки и не стоит постоянно искать виновных, заявил премьер-министр Андрис Кулбракс, отметив, что он хочет организовать группу по поиску решений. По мнению премьера, главная проблема в Латвии заключается в том, что у каждой службы своя система и нет единого командного центра. У нас есть центр управления кризисами, который должен быть тем, кто координирует весь этот вопрос, но они не подключены к системе, подчеркнул Кулбракс. Он высоко оценил работу Аугспрегума Тиклс и Садалес Тиклс и заявил, что, возможно, стоит подумать об их объединении. Политик отметил, что они зависят друг от друга и могли бы более рационально использовать этот ресурс. Также премьер подчеркнул, что необходимо думать о том, как происходит коммуникация с людьми по радио. Как сообщалось, министр финансов Марис Кучинскис, который в начале недели замещал находящегося в Украине Кулбракса, в понедельник после посвященного пережитой буре заседания кризисного управления Кабмина заявил, что задействованные стороны должны в течение 3 недель подготовить предложение по устранению недостатков. Возможные перебои с электричеством или мобильной связью не помешают проведению выборов в Сейм в октябре, заявил председатель ЦИК Марис Зведрис. Он отметил, что обеспечить генераторами все избирательные участки на случай перебоев с электричеством невозможно. Однако, по словам Зведриса, для проведения выборов в этом и нет необходимости. Компьютеры обеспечат внешними аккумуляторами, а подсчитывать голоса при необходимости можно и при свечах. Выборы состоятся в любом случае, даже если электричества не будет, сказал Зведрис. Он также заверил, что ЦИК готова к проведению выборов и в случае отсутствия мобильной связи. Согласно опросу компании Norstat, снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания, вступившее в силу 1 июля, заметили 40% жителей. При этом 41% жителей снижения НДС не заметил, а почти пятая часть вообще не обращала на это внимания. Чаще всего изменение ставки НДС замечали люди в возрасте от 30 до 39 лет, реже всего люди старше 50. В региональном разрезе наиболее внимательными к изменениям НДС оказались жители Курзама, а реже всего их замечали жители Латгалии и Рижского региона. Спрос на электрогенераторы достиг рекордного уровня после бури, обрушившейся на Латвию в минувшие выходные. В воскресенье 23 августа и понедельник 24 августа объемы продаж увеличились почти в 40 раз по сравнению с другими днями августа, сообщили в интернет-магазине 220LV. Карлис Озелс, менеджер по продажам интернет-магазина, отмечает, что многие жители Латвии ощутили на себе последствия шторма, что побудило их принять соответствующие меры. По его словам, столь резкого всплеска спроса на электрогенераторы не наблюдалось уже давно. В настоящее время наибольшим спросом пользуются бензиновые и инверторные генераторы мощностью от 2 до 3,5 кВт. За последние несколько дней также втрое вырос спрос на портативные внешние аккумуляторы. Как сообщалось, на прошедших выходных Латвию накрыла одна из самых сильных за последние десятилетия буря. Стихия нанесла серьезный ущерб сетям распределения и передачи электроэнергии. Изначально без электричества остались около 277 тысяч потребителей, а перебои в электроснабжении во многих местах сопровождались нарушением связи, а в некоторых районах также недоступностью автозаправочных станций и магазинов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Правительство во вторник решило продлить до 2 недель или 10 рабочих дней срок, в который самоуправления могут подать заявки об ущербе, нанесенном бурей. В настоящее время этот срок составляет 3 рабочих дня. Изменения касаются только последней бури и не меняют установленный до сих пор порядок. Вчера правительство заслушало доклад Министерства умного управления регионального развития и приняло к сведению информационное сообщение о сроке предоставления самоуправлениями фактической информации о буре, произошедшей в конце прошлой недели. Правительство также решило, что в течение 2 недель после сбора оперативной информации, если это будет необходимо, на заседании по управлению кризисом нужно будет оценить возможность применения упрощенного порядка оценки ущерба и предоставления государственной поддержки. Ученикам латвийских школ наряду с фруктами, молоком и овощами будут выдавать также кефир и йогурт без добавок, предусматривают утвержденные правительством во вторник поправки. Эти изменения касаются правил предоставления, администрирования и контроля государственной поддержки и поддержки со стороны Европейского Союза на поставку фруктов, овощей и молока в учебные заведения. В настоящее время предусмотрена бесплатная выдача детям не реже 1 раза в неделю определенных порций свежих фруктов и овощей, а также пастеризованных молока, в том числе безлактозного и ультрапастеризованного. Поправки устанавливают, что помимо питьевого молока школьникам будут выдаваться кефир и йогурт без добавок и сахара. Жирность этих молочных продуктов не должна превышать 2,5%. Дополнительного финансирования для раздачи кефира и йогурта не потребуется. Одновременно поправки предусматривают включение меда в дополнительные образовательные мероприятия программы в форме дегустаций. Они могут проводиться для учеников 1-9 классов, но не для воспитанников дошкольных учреждений из-за риска аллергических реакций у детей младшего возраста. Предполагается, что мед на дегустациях будет подаваться в сочетании с другими продуктами, такими как фрукты, овощи, молочные продукты или хлеб. Параллельно ученикам будут предоставлять информацию о меде как источнике свободных сахаров и о влиянии его чрезмерного потребления на здоровье. Правительство во вторник поддержало продление до 30 декабря этого года срока выплаты основной суммы оставшегося государственного кредита латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в размере 18 миллионов евро. Правительство во вторник рассмотрело подготовленный министерством сообщение, доклад и поддержало меры по обеспечению финансовой стабильности Air Baltic. Информационный доклад, в частности, предусматривает внесение поправок в заключенный в апреле 2026 года договор о госзайме, чтобы отложить до 30 декабря этого года срок уплаты невыплаченной основной суммы в размере 18 миллионов евро, а также процентов и платы за отсрочку. Одновременно на отложенную основную сумму и в дальнейшем будет начисляться дополнительная плата за отсрочку в размере 2% годовых от суммы отложенного платежа. Предложенные решения направлены на обеспечение непрерывности деятельности Air Baltic, укрепление финансовой стабильности предприятия и содействие развитию авиационной отрасли Латвии при определенной защите финансовых интересов государства и соблюдение норм ЕС. В министерстве сообщают, что госказна и впредь будет представлять государство в качестве держателя облигаций Air Baltic и участвовать в дальнейших собраниях держателей облигаций, поддерживая утвержденные правительством меры по финансовой стабилизации. В июле в Риге было доступно для покупки около 3350 квартир, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило агентство недвижимости «Латио». Средняя цена сделки с квартирами в новостройках рижских микрорайонов достигла 2630 евро за квадратный метр, тогда как в центре города она составила 3650 евро за квадратный метр. На первичном рынке в июле было доступно 2260 квартир. В реновированных зданиях средняя цена сделки превысила 3000 евро за квадратный метр, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время на вторичном рынке новостроек средняя цена сделки в микрорайонах держится на уровне около 2280 евро за квадратный метр, а в центре превышает 3200 евро за квадратный метр. В сегменте аренды сезонный рост предложения был не столь выраженным, отмечают в Латио. В июле на рынке было доступно выделено около 2570 квартир для аренды. Практически столько же, сколько и в июне. Около 65% этих предложений приходилось на дома в центре Риги, включая здания довоенной постройки, реновированные объекты и новостройки. Кроме того, жилье в центре популярно не только среди местных жителей, но и среди студентов. Эксперты компании отмечают, что на рынок аренды жилья для студентов все большее влияние оказывает международная мобильность. По данным Центрального статистического управления, каждый шестой студент в Латвии приехал из-за границы. В 2025-26 учебном году в стране насчитывалось 11 900 таких студентов. Этот показатель за год вырос на 7,5%. В прошлом году обучение в латвийских вузах начали около 4 тысяч студентов, приехавших из других стран. Эта категория студентов сосредоточена преимущественно в Риге, где они учатся в двух столичных вузах. 3103 студента посещают Рижский университет имени Страдиня, 2578 – Рижский технический университет. Варианты временного жилья для студентов разнообразны, от университетских общежитий до частных съемных квартир или совместного проживания с другими студентами. Хотя Рижский университет имени Страдиня и Рижский технический университет располагают несколькими общежитиями, количество мест в них ограничено, поэтому студентам зачастую приходится искать альтернативное жилье на частном рынке. В Латвии отмечают, что по мере роста общего уровня жизни меняются и ожидания студентов. Традиционно на рынке аренды жилья для студентов была распространена модель совместной аренды квартиры несколькими людьми. Каждый снимал отдельную комнату, но пользовался общей кухней и ванной. Хотя такой подход позволял снизить расходы на проживание, он требовал компромиссов в вопросах приватности и комфорта. В настоящее время стремительно развиваются современные проекты формата Co-living, сочетающие компактные личные жилые пространства с общими зонами и услугами. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвийский союз самоуправлений принял решение не поддерживать два внесенных в Сейм законопроекта о поправках к закону о налоге на недвижимость. Законопроекты предусматривают существенное расширение круга объектов недвижимости, освобожденных от налога, и могут значительно сократить доходы бюджетов самоуправлений. Союз указывает, что один из законопроектов предусматривает освобождение от налога одного принадлежащего гражданину Латвии объекта недвижимости, в котором задекларировано его место жительства. Второй законопроект предлагает освободить от налога на недвижимость жилые дома, жилые помещения и относящуюся к ним землю в определенном объеме. Самоуправления считают, что в обоих случаях доходы местных властей существенно сократятся. При этом механизмы компенсации этих потерь не предусмотрены. Латвийский союз самоуправлений также критикует подход обоих законопроектов, поскольку они не предусматривают социальной дифференциации. Предлагаемые льготы в равной мере распространялись бы как на малообеспеченные домохозяйства, так и на состоятельных собственников, независимо от их доходов, платежеспособности или стоимости недвижимости. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. «Отсутствие связей серьезно затруднило работу по ликвидации последствий бури», заявил президент Эдгар Ринкевич. Ознакомившись с информацией, предоставленной компаниями Saddles Tickles, Augsburguma Tickles и другими учреждениями, президент пришел к выводу, что перебои со связью стали серьезной проблемой. Отсутствие связи значительно осложнилось.

жителям переключаться между сетями различных операторов мобильной связи. Президент отметил, что обсудит эти вопросы на встрече с премьер-министром. С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси, предусматривают правила Кабинета министров, принятые во вторник, 25 августа. Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности. Цель запрета – защитить интересы безопасности Латвии, а также уменьшить возможности России и Беларуси получать доходы от экспорта товаров. С 28 августа по 25 октября в Риге будет ограничено движение на перекрестке набережной 11 ноября, улиц Экспорта и Муйтас, где будет проводиться реконструкция светофора, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Самые значительные изменения будут связаны с выездом на улицу Муйтас набережной 11 ноября, поскольку нынешний поворотный съезд на улицу Муйтас будет закрыт. Строительные работы на объекте будут проводиться круглосуточно. На время работ будет обеспечено движение оперативного транспорта, а также доступ транспорта жителей и предприятий к зданиям, расположенным на затронутых участках улиц. После пережитой бури необходимо извлечь уроки и не стоит постоянно искать виновных, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, отметив, что он хочет организовать группу по поиску решений. По мнению премьера, главная проблема в Латвии заключается в том, что у каждой службы своя система и нет единого командного центра. У нас есть центр управления кризисами, который должен быть тем, кто координирует весь этот вопрос, но они не подключены к системе, подчеркнул Кулбергс. Он высоко оценил работу Аугспрегума Тиклс и Садалес Тиклс и заявил, что, возможно, стоит подумать об их объединении. Политик отметил, что они зависят друг от друга и могли бы более рационально использовать этот ресурс. Также премьер подчеркнул, что необходимо думать о том, как происходит коммуникация с людьми по радио. Как сообщалось, министр финансов Марис Кучинскис, который в начале недели замещал находящегося в Украине Кулбергса, в понедельник после посвященного пережитой буре заседания кризисного управления Кабмина заявил, что задействованные стороны должны в течение 3 недель подготовить предложение по устранению недостатков. Возможные перебои с электричеством или мобильной связью не помешают проведению выборов в Сейм в октябре, заявил председатель ЦИК Марис Зведрис. Он отметил, что обеспечить генераторами все избирательные участки на случай перебоев с электричеством невозможно. Однако, по словам Зведриса, для проведения выборов в этом и нет необходимости. Компьютеры обеспечат внешними аккумуляторами, а подсчитывать голоса при необходимости можно и при свечах. Выборы состоятся в любом случае, даже если электричества не будет, сказал Зведрис. Он также заверил, что ЦИК готова к проведению выборов и в случае отсутствия мобильной связи. Согласно опросу компании Norstat, снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания, вступившее в силу 1 июля, заметили 40% жителей. При этом 41% жителей снижения НДС не заметил, а почти пятая часть вообще не обращала на это внимания. Чаще всего изменения ставки НДС замечали люди в возрасте от 30 до 39 лет, реже всего люди старше 50. В региональном разрезе наиболее внимательными к изменениям НДС оказались жители Курзаме, а реже всего их замечали жители Латгалии и Рижского региона. Спрос на электрогенераторы достиг рекордного уровня после бури, обрушившейся на Латвию в минувшие выходные. В воскресенье 23 августа и понедельник 24 августа объемы продаж увеличились почти в 40 раз по сравнению с другими днями августа, сообщили в интернет-магазине 220LV. Карлис Озелс, менеджер по продажам интернет-магазина, отмечает, что многие жители Латвии ощутили на себе последствия шторма, что побудило их принять соответствующие меры. По его словам, столь резкого всплеска спроса на электрогенераторы не наблюдалось уже давно. В настоящее время наибольшим спросом пользуются бензиновые и инверторные генераторы мощностью от 2 до 3,5 кВт. За последние несколько дней также втрое вырос спрос на портативные внешние аккумуляторы. Как сообщалось, на прошедших выходных Латвию накрыла одна из самых сильных за последние десятилетия буря. Стихия нанесла серьезный ущерб сетям распределения и передачи электроэнергии. Изначально без электричества остались около 277 тысяч потребителей, а перебои в электроснабжении во многих местах сопровождались нарушением связи, а в некоторых районах также недоступностью автозаправочных станций и магазинов. Алексей Свири.

0: Давидов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. После обрушившейся на Латвию бури нужно извлечь уроки и не искать все время виновных, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс, сообщив, что намерен организовать группу по поиску решений. Премьер отметил, что полтора месяца для сбора информации или переговоров не нужны, так как уже ясно, где дела идут не так. По мнению премьера, главная проблема заключается в том, что у каждой службы своя система и нет единого командного центра. У нас есть центр управления кризисами, что хорошо, и он должен координировать все эти вопросы, но они не соединены в одну систему, указал Кулбергс. Премьер поделился увиденным во время недавнего визита в Украину, отметив, что многому научился. «Я бы с удовольствием отправил нашу службу на месяц по программе обмена в Украину, и мы бы быстро научились, как нужно вести дела», – заявил он. На вопрос, есть ли у Кулбергса дома генератор, он признался, что сам не был бы готов к буре. Во время прошедшей бури самой большой проблемой для работников скорой помощи были перебои со связью, так как отдельные бригады полностью пропали с радаров, рассказала директор службы неотложной медицинской помощи Лиена Ципуля. Когда началась буря, электричества не было в 16 пунктах локализации службы. Однако, как подчеркнула Ципуля, самой большой проблемой стали длительные перебои со связью, а в отдельных случаях ее полный обрыв. Ципуля признала, что служба не была полностью готова к тому, что не будут работать и альтернативные средства связи, то есть рации. Руководитель службы неотложной медицинской помощи рассказала, что в субботу участвовала в координации работы скорых, связывалась с Министерством здравоохранения и больницами, но в полночь осталась без электричества и связи, и рация тоже замолчала. Глава службы признала, что в ее домохозяйстве есть генератор, однако не было заготовлено достаточно топлива. Она отметила, что самая сложная ситуация была в окрестностях Екабпилса и Даугавпилса, где отдельные бригады вообще пропали с радаров, и с ними не было связи. В воскресенье выяснилось, что как минимум в двух случаях у жителей возникли проблемы с вызовом медиков по телефону 112. Они произошли недалеко от российской границы, однако в обоих случаях было найдено решение. В одном случае служба по рации вызвала сотрудников государственной пожарно-спасательной службы, которые сами начали оказывать помощь пациенту. Ципули сообщила, что во время бури были две существенные задержки прибытия бригад. В одном случае человеку пришлось ждать медиков 2 часа, в другом 45 минут. Доступ затрудняли поваленные деревья. Бригады государственной пожарно-спасательной службы на вызовах сопровождали бригады скорой помощи, чтобы освободить дорогу. Руководитель службы подчеркнула, что сотрудничество между службами было на очень высоком уровне. Ципули также отметила, что предыдущая подготовка, в том числе к перебоям со связью, себя оправдала. «Мы справились», — сказала она. Центр управления кризисами в текущий момент не является настоящим центром управления кризисами, поэтому необходимы перемены, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Кулбергс. В связи с бурей в минувшие выходные премьер-министр отметил, что настоящим центром управления кризисами была госсекретарь Министерства климата и энергетики Лига Куревска, которая координировала работу служб. В свою очередь, в центре управления кризисами есть вещи, которые не доведены до конца. Выделены деньги, написаны бумаги, но здесь главный вопрос в том, была ли дана власть и уважают ли ее остальные, сказал Кулбергс. По его мнению, Центр управления кризисами будет работать только тогда, когда ему будет предоставлена своя комната, из которой можно будет координировать управление кризисами. Нечто подобное он видел во время своего визита в Украину, и ее опыт следует перенять и Латвии. Кулбергс и Ринкевич обсудили необходимые изменения. Есть два варианта. Либо не продолжать работу центра, либо улучшить ее. «В наших общих интересах улучшить ее», – сказал премьер. В такой усовершенствованный центр также следует интегрировать частный сектор. Премьер считает, что на частный сектор также следует возложить обязанность реагировать на кризисы. В качестве примера он привел закупки топлива в госсекторе. Если кто-то побеждает в таком конкурсе, то от поставщика топлива было бы вполне логично требовать, чтобы он был способен работать в любых кризисных условиях, отметил Кулберг. 4 сентября премьер-министр созвал заседание для поиска решений на правительственном уровне. На него будут приглашены представители всех ответственных отраслей, чтобы можно было принять конкретные решения. Любые вопросы, связанные с визитом директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэдклиффа в Москву и возможным пребыванием американских должностных лиц в Латвии, следует задавать американской стороне, заявил президент Эдгар Ринкевич. Рэдклифф прибыл в Москву на переговоры во вторник, и во вторник же вечером его самолет снова приземлился в Риге. На вопрос, встречался ли Рэдклифф в Риге с латвийскими должностными лицами, Ринкевич ответил, что у Латвии очень тесные и хорошие сотрудничество с союзниками из США как в обмене информацией, так и во взаимных консультациях и логистической поддержке, если таковая необходима. И это был именно тот случай. Наше сотрудничество как на дипломатическом уровне, так и на уровне разведывательных служб очень тесное, но любые комментарии по поводу визита дадут наши американские союзники в том объеме и в той степени, в какой они сами сочтут нужным, сказал президент, добавив, что никаких других комментариев по этому поводу не даст ни он, ни латвийские министерства, ни какие-либо другие госучреждения. По словам Ринкевича, это один из основных принципов в атмосфере взаимного сотрудничества и доверия. Чтобы помочь детям из малоимущих и оказавшихся в кризисной ситуации семей начать новый учебный год, фонд общественной интеграции в 370 пунктах выдачи по всей Латвии предлагает комплекты школьных принадлежностей, предназначенные для детей в возрасте от 5 до 16 лет. Комплекты школьных принадлежностей могут получить семьи с детьми, в том числе жители Украины, если у них есть выданная муниципальной социальной службой справка о соответствии одному из установленных статусов. Комплекты школьных принадлежностей доступны семьям со статусом малоимущих или оказавшихся в кризисной ситуации. На каждого ребенка в установленной возрастной группе в течение календарного года предлагается один комплект. Доступны два вида комплектов школьных принадлежностей – для учащихся начальной и основной школы. В комплекты входят тетради, бумага для рисования, бумага для аппликаций, письменные принадлежности, краски, ножницы, линейки, пеналы и другие необходимые для учебы предметы, а также рюкзак для детей начальной школы. В 2025 году латвийским семьям был выдан 5621 комплект школьных принадлежностей. В первой половине 2026 года 2794 комплекта. Детям жителей Украины в 2025 году было предоставлено 1423 комплекта, а до июля 2026 года 489. Муниципальная полиция Риги перед новым учебным годом усилит контроль безопасности дорожного движения возле школ. Полиция будет контролировать соблюдение разрешенной скорости движения и других правил дорожного движения, а также обследует окрестности школ и детских садов, чтобы своевременно выявить возможные риски для безопасности детей. Самоуправление призывает водителей быть внимательными и не нарушать установленные ограничения скорости. Каждый год перед началом учебного года муниципальная полиция обследует учебные заведения и прилегающие к ним территории, оценивая возможные риски, при необходимости, предоставляя рекомендации ответственным учреждениям по их устранению. С началом учебного года, когда дети вернутся в учебные заведения, полиция будет усиленно следить за поведением водителей вблизи школ и детских садов. Особое внимание будет уделяться соблюдению разрешенной скорости движения. В то же время родители призывают еще до начала учебного года обсудить с детьми важнейшие правила безопасности дорожного движения, безопасный переход улицы, поведение на остановках общественного транспорта и вблизи школ. Помимо автопатрулей, в контроле будут задействованы пешие патрули, а поддержку полицейским экипажам окажут сотрудники центра видеонаблюдения. Полиция также проверит торговые точки, чтобы предотвратить продажу запрещенных товаров несовершеннолетним. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Латвийский союз самоуправлений принял решение не поддерживать два внесенных в Сейм законопроекта о поправках к закону о налоге на недвижимость. Законопроекты предусматривают существенное расширение круга объектов недвижимости, освобожденных от налога, и могут значительно сократить доходы бюджетов самоуправлений. Союз указывает, что один из законопроектов предусматривает освобождение от налога одного принадлежащего гражданину Латвии объекта недвижимости, в котором задекларировано его место жительства. Второй законопроект предлагает освободить от налога на недвижимость жилые дома, жилые помещения и относящуюся к ним землю в определенном объеме. Самоуправления считают, что в обоих случаях доходы местных властей существенно сократятся. При этом механизмы компенсации этих потерь не предусмотрены. Латвийский союз самоуправлений также критикует подход обоих законопроектов, поскольку они не предусматривают социальной дифференциации. Предлагаемые льготы в равной мере распространяются распространялись бы как на малообеспеченные домохозяйства, так и на состоятельных собственников, независимо от их доходов, платежеспособности или стоимости недвижимости. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. «Отсутствие связей серьезно затруднило работу по ликвидации последствий бури», заявил президент Эдгар Ринкевич. Ознакомившись с информацией, предоставленной компаниями Saddles Tickles, Augsburguma Tickles и другими учреждениями, президент пришел к выводу, что перебои со связью стали серьезной проблемой. Отсутствие связи значительно осложнило работы, включая как восстановление электроснабжения, так и деятельность органов местного самоуправления. В связи с этим президент обозначил конкретные задачи. Во-первых, необходимо обеспечить наличие аккумуляторов и генераторов у поставщиков критически важных услуг. Президент считает, что это касается прежде всего операторов мобильной связи и автозаправочных станций. Во-вторых, в Сейм необходимо как можно скорее внести законопроект о расширении охранных зон вокруг линий электропередач, чтобы максимально защитить их от падения деревьев. В-третьих, по мнению главы государства, необходимо обеспечить внедрение национального роуминга, позволяющего жителям переключаться между сетями различных операторов мобильной связи. Президент отметил, что обсудит эти вопросы на встрече с премьер-министром. С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси, предусматривают правила Кабинета министров, принятые во вторник, 25 августа. Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности. Цель запрета – защитить интересы безопасности Латвии, а также уменьшить возможности России и Беларуси получать доходы от экспорта товаров. С 28 августа по 25 октября в Риге будет ограничено движение на перекрестке набережной 11 ноября, улиц Экспорта и Муйтас, где будет проводиться реконструкция светофора, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Самые значительные изменения будут связаны с выездом на улицу Муйтас набережной 11 ноября, поскольку нынешний поворотный съезд на улицу Муйтас будет закрыт. Строительные работы на объекте будут проводиться круглосуточно. На время работ будет обеспечено движение оперативного транспорта, а также доступ транспорта жителей и предприятий к зданиям, расположенным на затронутых участках улиц. После пережитой бури необходимо извлечь уроки и не стоит постоянно искать виновных, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, отметив, что он хочет организовать группу по поиску решений. По мнению премьера, главная проблема в Латвии заключается в том, что у каждой службы своя система и нет единого командного центра. У нас есть Центр управления кризисами, который должен быть тем, кто координирует весь этот вопрос, но они не подключены к системе, подчеркнул Кулбергс. Он высоко оценил работу Augsburguma Tickles и Saddles Tickles и заявил, что, возможно, стоит подумать об их объединении. Политик отметил, что они зависят друг от друга и могли бы более рационально использовать этот ресурс. Также премьер подчеркнул, что необходимо думать о том, как происходит коммуникация с людьми по радио. Как сообщалось, министр финансов Марис Кучинскис, который в начале недели замещал находящегося в Украине Кулбергса, в понедельник после посвященного пережитой буре заседания кризисного управления Кабмина заявил, что задействованные стороны должны в течение трех недель подготовить предложение по устранению недостатков. Возможные перебои с электричеством или мобильной связью не помешают проведению выборов в Сейм в октябре, заявил председатель ЦИК Марис Ведрис. Он отметил, что обеспечить генераторами все избирательные участки на случай перебоев с электричеством невозможно. Однако, по словам Зведриса, для проведения выборов в этом и нет необходимости. Компьютеры обеспечат внешними аккумуляторами, а подсчитывать голоса при необходимости можно и при свечах. Выборы состоятся.

Бояться в любом случае, даже если электричества не будет», – сказал Зведрис. Он также заверил, что ЦИК готова к проведению выборов и в случае отсутствия мобильной связи. Согласно опросу компании Norstat, снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания, вступившее в силу 1 июля, заметили 40% жителей. При этом 41% жителей снижения НДС не заметил, а почти пятая часть вообще не обращала на это внимания. Чаще всего изменения ставки НДС замечали люди в возрасте от 30 до 39 лет, реже всего люди старше 50. В региональном разрезе наиболее внимательными к изменениям НДС оказались жители Курзама, а реже всего их замечали жители Латгалии и Рижского региона. Спрос на электрогенераторы достиг рекордного уровня после бури, обрушившейся на Латвию в минувшие выходные. В воскресенье 23 августа и понедельник 24 августа объемы продаж увеличились почти в 40 раз по сравнению с другими днями августа, сообщили в интернет-магазине 220 ЛВ. Карлис Озелс, менеджер по продажам интернет-магазина, отмечает, что многие жители Латвии ощутили на себе последствия шторма, что побудило их принять соответствующие меры. По его словам, столь резкого всплеска спроса на электрогенераторы не наблюдалось уже давно. В настоящее время наибольшим спросом пользуются бензиновые и инверторные генераторы мощностью от 2 до 3,5 кВт. За последние несколько дней также втрое вырос спрос на портативные внешние аккумуляторы. Как сообщалось, на прошедших выходных Латвию накрыла одна из самых сильных за последние десятилетия буря. Стихия нанесла серьезный ущерб сетям распределения и передачи электроэнергии. Изначально без электричества остались около 277 тысяч потребителей, а перебои в электроснабжении во многих местах сопровождались нарушением связи, а в некоторых районах также недоступностью автозаправочных станций и магазинов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Центре управления кризисами необходимы перемены. Далее об этом и других событиях более подробно. Центр управления кризисами на данный момент не является настоящим центром управления кризисами. Поэтому необходимы перемены, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Кулбергс. В Центре управления кризисами есть вещи, которые не доведены до конца. Выделены деньги, написаны бумаги. Но здесь главный вопрос в том, была ли дана власть и уважают ли ее остальные, сказал Кулбергс. По его мнению, центр будет работать только тогда, когда ему будет предоставлена своя комната, из которой можно будет координировать управление кризисами. Нечто подобное он видел во время своего визита в Украину, и ее опыт следует перенять и Латвии, заявил Кулбергс. Кулбергс и Ринкевич обсудили необходимые изменения. Есть два варианта. Либо не продолжать работу Центра управления кризисами, либо улучшить ее. В наших общих интересах улучшить ее, сказал премьер. 4 сентября Кулбергс созвал заседание для поиска решений на правительственном уровне. Со своей стороны, Ринкевич признал, что в законе для Центра управления кризисами определено много обязанностей и дан большой объем полномочий, однако его развитие, по мнению президента, при создании остановилось где-то на полпути. Это, по мнению президента, вопрос ресурсов, технологий и людей. Поэтому, перенимая опыт Украины и собственный опыт, необходимо думать о совершенствовании Центра управления кризисами. На встрече с премьером Ринкевич также передал Кулбергсу составленный им список конкретных дел, которые необходимо выполнить для улучшения государственной системы управления кризисами. Его предложения будут обобщены и рассмотрены в правительстве. Ринкевич обязался следить за их выполнением в различных форматах, как на обычных регулярных встречах с премьером, так и на встречах с министрами, а также обсуждая отдельные вопросы на заседании Совета национальной безопасности. Сам президент пока не намерен предлагать Сейму какие-то поправки к закону, поскольку, по его мнению, кабинет министров действует достаточно оперативно. Однако, если он увидит какие-либо задержки, то и такой инструмент имеется в его распоряжении. Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья! С вами Олег Пекка, вы слушаете «Радио Мелодия». И сегодня у нас четверг, 27 августа. День получился на редкость технический и мирный. Тут первая в истории нефтяная скважина, извержение вулкана, услышанное за 3000 миль, договор, объявивший войну вне закона, первый в мире реактивный самолет. В общем, много всяких событий, включая, конечно, и знаменитых именинников. Начинаем листать исторический календарь.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 27 августа 1859 года в городе Тутусвилл в американском штате Пенсильвания полковник Эдвин Дрейк пробурил первую в истории коммерчески успешную нефтяную скважину глубиной чуть больше 20 метров. Именно с этого скромного колодца, по сути, началась вся современная нефтяная промышленность. 1883-й – история куда более пугающая. 27 августа достиг своего пика взрыв вулкана Кракатау в Индонезии. Звук извержения был слышен на расстоянии почти 5000 километров. Вызванные им цунами унесли жизни порядка 36 тысяч человек. Волна от этого взрыва несколько раз обогнула земной шар, а закаты по всей планете еще долгие месяцы окрашивались в необычные ярко-багровые тона. 1928 год, Париж. 27 августа представители 15 государств, включая Соединенные Штаты, Францию, Великобританию и Германию, подписали пакт Бриана-Келлога. Документ, торжественно объявлявший войну вне закона, как средство разрешения международных споров. Договор, конечно, не смог предотвратить будущие конфликты. Но именно на его принципах позже будут строиться идеи международного права и устав Организации Объединенных Наций. 1939 год, Германия. 27 августа летчик-испытатель Эрих Варзиц поднял в воздух самолет «Хейнкель Хе-178», первый в истории летательный аппарат с реактивным двигателем. Полет длился всего 6 минут, но с этих 6 минут начался отсчет целой эпохи в авиации. Ну а теперь к именинникам. 1770-й родился Георг Вильгельм Фридрих Гегель, немецкий философ, один из главных представителей немецкой классической философии, автор диалектического метода. 1871-й родился Теодор Драйзер, американский писатель, автор романа «Американская трагедия», один из главных мастеров литературного натурализма. 1961-й подарил миру Тома Форда, американского модельера и кинорежиссера, человека, который начинал с того, что вдохнул новую жизнь в дом Гуччи, а затем создал собственный бренд, ставший синонимом изысканной минималистичной роскоши. Ну и, наконец, в 1992-м родилась Ким Петрас, немецкая поп-певица, обладательница премии Грэмми. Вот такой сегодня у нас день, 27 августа. Пусть этот день будет для вас удачным.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Слышали ли вы, что авиакомпания EasyJet начинает стратегию найма сотрудников старше 50 лет, признавая ценность их жизненного опыта и навыки коммуникации? Почему очень многие структуры государственные, даже такие как разведка МИ-6, обращают внимание на поколение 50+, сейчас расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Всем привет и добро пожаловать на наш новый детальный разбор. Я здесь для того, чтобы задавать сложные вопросы.
3: А я здесь, чтобы, попытаться найти на них правильные ответы.
2: Слушай, вот британская разведка MI6 ищет новых шпионов на, ты не поверишь, форумах для мам.
3: Ага, да, я видел это.
2: И они же, не одни такие. Почему спецслужбы или там телеком-гиганты, авиакомпании внезапно начали массово нанимать людей старше 50, в то время как, весь остальной корпоративный мир продолжает слепо гнаться за молодежью?
3: Ну да, это прям парадокс.
2: И сегодня мы детально разбираем одну свежую статью из The Independent, которая как раз описывает этот тренд. Наша цель – вообще понять логику, зачем крупный бизнес так резко разворачивается в сторону возрастных сотрудников. Лично мне, кажется, что найм таких людей, это как найти такой скрытый чит-код в бизнесе, который конкуренты, просто по глупости игнорируют.
4: Корпорации ведь, давай честно, отбрашивают старые предубеждения не из какой-то там благотворительности.
2: О, да, точно не из-за этого.
4: Да, это, ради очень жесткой прагматики и реальной прибыли.
2: Давай спустимся с абстрактных высот на землю и посмотрим на конкретный пример. В статье есть просто совершенно кинематографичная история о Франческе Хиггс.
4: А, да, потрясающая история.
2: Ей 64 года, у нее огромный опыт от управления недвижимостью до, по-моему, сложного ухода за людьми с деменцией.
4: Верно, да.
2: И вот она, пытается найти работу в Лондоне и просто бьется о глухую стену эйджизма. Отказы, приходят просто автоматически. И тут она видит рекламу EasyJet. Авиакомпания прямо целенаправленно ищет бортпроводников старше 50.
4: Угу.
2: И сейчас у нее за плечами уже 270 рейсов и 23 страны. Но давай на чистоту. Это ведь звучит как, просто отличный пиар-ход для имиджа авиакомпании. Неужели возраст, реально дает какое-то преимущество при банальной раздаче курицы и рыбы?
3: Что здесь по-настоящему увлекательно, так это нужно понимать, что такое салон самолета на самом деле.
2: Теснота.
3: Теснота, да, это замкнутое пространство в воздухе, где находятся, сотни абсолютно разных уставших людей. И все это пропитано постоянным фоновым стрессом.
2: Угу, 100%.
3: Вот. И здесь на первый план выходят вообще не физические навыки, а, мощные софт-скиллы. Жизненный опыт дает возрастным сотрудникам, таким как Франческо, высочайший уровень эмпатии и, стрессоустойчивости. Они умеют гасить панику и решать конфликты на борту до того, как они вообще выйдут из-под контроля.
2: Получается, они работают как некие, стабилизаторы для всего рейса.
3: И, как отмечает Лиза Белли из EasyJet, этот эффект, переносится и на сам коллектив.
2: О, интересно.
3: Да, то есть внутри команды такие сотрудники становятся, естественными наставниками для 20-летних коллег. Они просто приносят спокойствие.
2: Звучит, конечно, идеально.
1: Мы продолжим тему, почему опыт 50+ стал чит-кодом бизнеса буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Итак, на радио «Мелодия» мы возвращаемся к очень интересной теме зрелых специалистов, которые в своем возрасте старше 50 лет начинают привлекать внимание не только авиакомпании EasyJet, но и разведки Ми-6, крупных торговых сетей и прочих структур, которые ценят мягкие навыки старшего поколения.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: В статье есть такой термин «квиниджерс» – «королевы возраста», то есть женщины от 45 до 65 лет.
6: Да-да.
5: И там сказано, что они контролируют 90% всех бытовых расходов и тратят на 250% больше миллениалов. Слушай, ну, если эта демографическая группа буквально держит в руках ваши деньги, почему бренды так боятся нанимать их для создания, ну, и продажи своих же продуктов? Это же просто абсурд.
6: Абсолютный абсурд, но он имеет четкие корни. Корпоративный мир, он как бы оказался в заложниках у мифа, который, ну, пришел из Кремниевой долины.
5: Инновации только от молодых.
6: Вот именно. Идея о том, что инновации и какая-то там энергия исходят только от тех, кому 20. Плюс, не будем забывать о банальном страхе молодых управленцев.
5: Да уж.
6: Им часто, ну, просто психологически некомфортно нанимать тех, кто старше. Из-за страха, что такие сотрудники не будут им подчиняться или окажутся там слишком независимыми. Но игнорируя их, бизнес буквально отрезает себя от понимания своей же главной аудитории. Это как пытаться бренду продать беговые кроссовки марафонцам, нанимая в магазин исключительно спринтеров.
5: О, классная аналогия. И те, кто преодолел этот страх, они как раз и получают тот самый чит-код. Давай вернемся к началу нашего разговора. Зачем британским спецслужбам MI6 и GCHQ понадобилось искать сотрудниц через этот мамский форум Moms.net?
6: А вот здесь логика, она невероятно элегантна. Если мы посмотрим на картину в целом, спецслужбам нужен высочайший уровень эмоционального интеллекта и способность считывать людей.
5: Ну, логично.
6: И кто обладает навыком распознавания лжи лучше, чем мать, которая вырастила детей и годами разруливала сложнейшие семейные манипуляции?
5: О, да, точно. Мы это умеем.
6: Да. Спецслужбы ищут аналитический ум, который закален реальной жизнью. И по этой же самой причине телеком-гигант BT Group сейчас специально нанимает возрастных операторов колл-центра.
5: Чтобы они могли общаться с клиентами на одном языке и реально сопереживать, да, а не просто читать по бездушному какому-то скрипту.
6: Совершенно верно. Компании наконец-то поняли, что разнообразие по возрасту – это ключ к сплоченности, и оно дает команде, потрясающую стрессоустойчивость. Если сейчас нас слушают управленцы, которые, все еще сомневаются, брать ли в команду человека старше себя, стоит, задать себе один вопрос.
5: Какой?
6: Из-за собственных страхов не лишаете ли вы свою команду главного инструмента для решения кризисов? Опыт таких сотрудников – это не угроза вашему авторитету, это ваш премиальный актив.
5: Это очень мощная мысль. Мы сегодня детально разобрали, как бизнес учится адаптироваться к возрастным сотрудникам и извлекать из этого реальную выгоду. От самолетов до разведки. Но напоследок подумайте вот о чем. Что произойдет с традиционной корпоративной иерархией в ближайшем будущем?
6: Да, это хороший вопрос.
5: Представь, когда у рядового сотрудника начального уровня будет на 30 лет больше жизненного опыта, мудрости – и ну, понимание людей, чем у молодого генерального директора, который, собственно, ставит ему задачи. Не должна ли сама концепция менеджмента вообще измениться навсегда, чтобы мы могли по-настоящему использовать этот потенциал? Оставим вас с этой мыслью.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Желаю всем добрейшего утра четверга. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Ну и настало время нашего астрологического прогноза. Астрологи, кстати, предупреждают, что впереди полнолуние и лунное затмение 28 августа. Поэтому эмоции постепенно усиливаются. Кому четверг откроет новые возможности, а кому важно не пройти мимо своего счастливого шанса, сейчас узнаем во всех подробностях.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. Интересное предложение может появиться там, где вы вовсе его не ждали. Через коллегу, знакомого, случайный разговор. Совет. Не отвечайте автоматически. Сначала выясните, что именно вам предлагают. Телец. Сегодня может открыться возможность улучшить рабочую или финансовую ситуацию небольшим, но разумным шагом. Совет. Обратите внимание на вариант, который раньше казался слишком простым. Близнецы. Новая информация способна заметно изменить ваше представление о каком-то деле. Если услышите полезную новость или мысль, сразу подумайте, где ее можно применить на практике. Дорогие раки, кто-то может предложить помощь именно в тот момент, когда вы уже решили справиться совсем самостоятельно. Не отказывайтесь из вежливости. Иногда принять поддержку – тоже полезное решение. Лев, у вас появится шанс обратить на себя внимание благодаря идее, опыту или удачной инициативе. Не ждите, пока вас заметят сами. Покажите результат. Дева. Соединение Солнца и Меркурия в вашем знаке может принести особенно ясное понимание следующего шага. Совет. Запишите решение, которое сегодня кажется очевидным, и начните действовать, пока сомнения не вернулись. Весы. Удачная встреча или приятный контакт способен получить неожиданное продолжение. Совет. Если человек вам интересен, сделайте небольшой шаг навстречу вместо привычного ожидания. Скорпион. Возможность может скрываться в вопросе, который вы считали почти закрытым. Прежде чем окончательно отказаться от старой идеи, проверьте, не изменились ли обстоятельства. Стрелец. В работе или личных планах может появиться свободное место, которое стоит использовать быстрее других. Совет. Если вариант вам подходит, проявите заинтересованность сразу, а подробности уточните уже потом. Козерог. Хорошая возможность сегодня скорее будет выглядеть практичной, чем эффектной. Оценивайте предложение по тому, что оно даст через несколько месяцев, а не по первому впечатлению. Водолей. Луна в вашем знаке помогает заметить путь, который окружающие пока не рассматривают. Не бойтесь предложить нестандартный вариант. Именно он может оказаться самым удобным. Рыбы. К вечеру интуиция станет особенно заметной, но накануне затмения эмоции усиливаются. Прислушайтесь к своему внутреннему ощущению, но важный шанс обязательно проверьте конкретными фактами. Короче говоря, 27 августа астрологи советуют внимательно оглядеться по сторонам. Возможность этого дня не обязательно придет в виде громкого предложения. Ею может оказаться полезный контакт, новая информация или простая идея, которая складывает картину воедино.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билетсервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».
6: Фуэнкараль. Улица Фуэнкараль – одна из самых шумных в испанской столице. Свое начало она берет у проспекта Гран-Виа и разделяет собой два самых известных тусовочных района Мадрида – Чуэки и Маласани. Название Фуэнкараль улица получила в середине прошлого века в честь поселения, в которое вела. В то время пригородное местечко Фуэнкараль как раз вошло в состав Мадрида, а в 2009 году часть улицы сделали пешеходной. Сегодня именно на этом свободном от трафика участке Фуэнкараль сосредоточены бутики самых модных марок и магазины известных молодых дизайнеров, а также другие заведения, предназначенные для альтернативной и активной городской жизни. Тату-салоны, магазины арт-литературы и комиксов или студии дизайна интерьеров. Здесь же находится несколько ресторанов с дизайнерской кухней. А еще на Фуэнкараль располагается музей истории Мадрида и трехэтажный рынок Сан-Ильдефонсо, где так приятно выпить кофе или перекусить в конце дня. Жизнь на Фуэнкараль не замирает ни днем, ни ночью. Зажатая между двух богемных районов, эта улица очень популярна среди любителей ночной жизни. Несмотря на это, иметь квартиру на Фуэнкараль считается очень престижным, а потому эта улица занимает четвертое место по стоимости жилья.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В двухнедельный срок будет подготовлен план устойчивости отрасли связи в чрезвычайных обстоятельствах. Далее об этом и других событиях более подробно. Министр сообщения Рихард Козловскис поручил операторам мобильной связи в сотрудничестве с ГАО «Латвийский государственный центр радио и телевидения», ООО «ТЭТ» и Министерством сообщения до 11 сентября этого года подготовить план действий по обеспечению устойчивости связи в чрезвычайных обстоятельствах. Целью плана действий будет улучшение покрытия мобильной связи в кризисных ситуациях и оперативное восстановление связи. В то же время, по мнению министра, важно укреплять потенциал Центра управления кризисами и его способность координировать сотрудничество различных служб и учреждений в чрезвычайных ситуациях. В министерстве подчеркивают, что электронная связь в наши дни – это не просто коммерческая услуга. В чрезвычайных ситуациях она является частью критической инфраструктуры государства. В случаях, когда люди не могут связаться с близкими, получить актуальную информацию или при необходимости дозвониться до оперативных служб, затрагивается не только доступность услуг, но и общественная безопасность. Учитывая, что мобильная связь является услугой, предоставляемой частными коммерсантами, и государство не устанавливает конкретные технические решения для каждой базовой станции, вовлеченные стороны должны договориться о мерах, которые в будущем обеспечат более высокий уровень непрерывности услуг. Также обсуждается развитие решения для национального роуминга в чрезвычайных ситуациях. В рамках железнодорожного проекта Rail Baltica в заново построенной южной части Рижского центрального вокзала поезда по существующей колее шириной 1520 мм могли бы начать курсировать с середины 2028 года, сообщили в среду представители ООО «Европейские железнодорожные линии». Завершены все основные работы в запланированном объеме в южной части здания нового Рижского центрального вокзала на прилегающей площади и на пассажирских платформах. До конца этого года продолжатся небольшие работы по благоустройству и отделке здания на платформах и на прилегающей площади. Госсекретарь Министерства сообщений известил, что после завершения существенных работ в здании еще необходимо проложить рельсы, контактные сети и сигнализацию. Поэтому вокзал для движения можно будет открыть в середине 2028 года. В свою очередь, до конца 2029 года планируется создать соединение Рижского аэропорта с Рижским центральным вокзалом, на что также привлечено финансирование. Он признал, что финансирование меньше, чем планировалось изначально, поэтому в терминале Рижского аэропорта также ищутся различные решения по оптимизации. Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Почему с возрастом память и скорость мышления у одних людей сохраняется довольно хорошо, а у других заметно снижается? Ученые из Эдинбурга обнаружили еще одного возможного участника этого процесса – клетки, которые обычно считаются обслуживающим персоналом нашего мозга. Эти клетки создают миелин – это защитная оболочка нервных волокон, благодаря которой сигналы быстрее передаются между разными участками мозга. Исследователи десятилетиями наблюдали за когнитивными способностями людей, а затем смогли сопоставить результаты тестов с изменениями в тканях их мозга. Что именно обнаружили ученые, вот сейчас нам расскажет корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: С возрастом клетки, которые создают защитную оболочку нервных волокон, могут способствовать изменениям мозга, связанным со снижением памяти и других когнитивных способностей. К такому выводу пришли исследователи из Эдинбургского университета и Британского научно-исследовательского института деменции. Ученые изучили данные участников латианской когорты 1936 года рождения, людей, чьи когнитивные способности отслеживали на протяжении десятилетий. В возрасте от 70 до 82 лет добровольцы проходили тесты на память, скорость обработки информации и пространственные навыки. Затем исследователи сравнили результаты тестов с особенностями мозга, обнаруженными в посмертных образцах тканей. У людей, чьи когнитивные способности снижались быстрее, обнаружили меньше крупных нервных волокон и признаки нарушения целостности миелина – защитной оболочки, которая помогает нервным сигналам быстро проходить по мозгу. Особенно выраженными оказались изменения миелина вокруг сохранившихся крупных волокон. Исследователи связали эти процессы с работой олигодендроцитов – клеток мозга, которые производят миелин. У людей с более быстрым снижением когнитивных функций в этих клетках было меньше белка NRF2, регулирующего защиту клеток от повреждений. Эксперименты на мышах подтвердили возможную связь. Когда ученые снижали активность NRF2 именно в олигодендроцитах, у животных происходили изменения миелина и нервных волокон, а возрастное улучшение когнитивных способностей нарушалось. Олигодендроциты могут не только поддерживать работу нервной системы, но и при старении переходить в состояние, при котором их деятельность становится вредной для мозга. Полученные результаты могут помочь в поиске новых способов защиты мозга при старении. Особый интерес представляет NRF2. На этот механизм уже воздействуют некоторые препараты, в том числе используемые при рассеянном склерозе, объяснили ученые.
1: Мне особенно интересна сама смена взгляда на старение мозга. Долгое время внимание было приковано прежде всего к нейронам, а теперь все яснее становится, что здоровье мозга зависит от целой системы клеток, которые обеспечивают их работу. Это немного похоже на связь между городом и его инфраструктурой. Недостаточно сохранить сами дома, если постепенно разрушаются дороги между ними. И если ученым действительно удастся научиться дольше поддерживать эту инфраструктуру мозга в хорошем состоянии, это может оказаться одним из интересных направлений борьбы с возрастным снижением памяти.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Выходит на финишную прямую календарное лето, 27 августа на календаре, и считанные дни остаются до 1 сентября, когда вновь начнутся школы, и к существующим пробкам по утрам добавится порядка 25-30% автомобилей. Госполиция обещает усиленные рейды возле учебных заведений, в первую очередь там, где установлены знаки 30. С другой стороны, в День знаний, наверное, стоит воспользоваться общественным транспортом, тем более, что для всех он по традиции будет бесплатным. Время еще есть, но о логистике лучше все-таки подумать заранее. Что в данный момент происходит на магистралях и улицах латвийской столицы? Утренний час пик набирает обороты, хотя на мониторе что-то среднее между 2 и 3 баллами. Места основных заторов, их пока 12. Это Карля Ульманя перед Лепаес в направлении центра. Въезд в город со стороны Елговского шоссе А8. Здесь пробочка в последнее время собирается на переходе на Венибас-Гатве. А также классические затруднения на Круспилс в сторону Гранита. Это если двигаться от моста Славу и на Густава Земгалагатву перед Брейба со стороны Восточной магистрали. Во всех перечисленных местах длина очереди меняется, но в среднем здесь можно оставить от 8 до 12 минут. В остальном в городе преимущественно свободное движение, и на этом о трафике пока все. Продолжим через полчаса. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем пожелаю удачного дня.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурас.

0: Батлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
1: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пек. Если человек регулярно спит 9 часов, интернет довольно быстро способен поставить ему несколько диагнозов. Долгий сон связывают тут и с диабетом, и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и даже с инсультом. Но врач Владимир Ивашков предлагает не путать причину и следствие. По его словам, убедительных доказательств того, что именно продолжительный сон вызывает такие заболевания, нет. Скорее всего, тут обратная ситуация. Человек спит дольше именно потому, что в организме уже происходят какие-то изменения. Сколько же можно спать без чувства вины? И когда долгий сон действительно должен насторожить? Вот о всем об этом расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Атеросклероз и инсульт не связаны с длительным сном. Здоровый человек тоже может спать более 9 часов. Мнение, что долгий сон приводит к тяжелым заболеваниям – миф. Ни одно исследование не доказало, что именно долгий сон запускает болезнь. Врачи чаще подозревают обратное. Организм, который уже нездоров, сам требует больше отдыха, объяснил врач. При этом он признал, что лишний вес и сахарный диабет встречаются именно у тех, кто предпочитает подольше поспать. Здоровый человек может погружаться в сон на 9 и более часов, но такая привычка не сохраняется надолго, указал Владимир Ивашков.
1: История с долгим сном хорошо показывает одну распространенную ошибку. Если два явления часто встречаются вместе, одно вовсе не обязательно вызывает другое. И превращать будильник в средство профилактики инсульта уж точно не стоит. Гораздо полезнее обращать внимание не на магическую цифру 8 часов, а на собственное состояние после сна. В конце концов, если человек проспал 9 часов и проснулся бодрым, возможно, самое вредное, что можно сделать утром – открыть интернет и начинать выяснять, чем же он теперь болен.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. В Вашингтоне разгорается довольно необычный спор вокруг одного из главных культурных учреждений США – Кеннеди-центра. Министерство юстиции заявляет, что знаменитое здание находится в таком состоянии, что без серьезной реконструкции его в перспективе придется снести. Но политическая составляющая истории гораздо интереснее. Власти связывают будущее центра с именем Дональда Трампа и утверждают, что именно нынешний президент обеспечил его финансовое оздоровление. Как культурный центр имени одного президента оказался в центре спора об имени другого, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Минюст США пригрозил снести Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в случае отказа увековечить имя президента Дональда Трампа. Как передает Ohu.as, об этом пишет The Washington Post, WP, со ссылкой на документы. Власти утверждают, что Трамп обеспечил Центру финансовое оздоровление, а его имя и образ критически важны для Центра. Однако, по данным WP, после добавления имени нынешнего президента США на здание, доходы от продажи билетов и сбор средств резко упали. Помощник генпрокурора Брэд Шуматы и два адвоката министерства заявили, что если Трамп не вмешается в реконструкцию центра, этот в корне небезопасный и позорящий столицу страны центр столкнется с неизбежным упадком. Без этих усилий центр продолжит деградировать в небезопасное ветхое сооружение, которое придется снести, заявил Шуматы. WP отмечает, что иск стал первым случаем, когда сторонники Трампа заявили о возможности сноса центра. CNN пишет, что вместо центра адвокаты предложили построить на этом месте большой открытый амфитеатр с видом на реку Потомак. Мемориальный центр исполнительного искусств имени Джона Ф. Кеннеди или Кеннеди-центр открылся в 1971 году в память о президенте Джоне Кеннеди. В центре находится 7 театров, ежегодно здесь проводят более 2000 представлений.
3: Вообще, в этой истории особенно интересно столкновение двух видов наследия. Кеннеди-центр создавался как памятник президенту, который к моменту его открытия уже принадлежал истории. А вот теперь в эту символическую конструкцию пытаются вписать имя действующего президента. И вот тут возникает вопрос, который гораздо шире одного здания. Кто должен решать, когда политик уже заслужил собственный памятник? Современники или все-таки время? У времени, правда, есть один недостаток. Ему невозможно позвонить и попросить принять решение до конца недели.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Желаю всем добрейшего утра четверга. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Ну и настало время нашего астрологического прогноза. Астрологи, кстати, предупреждают, что впереди полнолуние и лунное затмение 28 августа, поэтому эмоции постепенно усиливаются. Кому четверг откроет новые возможности, а кому важно не пройти мимо своего счастливого шанса, сейчас узнаем во всех подробностях.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. Интересное предложение может появиться там, где вы вовсе его не ждали. Через коллегу, знакомого, случайный разговор. Совет. Не отвечайте автоматически. Сначала выясните, что именно вам предлагают. Телец. Сегодня может открыться возможность улучшить рабочую или финансовую ситуацию небольшим, но разумным шагом. Совет. Обратите внимание на вариант, который раньше казался слишком простым. Близнецы. Новая информация способна заметно изменить ваше представление о каком-то деле. Если услышите полезную новость или мысль, сразу подумайте, где ее можно применить на практике. Дорогие раки, кто-то может предложить помощь именно в тот момент, когда вы уже решили справиться совсем самостоятельно. Не отказывайтесь из вежливости. Иногда принять поддержку – тоже полезное решение. Лев, у вас появится шанс обратить на себя внимание благодаря идее, опыту или удачной инициативе. Не ждите, пока вас заметят сами. Покажите результат. Дева. Соединение Солнца и Меркурия в вашем знаке может принести особенно ясное понимание следующего шага. Совет. Запишите решение, которое сегодня кажется очевидным, и начните действовать, пока сомнения не вернулись. Весы. Удачная встреча или приятный контакт способен получить неожиданное продолжение. Совет. Если человек вам интересен, сделайте небольшой шаг навстречу вместо привычного ожидания. Скорпион. Возможность может скрываться в вопросе, который вы считали почти закрытым. Прежде чем окончательно отказаться от старой идеи, проверьте, не изменились ли обстоятельства. Стрелец. В работе или личных планах может появиться свободное место, которое стоит использовать быстрее других. Совет. Если вариант вам подходит, проявите заинтересованность сразу, а подробности уточните уже потом. Козерог. Хорошая возможность сегодня скорее будет выглядеть практичной, чем эффектной. Оценивайте предложение по тому, что оно даст через несколько месяцев, а не по первому впечатлению. Водолей. Луна в вашем знаке помогает заметить путь, который окружающие пока не рассматривают. Не бойтесь предложить нестандартный вариант. Именно он может оказаться самым удобным. Рыбы. К вечеру интуиция станет особенно заметной, но накануне затмения эмоции усиливаются. Прислушайтесь к своему внутреннему ощущению, но важный шанс обязательно проверьте конкретными фактами. Короче говоря, 27 августа астрологи советуют внимательно оглядеться по сторонам. Возможность этого дня не обязательно придет в виде громкого предложения. Ею может оказаться полезный контакт, новая информация или простая идея, которая складывает картину воедино.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: коробки на радио «Мелодия».
1: Давайте посмотрим, что изменилось за минувшие полчаса на магистралях и улицах латвийской столицы. На мониторе появились 4 балла, загруженность дорог прибавила до 44%, но это на 8% ниже среднего показателя для этого времени четверга. Ну а с понедельника, то есть с наступлением осени, будет примерно на треть больше машин, и это нужно учитывать. В День знаний транспорт в городе будет бесплатным, грех этим не воспользоваться. Сэкономите время и нервы. Вернемся к дорожной обстановке в латвийской столице. В данный момент в топе заторов остаются Карля Ульманя Гатва перед Лепая в сторону центра, Густава Земгала Гатва перед Бриеба со стороны восточной магистрали. Кстати, здесь можно оставить до 15 минут. И плотно на Круспилсе Гранита в обоих направлениях. Отметим, что появилась пробка из-за ДТП на Латгалес передвижку в направлении центра. Здесь также можно задержаться примерно на 15 минут. Есть еще полтора десятка затруднений от 5 до 10 минут, но в общем и целом нормальный пока еще летний трафик. Да и с погодой сегодня все хорошо. Преимущественно солнечно и до 21 градуса. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, удачного дня и безопасных дорог.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Фраппе. Несмотря на французское название, прохладительный кофейный напиток «Фраппе» имеет греческое происхождение. Известна даже точная дата его появления на свет и имя создателя. В 1957 году на международной торговой ярмарке в Салониках было жарко. Во время перерыва сотрудник одной из фирм Димитриос Вакандиос решил приготовить себе растворимый кофе, но не смог найти горячую воду. Тогда находчивый грек смешал в шейкере то, что было под рукой – холодную воду, кофе и сахар. Полученный результат удивил не только приятным вкусом, но и густой высокой пеной. Первый в истории кофе фраппе был получен. Наибольшую популярность напиток получил на родине, в Греции, а также на соседнем Кипре. Французское название ему дали, по всей видимости, для благозвучия. «Фраппе» переводится как «охлажденный». Любопытно, что слово произошло от глагола «бить-колоть», и в самой Франции термином «фраппе» называли все напитки, приготовленные с колотым льдом. Французский фраппе может быть фруктовым, мятным, крепким, каким угодно, и не содержать при этом ни капли кофе. Тем не менее, классический рецепт фраппе – это кофе, сахар и лед, или сильно охлажденная вода. Все ингредиенты взбиваются до образования пышной пены. Для получения более мягкого и нежного вкуса можно использовать сливки или молоко. Температура напитка делает его схожим с коктейлями, поэтому чаще всего кофе фраппе подают в коктейльных бокалах с соломинкой. Другой вариант подачи – вытянутая керамическая чашка, например, для латте.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рабочие места с повышенным риском несовместимы с программой летнего трудоустройства школьников. Далее об этом и других событиях более подробно. Рабочие места, где существует повышенный риск для безопасности или здоровья молодого человека, несовместимы с целью и условиями программы летнего трудоустройства школьников, заявили в Государственном агентстве занятости. Во вторник в комплексе первичной обработки зерна сельскохозяйственного кооператива «Латрапс» в Эле погиб сезонный работник. В государственной полиции сообщили, что мужчина 1984 года рождения, управляя трактором, наехал на подростка 2009 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Госполиция возбудила уголовный процесс, выясняются все обстоятельства произошедшего. После несчастного случая комплекс первичной обработки зерна временно закрыт. Государственная инспекция труда также расследует происшествие. Государственное агентство занятости выражает глубокие соболезнования близким погибшего юноши. Учреждение отмечает, что окончательные выводы об обстоятельствах и причинах конкретного несчастного случая можно будет сделать после расследования, проведенного компетентными органами. Поэтому агентство в настоящее время не может оценивать соответствие конкретного случая требованиям охраны труда. В то же время в агентстве подчеркнули, что безопасность молодежи в рамках программы летнего трудоустройства школьников является одним из важнейших требований. Работодатель должен обеспечить школьнику работу, не связанную с повышенным риском для его безопасности, здоровья, нравственности и развития. Работодатель также должен предоставить руководителя работ, который в рабочее время наблюдает за школьником и помогает ему освоить необходимые для работы навыки. Один руководитель работ может одновременно руководить работой не более чем 10 школьников. Молодой человек в возрасте до 18 лет, участвующий в программе летнего трудоустройства школьников, должен пройти предварительный медосмотр. Работодатель должен проинформировать одного из родителей или опекуна подростка об оценке рисков рабочей среды и мерах по охране труда, а также перед началом работы проинструктировать молодого человека о требованиях охраны труда. Работодатель также должен обеспечить необходимую спецодежду и средства индивидуальной защиты. Из-за загрязнения, вызванного бурей, запрещено купаться на Кипсале, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Анализ проб воды свидетельствует, что на Кипсальском пляже в Даугаве микробиологические показатели не соответствуют гигиеническим требованиям, поэтому на этом пляже пока запрещено купаться и будут установлены соответствующие запрещающие знаки. В Риге на минувших выходных были экстремальные ливни и буря, которые вызвали перегрузку переполнения систем стока дождевой воды и попадания. Загрязнения в Даугаву. На морских пляжах анализы воды хорошие, там купаться разрешено. Результаты анализов остальных мест для купания будут получены в ближайшие дни, поэтому пока купаться там не рекомендуется. Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья! С вами Олег Пекка, вы слушаете «Радио Мелодия», и сегодня у нас четверг, 27 августа. День получился на редкость технический и мирный. Тут первая в истории нефтяная скважина, извержение вулкана, услышанное за 3000 миль, договор, объявивший войну вне закона, первый в мире реактивный самолет. В общем, много всяких событий, включая, конечно, и знаменитых именинников. Начинаем листать исторический календарь.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 27 августа 1859 года в городе Тутусвилл в американском штате Пенсильвания полковник Эдвин Дрейк пробурил первую в истории коммерчески успешную нефтяную скважину глубиной чуть больше 20 метров. Именно с этого скромного колодца, по сути, началась вся современная нефтяная промышленность. 1883-й – история куда более пугающая. 27 августа достиг своего пика взрыв вулкана Кракатау в Индонезии. Звук извержения был слышен на расстоянии почти 5000 километров. Вызванные им цунами унесли жизни порядка 36 тысяч человек. Волна от этого взрыва несколько раз обогнула земной шар, а закаты по всей планете еще долгие месяцы окрашивались в необычные ярко-багровые тона. 1928 год, Париж. 27 августа представители 15 государств, включая Соединенные Штаты, Францию, Великобританию и Германию, подписали пакт Бриана-Келлога. Документ, торжественно объявлявший войну вне закона, как средство разрешения международных споров. Договор, конечно, не смог предотвратить будущие конфликты. Но именно на его принципах позже будут строиться идеи международного права и устав Организации Объединенных Наций. 1939 год, Германия. 27 августа летчик-испытатель Эрих Варзиц поднял в воздух самолет «Хейнкель Хе-178», первый в истории летательный аппарат с реактивным двигателем. Полет длился всего 6 минут, но с этих 6 минут начался отсчет целой эпохи в авиации. Ну а теперь к именинникам. 1770-й родился Георг Вильгельм Фридрих Гегель, немецкий философ, один из главных представителей немецкой классической философии, автор диалектического метода. 1871-й родился Теодор Драйзер, американский писатель, автор романа «Американская трагедия», один из главных мастеров литературного натурализма. 1961-й подарил миру Тома Форда, американского модельера и кинорежиссера, человека, который начинал с того, что вдохнул новую жизнь в дом Гуччи, а затем создал собственный бренд, ставший синонимом изысканной минималистичной роскоши. Ну и, наконец, в 1992-м родилась Ким Петрас, немецкая поп-певица, обладательница премии Грэмми. Вот такой сегодня у нас день, 27 августа. Пусть этот день будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Слово «нанобумага» звучит так, как будто бы для ее производства понадобилась сложная лаборатория, дорогое оборудование и, наверное, как минимум половина таблицы Менделеева. Но ученые с Тайваня и из Индонезии обнаружили куда более простой способ сделать материал значительно прочнее. Его нужно несколько часов кипятить в обычной воде. Правда, и бумага здесь необычная. Ее основу составляет целлюлоза, которую производят бактерии. Как вот бактерии, вода и кастрюля, если совсем упростить технологию, могут дать новый материал для упаковки и электроники, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ученые из Национального университета Ченкун, Тайвань, и Университета Андаласа, Индонезия, создали сверхпрочную и экологичную нанобумагу из бактерий. Исследователи добились высокой прочности материала с помощью обработки обычным кипятком, полностью отказавшись от использования агрессивных химикатов. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. В основе нового материала лежит бактериальная целлюлоза – вещество, которое синтезирует бактерии вида глюконоцетобактер ксилинум. Обычно для создания прочной бумаги из такой целлюлозы производители применяют токсичные окислители или энергоемкое горячее прессование. Авторы исследования предложили альтернативную технологию. Они высушили бактериальную массу, измельчили ее в порошок, обработали ультразвуком для разделения волокон, а затем кипятили в воде при 100 градусах Цельсия в течение 5 часов. Этот физический процесс позволил увеличить предел прочности на 89%, а ударную вязкость, способность поглощать энергию при деформации, на 148% по сравнению с необработанными образцами. Кипячение заставило полимерные цепи целлюлозы перестроиться, что уплотнило структуру бумаги и снизило количество микропор. В результате материал стал не только более устойчивым к разрывам, но и приобрел повышенную термическую стабильность. Бактериальная целлюлоза отличается от растительной большей чистотой, так как изначально не содержит примесей лигнина, полимера, отвечающего за жесткость, и других веществ. Этот биоматериал полностью разлагается в природе. Однако получить из него одновременно прочную и эластичную пленку без химической модификации было крайне сложно. Традиционные методы переработки древесины для получения целлюлозы требуют огромного количества воды и едких реагентов, что наносит вред окружающей среде. Новый метод открывает путь к массовому производству экологически безопасной упаковки, фильтрующих мембран и гибкой электроники. Поскольку для создания сверхпрочной нанобумаги требуется только вода и нагрев, технологию легко масштабировать на промышленных предприятиях без ущерба для экологии и здоровья.
1: Вообще, это один из тех случаев, когда особенно впечатляет даже не сложность технологии, а ее простота. Мы-то привыкли считать, что новый материал обязательно требует нового химического состава. А здесь ученые улучшили уже существующий, просто заставив его внутреннюю структуру перестроиться. И если метод действительно удастся перенести из лаборатории на производство, у него есть редкое достоинство. Объяснить технологию может даже человек, который последний раз изучал химию в школе. Бактерии сделали целлюлозу, ученые ее прокипятили, и бумага стала прочнее. Иногда будущее материалов выглядит именно так, не фантастичнее, а проще.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», микрофона Олег Пека. В демографии есть довольно простая цифра. Примерно 2,1 ребенка на одну женщину. Такой уровень рождаемости позволяет поколению родителей со временем заменить себя следующим поколением без учета миграции. И человечество, возможно, впервые в истории опускается ниже этой отметки уже сейчас. Американские экономисты Хесус Фернандес Вильяверде и Патрик Норик подсчитали, что глобальный показатель приблизился к 2,2 ребенка на женщину или уже оказался ниже. Причем рождаемость сокращается не только в Европе и Восточной Азии, но и в странах, где совсем недавно семьи с большим количеством детей были нормой. Что произойдет с населением планеты дальше, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Мировой уровень рождаемости в 2026 году впервые в истории может опуститься ниже уровня воспроизводства населения. К такому выводу пришли профессоры Хесус Фернандес Вильяверде, Университет Пенсильвании, и Патрик Норик, Северо-Западный университет, в научной работе под названием «Terra Incognita» – «The Economics of a Shrinking World» – «Terra Incognita – экономика сокращающегося мира». К 2026 году, вероятно, уровень рождаемости в мире опустится ниже уровня воспроизводства. Этого еще никогда не происходило ни во время войн, ни во время пандемий, говорится в публикации. По подсчетам ученых, глобальный показатель рождаемости сейчас находится примерно на отметке 2,2 ребенка на женщину, или даже ниже. Они отметили, что падение рождаемости происходит повсеместно и быстро, как в бедных, так и в богатых странах. Даже в странах Африки, к югу от Сахары, где наблюдался высокий уровень рождаемости, этот показатель стремительно падает, уточняется в статье. Фернандес Вильяверде и Норик считают, что если нынешняя тенденция сохранится, то население мира достигнет пика примерно в 9 миллиардов человек к 2056 году, а затем начнет сокращаться. Сначала медленно, а затем быстро.
5: Здесь, правда, есть и своего рода парадокс. Население Земли еще несколько десятилетий может продолжать увеличиваться, даже если рождаемость уже опустилась ниже уровня воспроизводства. Причина этому – демографическая инерция. На планете сегодня живет огромное количество молодых людей, которые только вступают в возраст создания семей. Поэтому вот и авторы исследования ожидают пик населения примерно к середине века. Что-то вроде 9 миллиардов человек к 2056 году. Вся современная экономика в значительной степени создавалась для мира, где следующее поколение было многочисленнее предыдущего. Больше работников, больше потребителей, больше налогоплательщиков. При устойчивом сокращении населения пропорция постепенно меняется. Работающих становится меньше относительно числа пожилых людей, возникает нагрузка на пенсионные системы и здравоохранение. Впрочем, есть и другая обратная сторона. Автоматизация может компенсировать нехватку работников, а производительность одного человека расти. В общем, готовых рецептов действительно нет. Человечество училось жить при быстром росте населения, а вот глобальное длительное и мирное сокращение – это эксперимент, который мы еще никогда не проводили.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз говорю доброе утро. Все три часа для вас работал в студии «Радио Мелодия» Олег Пека. И, как обычно, у меня для вас еще заготовлены новости кино. Знаете, ведь до следующего «Оскара» еще много-много месяцев. Это будет, по-моему, март следующего года. Однако самая интересная гонка уже началась. Страны по всему миру постепенно объявляют фильмы, которые будут представлять их в категории «Лучший международный фильм». И буквально вот в последние дни свои заявки назвали «Канада», «Германия» и «Япония».
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Канада выбрала драму «Нина Роза» режиссера Женевьев Дюлют Десель. Фильм уже успел хорошо заявить о себе на Берлинском фестивале. Режиссер получила «Серебряного медведя» за лучший сценарий. История рассказывает об эксперте по искусству Михаэле, который 30 лет назад уехал из Болгарии, а теперь возвращается туда, чтобы проверить подлинность работ 8-летней девочки Нины. Ее картины становятся популярными в интернете. Ребенка начинают считать возможным художественным вундеркиндом. Для Михаила это... поездка постепенно превращается не только в профессиональную проверку, но и возвращение к собственному прошлому. У Германии совсем другой выбор. Она отправляет на «Оскар» фильм Сандры Волнер «Every Time», который в этом году победил в каннской программе «Особый взгляд». В центре истории мать, потерявшая дочь. Семья пытается жить дальше. Горе постепенно разрушает привычные связи между близкими. При этом фильм начинается почти как реалистическая семейная драма, а потом становится все более необычным. Настоящее смешивается с воспоминаниями, фантазиями и тем, что герои уже не в состоянии отделить друг от друга. Немецкое жюри как раз отметило, что режиссеру удалось передать состояние человека, для которого после потери привычный мир буквально перестал работать по старым правилам. А вот у Японии, пожалуй, самый известный режиссер из этой тройки. Страна выбрала новый фильм «Рюсюке Хамагути» «All of a Sudden». 5 лет назад именно его картина «Сядь за руль моей машины» принесла Японии «Оскар» за лучший международный фильм. Новая работа Хамагути в основном происходит в доме престарелых неподалеку от Парижа. Его директор Мари Лу пытается построить более человеческую систему ухода за пожилыми людьми, несмотря на нехватку персонала и сопротивление коллег. Там она знакомится с японским театральным режиссером Мари, и между двумя женщинами возникает близкая дружба, которая постепенно меняет обеих. Фильм тоже приехал с большим фестивальным багажом. В Каннах Виржини Афира и Тао Окамото разделили приз за лучшую женскую роль. Причем Окамото стала первой японской актрисой, получившей эту награду. Интересно, что Япония рассчитывает не только на международную категорию. Американский прокатчик фильма собирается продвигать его так же, как лучший фильм за режиссуру, сценарий и актерские номинации. То есть картина получилась довольно разнообразной. Канада ставит на историю о возвращении домой и загадочном ребенке-художнике, Германия на такую тяжелую семейную драму, Япония на трехчасовую историю о старости и неожиданной дружбе. У всех трех фильмов есть важное преимущество. Они прошли крупные фестивали и получили заметные награды. Теперь начинается следующий этап. Академия соберет заявки, а 15 декабря объявит короткий список из 15 фильмов. Затем 21 января останутся 5 номинантов. Победителя узнаем 14 марта 2027 года на 99-й церемонии «Оскар». Напомню, что Латвия уже тоже определилась с выбором и отправит на «Оскар» фильм «Уля» о баскетболистке Ульяне Семеновой. Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Всем хорошего дня и до встречи после 16 часов.
0: «Утро» на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: По погоде хороший денек, четверг, 27 августа, утренний час пик в латвийской столице, по сути, завершился на 4 баллах, к этой минуте на монитор уже вернулась тройка, и на дорогах стало спокойнее. Однако остаются сложные места, об одном из них рассказал водитель грузовика Виктор. Это сообщение на 9.20.
2: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. В связи с тем, что убирают поваленные деревья с труб теплотрассы на улице Круспилс, не доезжая перекрестка с улицей Граниту, направление от центра в сторону Румбулы, очень затруднено движение. Пробочка собралась большая, время займет где-то в районе минут 15. Так что ищем объездные пути, будьте внимательны, всем удачи.
1: Скажем спасибо Виктору, что предупредил, и перейдем к сводке госполиции за вчерашнюю среду. По Риге и столичному региону зарегистрировано 66 ДТП, что по нынешним временам немного. Пострадали 11 человек, в том числе 2 пешехода и 3 велосипедиста. Всего же с начала недели за 3 дня с понедельника по среду в дорожных инцидентах травмы получили 6 велосипедистов и 2 погибли. Это наименее защищенная категория участников дорожного движения. Будьте внимательны и берегите велосипедистов. Патрульные за различные правонарушения в области дорожного движения составили 76 протоколов, при этом не задержали ни одного водителя под хмельком или под кайфом. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть дороги для вас будут безопасными, а день удачным.

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Рио-де-Жанейро. Как часто жителям северного полушария кажется, что рай — это там, где вечное лето, и ничего прекраснее круглогодичной жары быть не может. И Рио-де-Жанейро для них столица этого рая. Ну а центр всей жизни в Рио, конечно же, пляж. Если на небе солнце, а местный житель не на работе, то он почти наверняка на пляже. Играет в футбол или волейбол, занимается спортивной ходьбой или качает мышцы на специальных станциях. В известнейшем городе Бразилии царит настоящий культ тела. Главное в жизни – кариоки, так называются жители Рио, на других посмотреть и себя показать. Разумеется, во всей красе, с минимальным количеством одежды. Умеренность – это не про Рио-де-Жанейро. Говорят, именно на пляжах Рио появились на свет те три треугольника на ниточках, которые человечество негласно договорилось считать предметом одежды. Чрезмерность – главный принцип и в построении своего тела. Тренировкам кариока посвящает 1/5 часть жизни. В то время как в других частях света норма 2-3 тренировки в неделю и обязательный отдых для мышц, то в Рио нормой считается 7 раз в неделю, а с восстановлением мышц помогут спортивные добавки. Поскольку Рио-де-Жанейро – город пляжный, то люди в основной массе здесь расслаблены и страшно непунктуальны. Опоздать на пару часов на деловую встречу или свидание – в порядке вещей. А того, кто придет вовремя, например, на вечеринку, скорее всего, не поймут. Ведь у хозяев к назначенному времени тоже будет еще ничего не готово. Главная философия жизни здесь – прожить день без стресса, дедлайнов, ответственности и прочих проблем, наслаждаясь самим процессом. Поэтому строить карьеру в бизнесе тут непросто. И за этим многие уезжают в Сан-Паулу или другие города. Один из главных недостатков Бразилии – проблема с безопасностью – в Рио представлен в сильно концентрированном виде. Грабежи, перестрелки, угоны, похищения, копирование карт, воровство – все это настолько тесно вошло в жизнь местных жителей, что стало скорее рутиной. Нередки, кстати, и публичные сцены ревности. Не проходит и дня, чтобы то тут, то там в Рио не вспыхнула страстная разборка, кто на кого не так посмотрел. Этакий бразильский мини-сериал в режиме реального времени. Впрочем, несмотря ни на что, Рио на протяжении многих десятилетий манит желающих там жить со всего мира. Ведь настроение на 80% зависит от окружающей обстановки. А люди, цель которых жизнь без проблем, чаще улыбаются и щедро делятся хорошим настроением с другими. А потому неудивительно, что жители Рио-де-Жанейро чувствуют себя гораздо счастливее, чем в других странах и городах.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
0: Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия еще может избежать наиболее тяжелых последствий демографического спада, но времени для решений остается не так много, заявил главный экономист Люминор Банк Петрис Траутинш. По его словам, в ближайшие несколько лет Латвия еще способна не менять радикально нынешнюю иммиграционную политику. Однако этот период стоит использовать для серьезного общественного разговора о будущем страны, прежде всего о старении населения, его сокращении и притоке людей из других государств. Страутинш считает, что часть общества пока недооценивает последствия жестких ограничений на эмиграцию. При таком подходе во второй половине века Латвия может превратиться в страну с преобладанием людей среднего и пожилого возраста, а часть населенных пунктов будет пустеть. Сокращение населения запускает цепную реакцию. Когда жителей становится слишком мало, экономика территории теряет разнообразие, а найти новую работу становится сложнее. В результате люди уезжают, возможностей становится еще меньше и отток усиливается. По словам Страутинша, если не попытаться хотя бы замедлить сокращение населения, одним из сценариев будущего могут стать многочисленные города и поселки-призраки. В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе – всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Светбанк в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В северной части Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 23 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурас Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала».
5: Люди ночами.
4: Билеты на fridaytickets.com.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Гайд-парк. Лондон. Одно из любимых мест отдыха лондонцев – Гайд-парк – расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходивших в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 1976 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей – 200 тысяч человек.
1: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Зинтери». Билеты уже в продаже на билетсервис.лв.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что жителям, чьи данные были похищены в ходе кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения, не следует выплачивать денежную компенсацию. Вместо этого дирекция должна предоставить им возможность бесплатно заменить номерные знаки транспортных средств. В среду, 26 августа, судья Суда Европейского Союза Инета Земела заявила, что 1 миллион 200 тысяч жителей, чьи данные были похищены в результате кибератаки на ЦСДД, имеют право на компенсацию за нематериальный ущерб. Она отметила, что нарушение прав человека уже произошло. В то же время Земела подчеркнула, что решение о такой компенсации должны принимать ответственные органы. Комментируя высказывание Земелы, Кулбергс подчеркнул, что сложившаяся ситуация затрагивает каждого автовладельца. Однако он не считает, что следует требовать компенсации. По мнению Кулбергса, ЦСДД должно найти решение и предпринять все необходимые шаги для информирования затронутых этой ситуацией жителей. Премьер-министр отметил, что вместо выплаты компенсации ЦСДД следовало бы предложить бесплатную замену номерных знаков тем автовладельцам, которые пожелают это сделать. Это было бы просто по-человечески правильно, подчеркнул Кулбергс. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф в Москве мог говорить о европейской безопасности и ситуации в Иране. Однако из-за нехватки публичной информации этот визит нельзя трактовать как желание России эскалировать ситуацию с безопасностью в Восточной Европе и НАТО, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. Он подчеркнул, что переговоры такого уровня проходят часто, особенно в Москве, куда обычно приезжают специальные посланники президента США. То, что Москву посетил директор ЦРУ, может свидетельствовать о том, что этот визит с меньшей вероятностью связан с мирными планами по Украине, а больше с информацией, которой хотят обменяться спецслужбы, считает Сарц. «Я думаю, так или иначе, это определенно связано с международной ситуацией в области безопасности, будь то происходящее в Иране или то, что связано с европейской безопасностью. Скорее всего, говорили об обеих этих темах», — отметил эксперт. В то же время Сарц напомнил, что напряженность никуда не делась. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В северной части Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 23 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Путешествие на велосипеде – одна из самых больших статей в Книге рекордов Гиннесса. Самая высокая скорость, самое большое расстояние, наибольшее количество посещенных таким образом стран и многое другое. Для некоторых людей велоспорт – нечто большее, чем просто физическая активность. Это состояние души. Один из таких велоэнтузиастов – американец Эрик Ларсон, совершивший в 2012 году первое велосипедное путешествие по Антарктике. Вообще-то Эрик собирался достичь Южного полюса, однако, пройдя четверть расстояния, около 280 километров, Ларсон в итоге повернул обратно. Помешал необычно сильный снегопад. К тому же, неожиданно быстро закончились все 45 килограммов взятого с собой провианта. Своим путешествием Эрик Ларсон собирался собрать немного денег в фонд исследования болезни Паркинсона, который страдал его друг, а также доказать, что велосипед – отличная замена загрязняющим воздух автомобилем, причем в любых погодных условиях. Впрочем, после этой полярной авантюры ему пришлось признать, что физическими возможностями человека тоже не стоит пренебрегать. Зато у Ларсона есть рекорд и упоминание в книге Гиннесса.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте «Билишу Сервис». Не пропусти!

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Клиенты Дирекции безопасности дорожного движения, чьи персональные данные были затронуты кибератакой, теперь могут ознакомиться с тем, какие именно их данные утекли. Авторизовавшись в своих профилях на портале электронных услуг ЕЦСДДЛВ, клиенты могут получить информацию о том, были ли их персональные данные украдены в результате кибератаки. Категории персональных данных и конкретные украденные сведения представлены в том виде, в каком они были извлечены во время кибератаки и получены злоумышленником. ЦСДД призывает клиентов не разглашать эти данные публично и не публиковать их в социальных сетях. Учитывая, что кибератака затронула большое количество клиентов ЦСДД, а украденные персональные данные потенциально могут быть использованы для различных видов мошенничества, дирекция призывает проявлять осторожность и проверять любую информацию непосредственно через портал ЕЦСДДЛВ, а не переходить по ссылкам, которые мошенники могут присылать в электронных письмах или СМС-сообщениях. Как сообщалось, в результате кибератаки на ЦСДД, произошедшей в начале августа, были украдены персональные данные 1 200 000 физических лиц и 200 000 юридических лиц. Латвия еще может избежать наиболее тяжелых последствий демографического спада, но времени для решений остается не так много, заявил главный экономист Люминор Банк Петрис Траутинш. По его словам, в ближайшие несколько лет Латвия еще способна не менять радикально нынешнюю иммиграционную политику. Однако этот период стоит использовать для серьезного общественного разговора о будущем страны, прежде всего о старении населения, его сокращении и притоке людей из других государств. Страутинш считает, что часть общества пока недооценивает последствия жестких ограничений на эмиграцию. При таком подходе во второй половине века Латвия может превратиться в страну с преобладанием людей среднего и пожилого возраста, а часть населенных пунктов будет пустеть. Сокращение населения запускает цепную реакцию. Когда жителей становится слишком мало, экономика территории теряет разнообразие, а найти новую работу становится сложнее. В результате люди уезжают, возможностей становится еще меньше и отток усиливается. По словам Страутинша, если не попытаться хотя бы замедлить сокращение населения, одним из сценариев будущего могут стать многочисленные города и поселки-призраки. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В северной части Курземе пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 23 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Классические рекорды. Необычный рекорд в 2018 году установила британка Барбара Питерс. 80-летняя женщина наконец-то успешно сдала экзамен в Королевской академии танца, официально став дипломированной балериной. В течение экзамена, который

0: Длился 55 минут, Барбара исполняла классический, произвольный и характерный танцы. После этого она попала сразу в несколько книг рекордов. Позже начинающая балерина призналась, что она давно не садилась на шпагат и в движении может сделать только пару пируэтов, зато ей по-прежнему хорошо удается колесо. Танцевать Питерс начала с 2 лет. В предыдущий раз она предпринимала попытку сдать экзамен в 1960 году, но потерпела неудачу, поскольку сломала руку. Впрочем, все эти годы британка не сидела без дела. Она открыла свою танцевальную школу в графстве Западный Йоркшир. Но вот мечта стать балериной осуществилась только сейчас. В Королевской академии танца успех Питерс назвали фантастикой. А вот южнокорейский артист Ки Мин Ким времени даром не терял и уверенно шел к своей мечте – танцевать на сцене Мариинского театра. В 2011 году он был принят туда стажером, а через 4 года стал премьером. При этом он стал первым азиатским танцовщиком, присоединившимся к труппе этого театра, и самым молодым премьером в его истории.
1: «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! No 27. augusta līdz 1. septembrim torte Cielaviņa Staburadze 700 gramu 8,99 eiro. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva 510 gramu 1,39 eiro. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках «Апотека».

0: над янтарным берегом. Час дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Чтобы помочь детям из малоимущих и оказавшихся в кризисной ситуации семей начать новый учебный год, фонд общественной интеграции в 370 пунктах выдачи по всей Латвии предлагает комплекты школьных принадлежностей, предназначенные для детей в возрасте от 5 до 16 лет, сообщила руководитель отдела общественных отношений фонда Ивета Канцена. Комплекты школьных принадлежностей могут получить семьи с детьми, в том числе жители Украины, если у них есть выданная муниципальной социальной службой справка о соответствии одному из установленных статусов. Комплекты школьных принадлежностей доступны семьям со статусом малоимущих или оказавшихся в кризисной ситуации. Доступны два вида комплектов – для учащихся начальной и основной школы. В комплекты входят тетради, бумага для рисования, бумага для аппликаций, письменные принадлежности, краски, ножницы, линейки, пенал и другие необходимые для учебы предметы, а также рюкзак для детей начальной школы. В 2025 году латвийским семьям был выдан 5621 комплект школьных принадлежностей, а в первой половине 2026 года 2794 комплекта. В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе – всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Swedbank в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В северной части Курземе пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 23 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma.

Фон дер Сава на сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

0: кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Фраппе. Несмотря на французское название, прохладительный кофейный напиток «Фраппе» имеет греческое происхождение. Известна даже точная дата его появления на свет и имя создателя. В 1957 году на международной торговой ярмарке в Салониках было жарко. Во время перерыва сотрудник одной из фирм Димитриос Вакандиос решил приготовить себе растворимый кофе, но не смог найти горячую воду. Тогда

0: а находчивый грек смешал в шейкере то, что было под рукой – холодную воду, кофе и сахар. Полученный результат удивил не только приятным вкусом, но и густой высокой пеной. Первый в истории кофе-фраппе был получен. Наибольшую популярность напиток получил на родине, в Греции, а также на соседнем Кипре. Французское название ему дали, по всей видимости, для благозвучия. «Фраппе» переводится как «охлажденный». Любопытно, что слово произошло от глагола «бить-колоть», и в самой Франции термином «фраппе» называли все напитки, приготовленные с колотым льдом. Французский фраппе может быть фруктовым, мятным, крепким, каким угодно, и не содержать при этом ни капли кофе. Тем не менее, классический рецепт фраппе – это кофе, сахар и лед, или сильно охлажденная вода. Все ингредиенты взбиваются до образования пышной пены. Для получения более мягкого и нежного вкуса можно использовать сливки или молоко. Температура напитка делает его схожим с коктейлями, поэтому чаще всего кофе-фраппе подают в коктейльных бокалах с соломинкой. Другой вариант подачи – вытянутая керамическая чашка, например, для латте.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.

История песни «All by myself» началась, нет, не с одинокой гитары или разбитого сердца, она началась с Рахманинова.

Американский певец и композитор Эрик Кармен в 1975 году взял вторую часть второго фортепианного концерта Сергея Рахманинова и сделал то, что под силу лишь отчаянным романтикам. Превратил ее в балладу об одиночестве.

В куплете прочти прямая цитата из классики, а припев из его собственной песни «Let's Pretend», которую он написал раньше, когда выступал еще с группой «The Raspberries». Интересно, что Кармен поначалу считал, музыка Рахманинова уже в общественном достоянии, и ее можно смело использовать. Но оказалось, не так все просто. Наследники композитора из-за границы отреагировали быстро. И вскоре была заключена сделка. Эти наследники получают до сих пор 12% авторского гонорара. Классика не прощает самоуправство даже в поп-музыке. Соло на слайд-гитаре сыграл Хью Макракен, а Кармен, по его словам, писал эту песню по кусочкам в два приема, будто сам не сразу решился признаться в собственной уязвимости. Песня сразу попала в чарт, но вторую жизнь, а может и бессмертие, ей подарила Селин Дион.

1996 она записала кавер-версию с продюсером Дэвидом Фостером. И все бы ничего, но в какой-то момент он вставил туда высокую ноту, которую никто до этого с нею не обсуждал. Когда Дион увидел это в записи, он спокойно сказал: «Ну, если ты не сможешь, найдем того, кто сможет». Это так зацепило Селин Дион, что она смогла. Эту ноту теперь знают все. Слова здесь не нужны.

Сингл стал одним из крупнейших хитов в ее карьере, номером один в США, попал в топ-10 в Европе, получил золотой статус в Штатах, серебряный в Британии и Франции. А потом был «Дневник Бриджит Джонс», та самая сцена, где Рене Зеллвегер в пижаме поет в одиночестве под версию Джейми О'Нил. И каждый из нас вдруг становится вот этой самой Бриджит. Одинокой, смешной и по-своему прекрасной.

Песня, родившаяся из классики, прошедшая через поп, кинематограф, личные откровения и ставшая универсальным гимном для тех, кто переживает одиночество вслух.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте «Билишусервис». Не пропусть.

0: Над янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что жителям, чьи данные были похищены в ходе кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения, не следует выплачивать денежную компенсацию. Вместо этого дирекция должна предоставить им возможность бесплатно заменить номерные знаки транспортных средств. В среду, 26 августа, судья Суда Европейского Союза Инета Земела заявила, что 1 миллион 200 тысяч жителей, чьи данные были похищены в результате кибератаки на ЦСДД, имеют право на компенсацию за нематериальный ущерб. Она отметила, что нарушение прав человека уже произошло. В то же время Земела подчеркнула, что решение о такой компенсации должны принимать ответственные органы. Комментируя высказывание Земелы, Кулбергс подчеркнул, что сложившаяся ситуация затрагивает каждого автовладельца. Однако он не считает, что следует требовать компенсации. По мнению Кулбергса, ЦСДД должно найти решение и предпринять все необходимые шаги для информирования затронутых этой ситуацией жителей. Премьер-министр отметил, что вместо выплаты компенсации ЦСДД следовало бы предложить бесплатную замену номерных знаков тем автовладельцам, которые пожелают это сделать. Это было бы просто по-человечески правильно, подчеркнул Кулбергс. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф в Москве мог говорить о европейской безопасности и ситуации в Иране. Однако из-за нехватки публичной информации этот визит нельзя трактовать как желание России эскалировать ситуацию с безопасностью в Восточной Европе и НАТО, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. Он подчеркнул, что переговоры такого уровня проходят часто, особенно в Москве, куда обычно приезжают специальные посланники президента США. То, что Москву посетил директор ЦРУ, может свидетельствовать о том, что этот визит с меньшей вероятностью связан с мирными планами по Украине, а больше с информацией, которой хотят обменяться спецслужбы, считает Сарц. «Я думаю, так или иначе, это определенно связано с международной ситуацией в области безопасности, будь то происходящее в Иране или то, что связано с европейской безопасностью. Скорее всего, говорили об обеих этих темах», — отметил эксперт. В то же время Сарц напомнил, что напряженность никуда не делась. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В северной части Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 23 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gandrīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

Парки мира на радио «Мелодия». Гайд-парк. Лондон. Одно из любимых мест отдыха лондонцев, Гайд-парк, расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходивших в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 1976 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей — 200 000 человек.

0: на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия не сможет бесконечно поддерживать расходы на оборону на уровне 5% от ВВП, заявил главный экономист Люминор Банк Петерис Страутинш. «Мы этого не потянем. Мы продолжим тратить больше, чем Европа в среднем, но и Европа будет все лучше понимать, что страны Балтии с таким количеством населения не могут удержать столь протяженную границу», отметил Страутинш, добавив, что уже сейчас такой регион, как Селия, очень малонаселен и экономически слаб, поэтому вполне можно представить, что в будущем появятся обширные территории, где самым типичным жителем будет иностранный военнослужащий. Говоря об оборонной промышленности, Страутинш отметил, что у нее есть хорошие возможности для развития. В то же время он призвал критически относиться к прогнозам и мнениям о том, что именно оборонная промышленность станет главным локомотивом экономики Латвии. «Экономика – это оркестр разных отраслей. Хорошо, когда успешно развиваются разные отрасли.

потому что тогда экономика диверсифицирована. Если государство специализируется лишь на одной или нескольких отраслях, это очень большой риск, отметил экономист. Клиенты дирекции безопасности дорожного движения, чьи персональные данные были затронуты кибератакой, теперь могут ознакомиться с тем, какие именно их данные утекли. Авторизовавшись в своих профилях на портале электронных услуг ЕЦСДДЛВ, клиенты могут получить информацию о том, были ли их персональные данные украдены в результате кибератаки. Категории персональных данных и конкретные украденные сведения представлены в том виде, в каком они были извлечены во время кибератаки и получены злоумышленником. ЦСДД призывает клиентов не разглашать эти данные публично и не публиковать их в социальных сетях. Учитывая, что кибератака затронула большое количество клиентов ЦСДД, а украденные персональные данные потенциально могут быть использованы для различных видов мошенничества, дирекция призывает проявлять осторожность и проверять любую информацию непосредственно через портал ЕЦСДДЛВ, а не переходить по ссылкам, которые мошенники могут присылать в электронных письмах или СМС-сообщениях. Как сообщалось, в результате кибератаки на ЦСДД, произошедшей в начале августа, были украдены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч физических лиц и 200 тысяч юридических лиц. В пятницу, 28 августа, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Дневная температура составит от 20 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Фруктовый салат Фиджи.
2: Фиджийский архипелаг находится в южной части Тихого океана, примерно на одном расстоянии от Австралии и Новой Зеландии. Поэтому чаще всего туда приезжают туристы именно из этих стран. Помимо них, на Фиджи можно встретить потомков древних племен, индийцев, европейцев, китайцев и полинезийцев с соседних островов. За такое этническое разнообразие Фиджийские острова часто называют «фруктовым салатом». История Фиджи – это не менее интересная смесь событий. Изначально на островах обитали воинственные аборигены-каннибалы. По легенде, один из них съел почти 1000 человек. Но сейчас фиджийцы оставили эту традицию в прошлом. Напоминают они разве что сохранившееся выражение «вкусный как человечина» и деревянные вилки людоедов, которые продаются в качестве сувениров. Избавиться от дурной привычки фиджийцам помогли английские миссионеры. Они появились на островах в 19 веке и начали распространять среди местного населения идеи христианства. Постепенно новая религия прижилась, и Фиджи стали тихой британской колонией, засаженной хлопковыми и кокосовыми плантациями. В таком статусе острова просуществовали почти 100 лет, до 70-х годов прошлого века, когда получилось

0: получили независимость. Впрочем, у фиджийцев сохранилось доброе отношение к Великобритании. На их флаге до сих пор присутствует английская символика, а одна из главных дорог страны названа в честь королевы Елизаветы. Кроме того, почти все фиджийцы говорят по-английски, обожают регби и никогда не откажутся от традиционного британского блюда – рыбы с картошкой.
1: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.

0: над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Клиентам Дирекции безопасности дорожного движения доступна информация о персональных данных, подвергшихся утечке. Далее об этом и других событиях более подробно. Клиенты Дирекции безопасности дорожного движения, чьи персональные данные подверглись утечке в результате кибератаки, теперь могут индивидуально ознакомиться с наборами персональных данных, которые стали доступны злоумышленникам. На портале электронных услуг Дирекции после аутентификации в своем профиле клиенты смогут узнать, стали ли их персональные данные доступны в результате кибератаки. Дирекция призывает клиентов не делиться этими данными публично и не публиковать их в социальных сетях. Дирекция призывает клиентов быть осторожными и проверять любую полученную информацию на официальном сайте, не используя ссылки из электронных писем или СМС-сообщений. На официальном сайте Дирекции создан единый раздел, где собрана вся актуальная информация о произошедшей кибератаке на информационную систему Дирекции, а также опубликован список рекомендуемых мер предосторожности. Министерство иностранных дел получило от родственников информацию о латвийских путешественниках в Непале, с которыми на данный момент после произошедшего внезапного наводнения невозможно связаться. МИД информирует, что вечером 26 августа на телефон круглосуточного дежурного консульского департамента МИД по чрезвычайным ситуациям за рубежом начали поступать звонки от родственников, которые не могут связаться со своими членами семьи и друзьями, находящимися в настоящее время в Непале. От родственников получена информация по меньшей мере о 15 путешественниках из двух групп. Учитывая, что группы не зарегистрировались в консульском регистре, на данный момент МИД не может назвать ни точное количество туристов, находящихся в Непале, ни запланированные ими маршруты. Консульские департаменты, почетный консул Латвии в Непале в настоящее время делают все возможное, чтобы выяснить местонахождение латвийских путешественников. Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф во время визита в Москву предостерег российских должностных лиц от эскалации конфликта с НАТО, особенно с Эстонией, Латвией и Литвой, заявили в среду интернет-изданию «Политико» два информированных источника. Главной целью визита Рэдклиффа было предостеречь от эскалации действий против стран Балтии, заявил один из источников. Другой источник добавил, что директор ЦРУ также пытался убедить Москву сократить военную и экономическую поддержку Ирану. В среду издание Wall Street Journal также сообщило, что Рэдклифф предостерег Россию от нападения на страны-члены НАТО. Более подробных разъяснений СМИ не предоставило. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в среду заявил, что целью визита Рэдклиффа были контакты между спецслужбами. Встречи с Путиным не было. Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Ветер южный, юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу будет облачно. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, вы слушаете «Радио Мелодия», ваши радиоприемники настроены на волну 93.9, и в студию возвращается Олег Пека. Конечно, мне помогает наш звукорежиссер Евгений Копейн, и впереди 3 часа всяких интересных новостей, увлекательных программ и музыки мирового класса. И вот с новостями давайте вот начнем с очень приятной, трогательной, я бы сказал, такой очень теплой новости. Дело в том, что в Чехии выбрали насекомое года, и этим насекомым стал светлячок. Звучит, конечно, почти как симпатичная летняя номинация, но на самом-то деле за этим красивым титулом стоит тревожный сигнал. Ученые пытаются обратить внимание на вполне серьезную проблему. Светлячков становится меньше, и одна из причин – слишком яркие ночи.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Действительно, вот для нас уличные фонари, подсветка зданий, рекламные вывески, эти неоновые, блестящие в темноте – это просто часть городского пейзажа. А для светлячков это помеха в самом прямом смысле. Они находят друг друга именно по световым сигналам. У каждого вида светлячков есть свой ритм мигания, и по нему самцы и самки узнают партнеров. Но если вокруг слишком много искусственного света, эти сигналы просто теряются в этом световом шуме. Получается немного парадоксально. Человек придумал столько освещения, что вот эти самые природные фонарики перестали видеть друг друга. Есть, конечно, и вторая проблема. Исчезают места, где светлячки обычно живут. Им нужны влажные луга, лесополосы, нескошенные участки травы. И таких уголков со временем становится все меньше и меньше. При этом сами светлячки устроены удивительно эффективно. В нижней части брюшка у них происходит химическая реакция с участием вещества люциферина. И примерно 95% затраченной энергии превращается непосредственно в свет. Тепла выделяется совсем немного. То есть маленький светлячок по эффективности освещения пока что обходит практически все, что придумал человек. В Чехии особенно ярко светятся самки большого светляка. Они не летают, сидят в траве или на стеблях и буквально включают свой сигнал, чтобы их заметили самцы. Теперь чешские энтомологи просят людей помочь с наблюдениями. Если кто-то увидел светлячков, можно сообщить ученым место и время, чтобы специалисты точнее понимали, где они еще сохранились, а где уже исчезают. А владельцам домов советуют совсем простые вещи. Выключать ненужный свет в саду, направлять фонари вниз, а не в небо, и оставлять хотя бы небольшой участок травы нескошенным. То есть спасти светлячков в каком-то смысле можно не тем, что сделать больше, а наоборот, сделать немного меньше. Меньше света, меньше идеального газона, меньше вмешательства. И тогда летним вечером есть шанс снова увидеть настоящие огоньки в траве, а не только экран телефона. Это «Радио Мелодия», микрофон Олег Пека. Всем хорошего вечера.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
1: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты bilishoservice.lv. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Слово «нанобумага» звучит так, как будто бы для ее производства понадобилась сложная лаборатория, дорогое оборудование и, наверное, как минимум половина таблицы Менделеева. Но ученые с Тайваня и из Индонезии обнаружили куда более простой способ сделать материал значительно прочнее. Его нужно несколько часов кипятить в обычной воде. Правда, и бумага здесь необычная. Ее основу составляет целлюлоза, которую производят бактерии. Как вот бактерии, вода и кастрюля, если совсем упростить технологию, могут дать новый материал для упаковки и электроники, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ученые из Национального университета Ченкун, Тайвань, и Университета Андаласа, Индонезия, создали сверхпрочную и экологичную нанобумагу из бактерий. Исследователи добились высокой прочности материала с помощью обработки обычным кипятком, полностью отказавшись от использования агрессивных химикатов. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. В основе нового материала лежит бактериальная целлюлоза – вещество, которое синтезирует бактерии вида глюконацетобактер ксилинум. Обычно для создания прочной бумаги из такой целлюлозы производители применяют токсичные окислители или энергоемкое горячее прессование. Авторы исследования предложили альтернативную технологию. Они высушили бактериальную массу, измельчили ее в порошок, обработали ультразвуком для разделения волокон, а затем кипятили в воде при 100 градусах Цельсия в течение 5 часов. Этот физический процесс позволил увеличить предел прочности на 89%, а ударную вязкость, способность поглощать энергию при деформации, на 148% по сравнению с необработанными образцами. Кипячение заставило полимерные цепи целлюлозы перестроиться, что уплотнило структуру бумаги и снизило количество микропор. В результате материал стал не только более устойчивым к разрывам, но и приобрел повышенную термическую стабильность. Бактериальная целлюлоза отличается от растительной большей чистотой, так как изначально не содержит примесей лигнина, полимера, отвечающего за жесткость, и других веществ. Этот биоматериал полностью разлагается в природе. Однако получить из него одновременно прочную и эластичную пленку без химической модификации было крайне сложно. Традиционные методы переработки древесины для получения целлюлозы требуют огромного количества воды и едких реагентов, что наносит вред окружающей среде. Новый метод открывает путь к массовому производству экологически безопасной упаковки, фильтрующих мембран и гибкой электроники. Поскольку для создания сверхпрочной нанобумаги требуется только вода и нагрев, технологию легко масштабировать на промышленных предприятиях без ущерба для экологии и здоровья.
1: Вообще, это один из тех случаев, когда особенно впечатляет даже не сложность технологии, а ее простота. Мы-то привыкли считать, что новый материал обязательно требует нового химического состава. А здесь ученые улучшили уже существующий, просто заставив его внутреннюю структуру перестроиться. И если метод действительно удастся перенести из лаборатории,

0: лаборатории на производство, у него есть редкое достоинство. Объяснить технологию может даже человек, который последний раз изучал химию в школе. Бактерии сделали целлюлозу, ученые ее прокипятили, и бумага стала прочнее. Иногда будущее материалов выглядит именно так. Не фантастичнее, а проще.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. В Вашингтоне разгорается довольно необычный спор вокруг одного из главных культурных учреждений США – Кеннеди-центра. Министерство юстиции заявляет, что знаменитое здание находится в таком состоянии, что без серьезной реконструкции его в перспективе придется снести. Но политическая составляющая истории гораздо интереснее. Власти связывают будущее центра с именем Дональда Трампа и утверждают, что именно нынешний президент обеспечил его финансовое оздоровление. Как культурный центр имени одного президента оказался в центре спора об имени другого, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Минюст США пригрозил снести Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в случае отказа увековечить имя президента Дональда Трампа. Как передает Oxus.as, об этом пишет The Washington Post, WP, со ссылкой на документы. Власти утверждают, что Трамп обеспечил Центру финансовое оздоровление, а его имя и образ критически важны для Центра. Однако, по данным WP, после добавления имени нынешнего президента США на здание, доходы от продажи билетов и сбор средств резко упали. Помощник генпрокурора Брэд Шуматы и два адвоката министерства заявили, что если Трамп не вмешается в реконструкцию центра, этот в корне небезопасный и позорящий столицу страны центр столкнется с неизбежным упадком. Без этих усилий центр продолжит деградировать в небезопасное ветхое сооружение, которое придется снести, заявил Шуматы. WP отмечает, что иск стал первым случаем, когда сторонники Трампа заявили о возможности сноса центра. CNN пишет, что вместо центра адвокаты предложили построить на этом месте большой открытый амфитеатр с видом на реку Потомак. Мемориальный центр исполнительного искусств имени Джона Ф. Кеннеди или Кеннеди-центр открылся в 1971 году в память о президенте Джоне Кеннеди. В центре находится 7 театров, ежегодно здесь проводят более 2000 представлений.
2: Вообще, в этой истории особенно интересно столкновение двух видов наследия. Кеннеди-центр создавался как памятник президенту, который к моменту его открытия уже принадлежал истории. А вот теперь в эту символическую конструкцию пытаются вписать имя действующего президента. И вот тут возникает вопрос, который гораздо шире одного здания. Кто должен решать, когда политик уже заслужил собственный памятник? Современники или все-таки время? У времени, правда, есть один недостаток. Ему невозможно позвонить и попросить принять решение до конца недели.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья. Микрофон Олег Пека, это радио «Мелодия». И вот знаете, в Голливуде тут приключилась довольно странная рекламная история. Новый фильм Пола Гринграсса с Эндрю Гарфилдом несколько месяцев продвигался как историческая драма о крестьянском восстании в Англии 14 века. А вот теперь, всего лишь за 2 недели до премьеры, выяснилось, что это еще и будет история происхождения Робин Гуда.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Фильм назывался просто «The Uprising» – «Восстание» и был заявлен как картина о реальных событиях 1381 года, когда английские крестьяне выступили против власти короля Ричарда II, высоких налогов и тяжелых условий жизни. Эндрю Гарфилд играет вымышленного крестьянина по прозвищу Пахарь. Он потерял жену и детей во время эпидемии чумы, а когда королевские сборщики снова приходят за налогами, решает сопротивляться. Постепенно герой становится одним из символов восстания. И вот теперь студия Focus Features неожиданно добавила к названию фильма подзаголовок «Восхождение Робин Гуда». То есть тот самый пахарь, судя по всему, должен со временем превратиться в знаменитого разбойника. Для зрителей это, конечно, стало сюрпризом, причем не для всех приятным. Многие любители истории действительно ждали фильм именно о крестьянском восстании 1381 года. Событие довольно крупном, но, к сожалению, в кино почти не представленном. А теперь выясняется, что реальные фигуры, вроде лидера восстания Уотта Тайлера, ну, как кто помнит из учебников истории такого персонажа, все это будет соседствовать с Робин Гудом, персонажем легендарным и, скорее всего, вымышленным. В социальных сетях поэтому возник вполне понятный вопрос. А почему эта студия не сказала об этом сразу? Или наоборот, если это был сюжетный поворот, зачем раскрывать его буквально перед премьерой? Дополнительную путаницу создает и то, что большинство известных легенд о Робин Гуде относят его гораздо более раннему времени. Знаете, где-то примерно на пару столетий раньше восстания 1381 года. Сама студия теперь объясняет фильм так. История разворачивается на фоне реальных событий, которые якобы помогли сформировать легенду о Робин Гуде. То есть перед нами как будто бы не попытка снять точную биографию народного героя, а версия о том, как из реального социального бунта могла родиться легенда. Сам Гарфилд до недавнего времени тоже рассказывал о фильме прежде всего как о драме, о тяжелой жизни простых людей после чумы, налогах и злоупотреблениях власти. Кстати, проводил аналогии с современной жизнью. А Робин Гуде он совершенно в интервью не упоминал. Так что зрители сейчас оказались немножко в необычном положении. Они уже готовились покупать билеты на фильм о средневековом восстании, ну а теперь говорят, что это будет такой экшен про Робин Гуда. Иногда Голливуд очень долго скрывает главный поворот сюжета, а иногда скрывает так, что потом приходится срочно дописывать название на афише. Это «Радио Мелодия», микрофон Олег Пека. Всем хорошего вечера.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Ну что ж, давайте поближе посмотрим, что с трафиком происходит в латвийской столице в эти минуты. Движение активное, 5 баллов, но это временно, потому что вечерний час пик стартовал и будет с каждой минутой набирать обороты. Но у нас есть хорошая новость, ее прислал водитель такси Александр Рязанов.
2: И на Южном мосту, где камера контроля скорости, где был знак 50, уже повесили знак 70. И правую полосу для движения открыли. То бишь, уже можно нормально там ехать.
1: Скажем спасибо Александру за инфу. Ну, это значит, что заторы и пробки на мосту Славу, а также на кольце уменьшатся как на этом участке, так и на прилегающих дорогах. Зато продолжаются дорожные работы на Карля Ульмане-Гатве в сторону центра перед ЛПС. Там весь день был затор, есть он и сейчас. И здесь можно оставить около 10 минут. И еще ДТП произошло на Густава Земгала-Гатве перед Брибас. Там приличная пробка в направлении Восточной магистрали. На этом, пожалуй, пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного продолжения дня. Будьте внимательны и не отвлекайтесь на гаджеты.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
3: Фуэнкараль. Улица Фуэнкараль – одна из самых шумных в испанской столице. Свое начало она берет у проспекта Гран-Виа и разделяет собой два самых известных тусовочных района Мадрида – Чуэки и Маласани. Название Фуэнкараль улица получила в середине прошлого века в честь поселения, в которое вела. В то время пригородное местечко Фуэнкараль как раз вошло в состав Мадрида, а в 2009 году часть улицы сделали пешеходной. Сегодня именно на этом свободном от трафика участке Фуэнкараль сосредоточены бутики самых модных марок и магазины известных молодых дизайнеров, а также другие заведения, предназначенные для альтернативной и активной городской жизни. Тату-салоны, магазины арт-литературы и комиксов или студии дизайна интерьеров. Здесь же находятся несколько ресторанов с дизайнерской кухней. А еще на Фуэнкараль располагается музей истории Мадрида и трехэтажный рынок Сан-Ильдефонсо, где так приятно выпить кофе или перекусить в конце дня. Жизнь на Фуэнкараль не замирает ни днем, ни ночью. Зажатая между двух богемных районов, эта улица очень популярна среди любителей ночной жизни. Несмотря на это, иметь квартиру на Фуэнкараль считается очень престижным, а потому эта улица занимает четвертое место по стоимости жилья.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 17:00. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Уровень и оценка военной угрозы не изменились. Далее об этом и других событиях более подробно. Уровень и оценка военной угрозы не изменились, заявил президент Эдгар Ринкевич. Советник президента Мартин Шдрегерис от имени Ринкевича указал, что риск прямой угрозы российского вторжения в Латвию в настоящее время низок. Как уже ранее заявлял президент, по-прежнему возможны различные диверсии, кибератаки, гибридные операции, но фактически Латвия и другие страны НАТО и Европейского Союза сталкиваются с ними регулярно. Органы внутренних дел, национальные вооруженные силы, союзники по НАТО принимают меры для предотвращения подобных действий, отметил советник. «Мы высоко ценим политические, дипломатические и военные усилия союзников по НАТО, в том числе США, по укреплению региональной безопасности», подчеркнул Дрегерис. Как сообщалось, директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф во время визита в Москву предостерег российских должностных лиц от эскалации конфликта с НАТО, особенно с Эстонией, Латвией и Литвой. Об этом сообщили в среду интернет-изданию «Политико» два информированных источника. Кроме того, сообщалось, что Министерство климата и энергетики Латвии подало на согласование проект распоряжения Кабинета министров, который предусматривает объявление до 1 декабря чрезвычайной ситуации в приграничных регионах на востоке Латвии в сферах здравоохранения, энергоснабжения, водного хозяйства. Министерство обосновывает необходимость объявления особого режима угрозами эскалации военных действий со стороны России и все более часто фиксируемых беспилотными летательными аппаратами и другими неопознанными объектами в воздушном пространстве Латвии или у госграничных. Согласно информации, предоставленной местными туристическими компаниями и гидами Непала, в результате наводнения на границе Непала и Китая пропавшими на данный момент считаются 6 туристов из Латвии. Обновленную информацию Министерство иностранных дел Латвии получило от Управления по туризму Непала. Другая информация на данный момент не предоставляется, также неизвестно, являются ли эти 6 туристов именно теми, по поводу которых в МИД ранее обращались близкие. В Латвийской ассоциации турагентов и операторов сообщили, что члены ассоциации, а также, насколько известно, ни один другой лицензированный в Латвии туроператор не организовывали поездки в Непал. Как сообщалось, в среду вечером на круглосуточный телефон консульского департамента МИД начали поступать звонки от людей, которые не могли связаться с находившимися в Непале близкими и друзьями. МИД получил от родственников информацию по меньшей мере о 15 туристах из двух групп в Непале. В результате внезапного наводнения, вызванного обрушением ледника, погибли по меньшей мере 270 человек, еще 826, в том числе по меньшей мере 579 туристов, как непальцев, так и иностранцев, числятся пропавшими без вести. Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Ветер южный, юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу будет облачно. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И у меня для вас совершенно невероятная история. Вот скажите честно, когда вы в последний раз пробовали побить свой собственный же рекорд? Не чужой, а именно свой, установленный вами. А теперь представьте, что вам 66 лет, и вы делаете это на скейтборде.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Джуди Ояма из Калифорнии встала на скейтборд в 13 лет. И с тех пор, по сути, с него не сходила. Она соревнуется профессионально с середины 70-х. В 2018 году эту самую Джуди включили в зал славы скейтбординга. И специализируется она на слаломе. Это когда нужно на скорости проходить между конусами вниз по склону. 2 года назад, в возрасте 64 лет, она уже попадала в Книгу рекордов Гиннесса как самая возрастная действующая спортсменка-скейтбордистка в мире. И вот на прошлой неделе рекорд обновили, сама Джуди его и обновила. В ноябре она выступила на международном чемпионате мира по слаломному скейтбордингу в Бразилии в возрасте 66 лет и 25 дней. То есть она официально подтвердила новый рекорд. Кстати, в октябре нынешнего года она планирует выйти на старт еще раз на Всемирных играх по скейту. На вопросы о возрасте Джуди отвечает коротко. Она чувствует, что каждый год выступает на пределе своих возможностей, но больше не считает, что ей нужно что-то кому-то доказывать. И вот здесь, мне кажется, вся соль этой истории. Мы ведь как привыкли? Есть возраст, когда положено бегать, прыгать и рисковать, а после только на лавочку и с интересом наблюдать, как это делают другие. Причем это негласное расписание мы обычно составляем сами себе без чьего-либо разрешения. А Джуди, судя по всему, этот график никто не показал. Она не борется с возрастом, как с противником. Она просто продолжает делать то, что любит, потому что ей это по-прежнему в радость. И тут поневоле задумаешься, а сколько из наших собственных «мне уже поздно» — это просто удобная отговорка, которую мы однажды придумали и больше не перепроверяли. Так что в следующий раз, когда в голове прозвучит «я слишком стар для этого», вспомните калифорнийку на скейтборде, которая в 66 лет обгоняет спортсменов вдвое младше себя. Может быть, дело не в возрасте, а в том, готовы ли мы сами себе это разрешить. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда немного завидуем людям, которые так и не прочитали инструкцию про то, когда положено стареть.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: коробки на радио «Мелодия».
1: Довольно необычное происшествие произошло сегодня утром на Луцавсале за торговым центром «Касинукай». Там загорелись два автомобиля, причем находились они по соседству друг с другом, и это навеяло на мысль поджоги. Несмотря на усилия пожарных, оба автомобиля выгорели полностью. ГПСС завершил свою работу на месте происшествия до 9 утра. Причина возгорания пока неизвестна. Рижские дороги полны неожиданностей, бдительности не теряем. Теперь к делам текущим. В данный момент дорожная обстановка в латвийской столице оценивается в 6 баллов, но заторы продолжают расти. Напряженная обстановка на Густавозом Галагатва перед Брибас, где некоторое время назад произошло ДТП. Пробки в обоих направлениях. Плотное и медленное движение в центре на улице Валдемара в сторону Вантового моста и далее до перекрестка Смелнсила. И подрастают заторы в обоих направлениях на Карле Ульмане Гатве. Это три самых сложных участка в городе. В завершении мы повторим инфу от водителя такси Александра Рязанова с моста Славу.
2: И на южном мосту, где камера контроля скорости, где был знак 50, уже повесили знак 70. И правую полосу для движения открыли. То бишь уже можно нормально там ехать.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
4: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! No 27. augusta līdz 1. septembrim. Griezti ziedi, gladiolas, 39 centi gabalā. Un līdz 31. augustam konfekšu kārba Raffaello. 150 gramu, 2,99 €. Ar paldies karti, autiņbiksītes Huggies Pants, zēniem vai meitenēm. Iepakojumā 48 vienības, 10,99 €.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Если человек регулярно спит 9 часов, интернет довольно быстро способен поставить ему несколько диагнозов. Долгий сон связывают тут и с диабетом, и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и даже с инсультом. Но врач Владимир Ивашков предлагает не путать причину и следствие. По его словам, убедительных доказательств того, что именно продолжительный сон вызывает такие заболевания, нет. Скорее всего, тут обратная ситуация. Человек спит дольше именно потому, что в организме уже происходят какие-то изменения. Сколько же можно спать без чувства вины? И когда долгий сон действительно должен насторожить? Вот о всем об этом расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.

0: Атеросклероз и инсульт не связаны с длительным сном. Здоровый человек тоже может спать более 9 часов. Мнение, что долгий сон приводит к тяжелым заболеваниям – миф. Ни одно исследование не доказало, что именно долгий сон запускает болезнь. Врачи чаще подозревают обратное. Организм, который уже нездоров, сам требует больше отдыха, объяснил врач. При этом он признал, что лишний вес и сахарный диабет встречаются именно у тех, кто предпочитает подольше поспать. Здоровый человек может погружаться в сон на 9 и более часов, но такая привычка не сохраняется надолго, указал Владимир Ивашков.
1: История с долгим сном хорошо показывает одну распространенную ошибку. Если два явления часто встречаются вместе, одно вовсе не обязательно вызывает другое. И превращать будильник в средство профилактики инсульта уж точно не стоит. Гораздо полезнее обращать внимание не на магическую цифру 8 часов, а на собственное состояние после сна. В конце концов, если человек проспал 9 часов и проснулся бодрым, возможно, самое вредное, что можно сделать утром – открыть интернет и начинать выяснять, чем же он теперь болен.
2: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурас Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», микрофона Олег Пека. В демографии есть довольно простая цифра. Примерно 2,1 ребенка на одну женщину. Такой уровень рождаемости позволяет поколению родителей со временем заменить себя следующим поколением без учета миграции. И человечество, возможно, впервые в истории опускается ниже этой отметки уже сейчас. Американские экономисты Хесус Фернандес Вильяверде и Патрик Норик подсчитали, что глобальный показатель приблизился к 2,2 ребенка на женщину или уже оказался ниже. Причем рождаемость сокращается не только в Европе и Восточной Азии, но и в странах, где совсем недавно семьи с большим количеством детей были нормой. Что произойдет с населением планеты дальше, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Мировой уровень рождаемости в 2026 году впервые в истории может опуститься ниже уровня воспроизводства населения. К такому выводу пришли профессоры Хесус Фернандес Вильяверде, Университет Пенсильвании, и Патрик Норик, Северо-Западный университет, в научной работе под названием «Terra Incognita – The Economics of a Shrinking World» – «Terra Incognita – Экономика сокращающегося мира». К 2026 году, вероятно, уровень рождаемости в мире опустится ниже уровня воспроизводства. Этого еще никогда не происходило ни во время войн, ни во время пандемий, говорится в публикации. По подсчетам ученых, глобальный показатель рождаемости сейчас находится примерно на отметке 2,2 ребенка на женщину, или даже ниже. Они отметили, что падение рождаемости происходит повсеместно и быстро, как в бедных, так и в богатых странах. Даже в странах Африки, к югу от Сахары, где наблюдался высокий уровень рождаемости, этот показатель стремительно падает, уточняется в статье. Фернандес, Вильяверде и Норик считают, что если нынешняя тенденция сохранится, то население мира достигнет пика примерно в 9 миллиардов человек к 2056 году, а затем начнет сокращаться. Сначала медленно, а затем быстро.
6: Здесь, правда, есть и своего рода парадокс. Население Земли еще несколько десятилетий может продолжать увеличиваться, даже если рождаемость уже опустилась ниже уровня воспроизводства. Причина этому – демографическая инерция. На планете сегодня живет огромное количество молодых людей, которые только вступают в возраст создания семей. Поэтому вот и авторы исследования ожидают пик населения примерно к середине века. Что-то вроде 9 миллиардов человек к 2056 году. Вся современная экономика в значительной степени создавалась для мира, где следующее поколение было многочисленнее предыдущего. Больше работников, больше потребителей, больше налогоплательщиков. При устойчивом сокращении населения пропорция постепенно меняется. Работающих становится меньше относительно числа пожилых людей, возникает нагрузка на пенсионные системы и здравоохранение. Впрочем, есть и другая обратная сторона. Автоматизация может компенсировать нехватку работников, а производительность одного человека расти. В общем, готовых рецептов действительно нет. Человечество училось жить при быстром росте населения, а вот глобальное, длительное и мирное сокращение – это эксперимент, который мы еще никогда не проводили.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. У микрофона Олег Пека, и это радио «Мелодия». Знаете, в американском штате Огайо у одной строительной компании появился новый сотрудник. Зарплату ему, правда, не платят, зато каску и жилет уже выдали. Короче говоря, сейчас расскажу вам все про него подробности.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: История-то в самом деле удивительная и трогательная. Рабочие компании River Ridge Construction в середине июля услышали мяуканье из-под экскаватора. Знаете, сначала было непонятно, откуда идет звук. Я даже смотрел видео, где они обсуждают, заглядывают этим самым телефоном внутрь. И оказалось, пришлось снять даже нижнюю защитную пластину машины. И вот под ней они нашли, обнаружили маленького пищащего котенка. Мать этого котенка поблизости обнаружить не удалось, и поэтому строители решили взять малыша под свою опеку. Сначала назвали его Комацу в честь модели экскаватора, где он был найден. Ну, а потом компания устроила голосование в соцсетях, и в итоге котик получил более короткое имя Су. Приютил этого котенка один из сотрудников, механик по имени Джаред. Но на этом строительная биография котенка не закончилась. Джаред продолжает брать Су с собой на объекты, и вот теперь в компании его считают полноценной частью команды. Су регулярно появляется в соцсетях фирмы, а чтобы статус был совсем официальным, ему даже выдали крохотный, малюсенький строительный жилет и даже маленькую каску. Так что получается довольно удачная карьерная история. Сначала котенка нашли внутри экскаватора, потом спасли, дали имя, дом, а теперь заодно и подыскали ему профессию. Причем строители явно не стали делать из этого разовую красивую историю для соцсетей. Судя по всему, Су действительно теперь ездит вместе с механиком на работу и постепенно становится местным талисманом. Есть в этом что-то очень человеческое. На стройке обычно все подчинено графику, технике, шуму, тяжелой работе. Но иногда достаточно одного тихого мяуканья из-под машины, чтобы вся бригада на несколько минут забыла про план и занялась совсем другой задачей. И закончилась эта история для котенка лучше некуда. Он не просто выбрался из экскаватора. Он, можно сказать, устроился работать в компанию. Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Всем хорошего вечера.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на «Радио Мелодия».
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
5: Фраппе. Несмотря на французское название, прохладительный кофейный напиток «Фраппе» имеет греческое происхождение. Известна даже точная дата его появления на свет и имя создателя. В 1957 году на международной торговой ярмарке в Салониках было жарко. Во время перерыва сотрудник одной из фирм Димитриос Вакандиос решил приготовить себе растворимый кофе, но не смог найти горячую воду. Тогда находчивый грек смешал в шейкере то, что было под рукой – холодную воду, кофе и сахар. Полученный результат удивил не только приятным вкусом, но и густой высокой пеной. первый в истории кофе фраппе был получен. Наибольшую популярность напиток получил на родине, в Греции, а также на соседнем Кипре. Французское название ему дали, по всей видимости, для благозвучия. «Фраппе» переводится как «охлажденный». Любопытно, что слово произошло от глагола «бить-колоть», и в самой Франции термином «фраппе» называли все напитки, приготовленные с колотым льдом. Французский фраппе может быть фруктовым, мятным, крепким, каким угодно, и не содержать при этом ни капли кофе. Тем не менее, классический рецепт фраппе – это кофе, сахар и лед, или сильно охлажденная вода. Все ингредиенты взбиваются до образования пышной пены. Для получения более мягкого и нежного вкуса можно использовать сливки или молоко. Температура напитка делает его схожим с коктейлями, поэтому чаще всего кофе фраппе подают в коктейльных бокалах с соломинкой. Другой вариант подачи – вытянутая керамическая чашка, например, для латте.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Риск прямого военного вторжения в Латвию низок. Далее об этом и других событиях более подробно. Уровень военной угрозы для Латвии не изменился, и риск прямого военного вторжения в настоящее время низок, заявил премьер-министр Андрес Скулбергс. Он заверил, что у жителей Латвии нет причин для беспокойства. Низкий риск прямой военной угрозы подтверждается информацией, имеющейся в распоряжении латвийских служб безопасности, что ранее подтвердил также президент Эдгар Ринкевич. В то же время премьер-министр подчеркнул, что мы должны считаться с кибератаками, попытками саботажа, провокациями, дронами и другими проявлениями гибридной войны. По словам премьера, обеспечивающий безопасность службы работают в режиме повышенной готовности. Укрепляется восточная граница, и совместно с союзниками по НАТО ведется постоянный мониторинг ситуации. Однако готовность к возможной угрозе – это не то же, что неминуемая угроза. Эти две вещи не нужно путать, подчеркнул Кулбергс. Как сообщалось, Министерство климата и энергетики подало на согласование проект распоряжения об объявлении чрезвычайной ситуации в отраслях здравоохранения, энергоснабжения, водного хозяйства в восточных приграничных регионах Латвии на период до 1 декабря. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс пояснил, что проект распоряжения не является сигналом о возможном вторжении, а превентивным действием, чтобы обезопаситься на случай, если во время воздушной угрозы потребуется обеспечивать непрерывность критически важных услуг. Кулбергс подчеркнул, что Латвия – безопасная страна и член НАТО. Здесь находятся войска союзников, воздушное пространство постоянно контролируется, восточная граница укрепляется. За ситуацией вместе с союзниками следят службы госбезопасности. В то же время задача правительства быть готовым и к худшим сценариям. Именно поэтому мы укрепляем устойчивость государства и критическую инфраструктуру, подчеркнул премьер. Минимальная зарплата в Латвии составляет 780 евро до уплаты налогов и остается второй, самой низкой среди стран Европейского Союза, где действует установленная законом национальная минимальная зарплата. Меньше получают работники только в Болгарии – 620 евро. Причем положение Латвии почти не улучшается и после учета различий в стоимости жизни. Об этом свидетельствуют данные Евростат. Национальная минимальная зарплата установлена в 22 из 27 стран Евросоюза. В Дании, Италии, Австрии, Финляндии, Швеции единой национальной минимальной зарплаты нет. Уровень оплаты труда там в значительной степени регулируется коллективными договорами. Разрыв между странами огромен. Если в Болгарии минимальная зарплата составляет 620 евро, а в Латвии 780, то в Люксембурге она достигает 2704 евро в месяц. Следом за Латвией идут Румыния 795 евро, Венгрия 838, Эстония 886 евро. Все суммы приводятся до уплаты налогов и соцвзносов. Простое сравнение зарплат в евро не полностью отражает реальный уровень жизни. Одинаковая сумма позволяет купить разное количество товаров и услуг в разных странах, поэтому Евростат сравнивает минимальные зарплаты также по стандарту покупательной способности. Но и после такой корректировки Латвия остается в самом конце рейтинга. По данным Евростат, только две страны ЕС имеют минимальную зарплату ниже 1000 покупательных способностей – Латвия и Эстония. Самый низкий показатель у Эстонии – 886 по стандарту покупательной способности. Таким образом, с учетом покупательной способности, Латвия находится на предпоследнем месте, опережая лишь Эстонию. Для сравнения, самый высокий показатель – 2157 по стандарту покупательной способности у Германии. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, ветер южный, юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу будет облачно, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья. У микрофона Олег Пека. Вы слушаете «Радио Мелодия», и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Знаете, британский туроператор Томас Кук составил список европейских городов, где этой осенью можно устроить короткую поездку без слишком тяжелого удара по кошельку. В расчет принимали жилье, питание, кофе, транспорт и основные туристические развлечения. И куда отправиться, какие самые, в общем-то, безопасные для вашего кошелька направления, вот сейчас я расскажу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Самым выгодным направлением оказалась Тирана. В столице Албании день отдыха в среднем обходится примерно 59 евро на человека. Слушайте, смотрите, ночь в трехзвездочном отеле около 32 евро. Недорогой ужин примерно 8,5 евро. Местное пиво стоит 1,5. На втором месте Бухарест, около 66 евро за день. Там особенно радуют цены на транспорт. Дневной проездной стоит примерно 1,5 евро, катайся не хочу. Поужинать в недорогом ресторане можно чуть больше, чем за 12 евро. Дальше идут Анталия и Варшава. Там нужно потратить примерно 78 евро в день. В Анталии к этому добавляется еще и бонус в виде теплой погоды осенью, а Варшава остается хорошим вариантом для тех, кто хочет городскую поездку без длинного перелета и большого бюджета. Стамбул оценивается примерно 82 евро в сутки. И здесь особенно доступным остается жилье. Номер в трехзвездочном отеле может обходиться примерно 28 евро на человека. А поесть в недорогом месте можно за 8-9 евро. В список вошли также Мугла, Краков, Лион, Ираклион и Порту. Но для нас особенно интересны две балтийские столицы. Вильнюс оказался среди самых доступных – около 90 евро в день, Таллин – около 93 евро. А вот Риги в этом списке нет. И здесь остается интрига. То ли латвийская столица действительно оказалась дороже соседей, то ли нас просто не включили в эту конкретную выборку, решили, что хватит Литвы и Эстонии. Потому что полного списка вообще всех исследованных городов Томас Кук не публикует, и вот вопрос остается подвешенным в воздухе. Но если говорить не о рейтингах, а о практическом выборе, картина довольно понятная. Для совсем бюджетной поездки этой осенью лучше всего выглядят Тирана и Бухарест. Если хочется сочетать город и более мягкий климат, можно смотреть в сторону Анталии или Стамбула. А если нужен короткий и простой уикенд где-нибудь поближе, Вильнюс и Таллин тоже выглядят вполне разумно. То есть хорошая новость в том, что осенняя поездка по Европе совсем не обязательно требует большого бюджета. Ну и плохая новость в том, что Рига в этот раз почему-то осталась за кадром. Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Всем хорошего вечера.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: И заключительный сегодня выпуск. Друзья, посмотрим, как развиваются события на столичных магистралях и улицах, когда вечерний пик уже повернул к своему завершению. На максимуме было лишь 7 баллов и 54 за тура. При этом к этой минуте загруженность дорог снизилась на уровень 4 баллов. Это в среднем. В городе есть затруднения, и об одном из них рассказывает водитель-экспедитор Алексей Николаев.
2: Всем добрый день, дорожная информация, Бестора проспект, опять пробочка, ведутся дорожные работы в районе Мангале, перекрыли одну полосу, так что не скучаем, слушаем любимое радио и всем удачи.
1: Спасибо Алексею, скажем, и продолжаем движение только вперед. Можно отметить Густава Замгалагатова перед Бриибас в обоих направлениях. Также плотно загружен участок Лелар-Басканца-Майдали-Вантовый мост и в обратную сторону. Улица Валдемара-Вантовый мост до улицы Мелнсила. И также Карля-Ульманя-Гатва. Здесь несколько заторов как в центр, так и со стороны Островного моста. Пожалуй, на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. В завершении Валентин Юсин расскажет о помехе на дороге.
3: Всем привет. Улица Бриибас. Перед перекрестком с Матиса в сторону центра средней полосе стоит машинка на аварийках с поднятым капотом. Будьте осторожней.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Слышали ли вы, что авиакомпания EasyJet начинает стратегию найма сотрудников старше 50 лет, признавая ценность их жизненного опыта и навыки коммуникации? Почему очень многие структуры государственные, даже такие как разведка МИ-6, обращают внимание на поколение 50+, сейчас расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Всем привет и добро пожаловать на наш новый детальный разбор. Я здесь для того, чтобы задавать сложные вопросы.
3: А я здесь, чтобы, попытаться найти на них правильные ответы.
2: Слушай, британская разведка MI6 ищет новых шпионов на, ты не поверишь, форумах для мам.
3: Ага, да, я видел это.
2: И они же, не одни такие. Почему спецслужбы или там телеком-гиганты, авиакомпании внезапно начали массово нанимать людей старше 50, в то время как, весь остальной корпоративный мир продолжает слепо гнаться за молодежью?
3: Это прям парадокс.
2: И сегодня мы детально разбираем одну свежую статью из The Independent, которая как раз описывает этот тренд. Наша цель – вообще понять логику, зачем крупный бизнес так резко разворачивается в сторону возрастных сотрудников. Лично мне, кажется, что найм таких людей – это, это как найти такой скрытый чит-код в бизнесе, который конкуренты, просто по глупости игнорируют.
4: Корпорации ведь, давай честно, отбрасывают старые предубеждения не из какой-то там благотворительности.
2: О, да, точно не из-за этого.
4: Да, это, ради очень жесткой прагматики и реальной прибыли.
2: Давай спустимся с абстрактных высот на землю и посмотрим на конкретный пример. В статье есть просто совершенно кинематографичная история Франчески Хиггс.
4: А, да, потрясающая история.
2: Ей 64 года, у нее огромный опыт от управления недвижимостью до, по-моему, сложного ухода за людьми с деменцией.
4: Верно, да.
2: И вот она, пытается найти работу в Лондоне и просто бьется о глухую стену эйджизма. Отказы, приходят просто автоматически. И тут она видит рекламу EasyJet. Авиакомпания прямо целенаправленно ищет бортпроводников старше 50.
4: Угу.
2: И сейчас у нее за плечами уже 270 рейсов и 23 страны. Но давай на чистоту. Это ведь звучит как, просто отличный пиар-ход для имиджа авиакомпании. Неужели возраст, реально дает какое-то преимущество при банальной раздаче курицы и рыбы?
3: Что здесь по-настоящему увлекательно? Так это нужно понимать, что такое салон самолета на самом деле.
2: Теснота.
3: Теснота, да, это замкнутое пространство в воздухе, где находятся, сотни абсолютно разных уставших людей. И все это пропитано постоянным фоновым стрессом.
2: Угу, 100%.
3: Вот. И здесь на первый план выходят вообще не физические навыки, а, мощные софт-скиллы. Жизненный опыт дает возрастным сотрудникам, таким как Франческо, высочайший уровень эмпатии и, стрессоустойчивости. Они умеют гасить панику и решать конфликты на борту до того, как они вообще выйдут из-под контроля.
2: Получается, они работают как некие, стабилизаторы для всего рейса.
3: И, как отмечает Лиза Белли из EasyJet, этот эффект, он, переносится и на сам коллектив.
2: О, интересно.
3: Да. То есть внутри команды такие сотрудники становятся, естественными наставниками для 20-летних коллег. Они просто приносят спокойствие.
2: Звучит, конечно, идеально.
1: Мы продолжим тему, почему опыт 50+ стал чит-кодом бизнеса буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду, столбики термометров под ним до плюс 23 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Итак, на радио «Мелодия» мы возвращаемся к очень интересной теме зрелых специалистов, которые в своем возрасте старше 50 лет начинают привлекать внимание не только авиакомпании EasyJet, но и разведки Ми-6, крупных торговых сетей и прочих структур, которые ценят мягкие навыки старшего поколения.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: В статье есть такой термин «квиниджерс» – «королевы возраста», то есть женщины от 45 до 65 лет.
8: Да-да.
7: И там сказано, что они контролируют 90% всех бытовых расходов и тратят на 250% больше миллениалов. Слушай, ну, если эта демографическая группа буквально держит в руках ваши деньги, почему бренды так боятся нанимать их для создания, ну, и продажи своих же продуктов? Это же просто абсурд.
8: Абсолютный абсурд, но он имеет четкие корни. Корпоративный мир, он как бы оказался в заложниках у мифа, который, ну, пришел из Кремниевой долины.
7: Инновации только от молодых.
8: Вот именно. Идея о том, что инновации и какая-то там энергия исходят только от тех, кому 20. Плюс, не будем забывать о банальном страхе молодых управленцев.
7: Да уж.
8: Им часто, ну, просто психологически некомфортно нанимать тех, кто старше. Из-за страха, что такие сотрудники не будут им подчиняться или окажутся там слишком независимыми. Но игнорируя их, бизнес буквально отрезает себя от понимания своей же главной аудитории. Это как пытаться бренду продать беговые кроссовки марафонцам, нанимая в магазин исключительно спринтеров.
7: О, классная аналогия. И те, кто преодолел этот страх, они как раз и получают тот самый чит-код. Давай вернемся к началу нашего разговора. Зачем британским спецслужбам MI6 и GCHQ понадобилось искать сотрудниц через этот мамский форум Moms.net?
8: А вот здесь логика, она невероятно элегантна. Если мы посмотрим на картину в целом, спецслужбам нужен высочайший уровень эмоционального интеллекта и способность считывать людей.
7: Ну, логично.
8: И кто обладает навыком распознавания лжи лучше, чем мать, которая вырастила детей и годами разруливала сложнейшие семейные манипуляции?
7: О, да, точно. Мы это умеем.
8: Да. Спецслужбы ищут аналитический ум, который закален реальной жизнью. И по этой же самой причине телеком-гигант BT Group сейчас специально нанимает возрастных операторов колл-центра.
7: Чтобы они могли общаться с клиентами на одном языке и реально сопереживать, да, а не просто читать по бездушному какому-то скрипту.
8: Совершенно верно. Компании наконец-то поняли, что разнообразие Доверие по возрасту – это ключ к сплоченности, и оно дает команде, ну, потрясающую стрессоустойчивость. Если сейчас нас слушают управленцы, которые, ну, все еще сомневаются, брать ли в команду человека старше себя, стоит, ну, задать себе один вопрос.
7: Какой?
8: Из-за собственных страхов не лишаете ли вы свою команду главного инструмента для решения кризисов? Опыт таких сотрудников – это, ну, это не угроза вашему авторитету, это ваш премиальный актив.
7: Это очень мощная мысль. Мы сегодня вот детально разобрали, как бизнес учится адаптироваться к возрастным сотрудникам и извлекать из этого реальную выгоду. От самолетов, ну, до разведки. Но напоследок подумайте вот о чем. Что произойдет с традиционной корпоративной иерархией в ближайшем будущем?
8: Да, это хороший вопрос.
7: Ну вот представь, когда у рядового сотрудника начального уровня будет на 30 лет больше жизненного опыта, мудрости и понимание людей, чем у молодого генерального директора, который, собственно, ставит ему задачи. Не должна ли сама концепция менеджмента вообще измениться навсегда, чтобы мы могли по-настоящему использовать этот потенциал? Оставим вас с этой мыслью.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего вечера. У микрофона Олег Пека, и это радио «Мелодия». Знаете, вот завершим мы сегодняшнее наше общение, как всегда, конечно, новостями кино. И новость, которая как-то веет от нее ностальгии, так бы я выразился. Дело в том, что Warner Brothers решила еще раз вернуть на большой экран «Семейство Флинстонов». Студия готовит новый игровой фильм по мотивам знаменитого мультсериала. Одним из продюсеров проекта станет никто иной, как Райан Гослинг.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Слушайте, я вырос вот в то время, когда Флинстонов показывали еще по кабельному телевидению. Мультик сам, конечно, а в кинотеатрах, ну, тоже я застал этот фильм, который показывали, кстати, одним из первых вот на наших больших экранах. Новая картина, этот новый проект, конечно, еще пока находится на самой-самой ранней стадии разработки. Говорят, что даже еще сценариста только ищут. Но уже известно, что в центре истории будет Бам-Бам Раббл. Это сын Барни и Бетти Раббл, ближайших друзей Фреда и Вилмы Флинстонов. Это довольно заметный поворот, потому что раньше история почти всегда строилась именно вокруг самого Фреда и его семьи. Теперь, судя по всему, создатели хотят посмотреть на Бэдрок уже через новое поколение. Ну и, конечно, я напомню, что сам оригинальный мультсериал «Флинстоны» стартовал в 1960 году. Выходил он 6 сезонов, но и главная его шутка была очень и очень простой, но, кстати, и очень удачной. Обычная американская семейная жизнь, только в каменном веке. Машины приводятся в движение ногами, динозавры работают бытовой техникой, а соседи по-прежнему спорят, дружат и ходят друг к дружке в гости в пещеры. В кино эту идею уже переносили в 1994 году, когда вышел игровой фильм с Джоном Гудманом в роли Фреда и Риком Моранисом в роли Барни. Кстати, исполнительным продюсером тогда был Стивен Спилберг. А картина заработала около 340 миллионов долларов по всему миру. Потом в 2000-м появился приквел «Флинстоны в Рок-Вегасе», однако оригинальный актерский состав уже не вернулся. Были и другие попытки оживить франшизу. Несколько лет назад разрабатывали анимационный сериал «Бэдрок», где история должна была перейти к дочери Фреда и Вилмы Пеблс. Однако этот проект в итоге закрыли. Теперь Warner Brothers снова попробует зайти уже с другой стороны. И любопытно, что Райан Гослинг здесь выступает не как актер, а именно как продюсер. Пока нет никаких данных о том, появится ли он сам в кадре, поэтому главная интрига сейчас не в кастинге, а вообще в том, каким сделают этот самый новый «Бэдрок». Можно попытаться снова сыграть на ностальгии, повторить дух фильма 90-х, а можно полностью переосмыслить всю эту вселенную для новой аудитории. Но сама идея по-прежнему очень живая. Да исторический мир, в котором люди ведут себя так, как будто бы живут в обычном пригороде. Видимо, некоторые семейные привычки переживают даже каменный век. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Всем хочу пожелать хорошего вечера, замечательных фильмов, может быть, для просмотра. И, конечно, встретимся мы с вами завтра утром. Завтра будет пятница.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Рио-де-Жанейро. Как часто жителям северного полушария кажется, что рай – это там, где вечное лето, и ничего прекраснее круглогодичной жары быть не может. И Рио-де-Жанейро для них столица этого рая. Ну а центр всей жизни в Рио, конечно же, пляж. Если на небе солнце, а местный житель не на работе, то он почти наверняка на пляже. Играет в футбол или волейбол, занимается спортивной ходьбой или качает мышцы на специальных станциях. В известнейшем городе Бразилии царит настоящий культ тела. Главное в жизни – кариоки, так называются жители Рио, на других посмотреть и себя показать. Разумеется, во всей красе, с минимальным количеством одежды. Уметь Умеренность – это не про Рио-де-Жанейро. Говорят, именно на пляжах Рио появились на свет те три треугольника на ниточках, которые человечество негласно договорилось считать предметом одежды. Чрезмерность – главный принцип и в построении своего тела. Тренировкам кариока посвящает 1/5 часть жизни. В то время как в других частях света норма 2-3 тренировки в неделю и обязательный отдых для мышц, то в Рио нормой считается 7 раз в неделю, а с восстановлением мышц помогут спортивные добавки. Поскольку Рио-де-Жанейро – город пляжный, то люди в основной массе здесь расслаблены и страшно непунктуальны. Опоздать на пару часов на деловую встречу или свидание – в порядке вещей. А того, кто придет вовремя, например, на вечеринку, скорее всего, не поймут. Ведь у хозяев к назначенному времени тоже будет еще ничего не готово. Главная философия жизни здесь – прожить день без стресса, дедлайнов, ответственности и прочих проблем, наслаждаясь самим процессом. Поэтому строить карьеру в бизнесе тут непросто. И за этим многие уезжают в Сан-Паулу или другие города. Один из главных недостатков Бразилии – проблема с безопасностью – в Рио представлен в сильно концентрированном виде. Грабежи, перестрелки, угоны, похищения, копирование карт, воровство – все это настолько тесно вошло в жизнь местных жителей, что стало скорее рутиной. Нередки, кстати, и публичные сцены ревности. Не проходит и дня, чтобы то тут, то там в Рио не вспыхнула страстная разборка, кто на кого не так посмотрел. Этакий бразильский мини-сериал в режиме реального времени. Впрочем, несмотря ни на что, Рио на протяжении многих десятилетий манит желающих там жить со всего мира. Ведь настроение на 80% зависит от окружающей обстановки. А люди, цель которых жизнь без проблем, чаще улыбаются и щедро делятся хорошим настроением с другими. А потому неудивительно, что жители Рио-де-Жанейро чувствуют себя гораздо счастливее, чем в других странах и городах.
2: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Клиенты Дирекции безопасности дорожного движения, чьи персональные данные были затронуты кибератакой, теперь могут ознакомиться с тем, какие именно их данные утекли. Авторизовавшись в своих профилях на портале электронных услуг ЕЦСДДЛВ, клиенты могут получить информацию о том, были ли их персональные данные украдены в результате кибератаки. Категории персональных данных и конкретные украденные сведения представлены в том виде, в каком они были извлечены во время кибератаки и получены злоумышленником. ЦСДД призывает клиентов не разглашать эти данные публично и не публиковать их в социальных сетях. Учитывая, что кибератака затронула большое количество клиентов ЦСДД, а украденные персональные данные потенциально могут быть использованы для различных видов мошенничества, дирекция призывает проявлять осторожность и проверять любую информацию непосредственно через портал ЕЦСДДЛВ, а не переходить по ссылкам, которые мошенники могут присылать в электронных письмах или СМС-сообщениях. Как сообщалось, в результате кибератаки на ЦСДД, произошедшей в начале августа, были украдены персональные данные 1 200 000 физических лиц и 200 000 юридических лиц. Латвия еще может избежать наиболее тяжелых последствий демографического спада, но времени для решений остается не так много, заявил главный экономист Люминор Банк Петрис Траутинш. По его словам, в ближайшие несколько лет Латвия еще способна не менять радикально нынешнюю иммиграционную политику. Однако этот период стоит использовать для серьезного общественного разговора о будущем страны, прежде всего о старении населения, его сокращении и притоке людей из других государств. Страутинш считает, что часть общества пока недооценивает последствия жестких ограничений на эмиграцию. При таком подходе во второй половине века Латвия может превратиться в страну с преобладанием людей среднего и пожилого возраста, а часть населенных пунктов будет пустеть. Сокращение населения запускает цепную реакцию. Когда жителей становится слишком мало, экономика территории теряет разнообразие, а найти новую работу становится сложнее. В результате люди уезжают, возможностей становится еще меньше и отток усиливается. По словам Страутинша, если не попытаться хотя бы замедлить сокращение населения, одним из сценариев будущего могут стать многочисленные города и поселки-призраки. В пятницу, 28 августа, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Дневная температура составит от 20 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.

0: Run your fingers through my hair. Touch me. Let's go straight to number one.
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Классические рекорды. Необычный рекорд в 2018 году установила британка Барбара Питерс. 80-летняя женщина наконец-то успешно сдала экзамен в Королевской академии танца, официально став дипломированной балериной. В течение экзамена, который длился 55 минут, Барбара исполняла классический, произвольный и характерный танцы. После этого она попала сразу в несколько книг рекордов. Позже начинающая балерина призналась, что она давно не садилась на шпагат и в движении может сделать только пару пируэтов, зато ей по-прежнему хорошо удается колесо. Танцевать Питерс начала с 2 лет. В предыдущий раз она предпринимала попытку сдать экзамен в 1960 году, но потерпела неудачу, поскольку сломала руку. Впрочем, все эти годы британка не сидела без дела. Она открыла свою танцевальную школу в графстве Западный Йоркшир. Но вот мечта стать балериной осуществилась только сейчас. В Королевской академии танца успех Питерс назвали фантастикой. А вот южнокорейский артист Кимин Ким времени даром не терял и уверенно шел к своей мечте – танцевать на сцене Мариинского театра. В 2011 году он был принят туда стажером, а через 4 года стал премьером. При этом он стал первым азиатским танцовщиком, присоединившимся к труппе этого театра, и самым молодым премьером в его истории. «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на cleaner.lv.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
4: Люди ночами.
0: Билеты на freiletiket.com.

Американский певец и композитор Эрик Кармен в 1975 году взял вторую часть второго фортепианного концерта Сергея Рахманинова и сделал то, что под силу лишь отчаянным романтикам. Превратил ее в балладу об одиночестве.

куплете прочти прямая цитата из классики, а припев из его собственной песни «Let's Pretend», которую он написал раньше, когда выступал еще с группой «The Raspberries». Интересно, что Кармен поначалу считал, музыка Рахманинова уже в общественном достоянии, и ее можно смело использовать. Но оказалось, не так все просто. Наследники композитора из-за границы отреагировали быстро. И вскоре была заключена сделка. Эти наследники получают до сих пор 12% авторского гонорара. Классика не прощает самоуправство даже в поп-музыке. Соло на слайд-гитаре сыграл Хью Макракен, а Кармен, по его словам, писал эту песню по кусочкам в два приема, будто сам не сразу решился признаться в собственной уязвимости. Песня сразу попала в чарт, но вторую жизнь, а может и бессмертие, ей подарила Селин Дион.

1996 она записала кавер-версию с продюсером Дэвидом Фостером. И все бы ничего, но в какой-то момент он вставил туда высокую ноту, которую никто до этого с нею не обсуждал. Когда Дион увидел это в записи, он спокойно сказал: «Ну, если ты не сможешь, найдем того, кто сможет». Это так зацепило Селин Дион, что она смогла. Эту ноту теперь знают все. Слова здесь не нужны.

Сингл стал одним из крупнейших хитов в ее карьере, номером один в США, попал в топ-10 в Европе, получил золотой статус в Штатах, серебряный в Британии и Франции. А потом был «Дневник Бриджит Джонс», та самая сцена, где Рене Зеллвегер в пижаме поет в одиночестве под версию Джейми О'Нил. И каждый из нас вдруг становится вот этой самой Бриджит. Одинокой, смешной и по-своему прекрасной.

Песня, родившаяся из классики, прошедшая через поп, кинематограф, личные откровения и ставшая универсальным гимном для тех, кто переживает одиночество вслух и не боится этого.

Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Чтобы помочь детям из малоимущих и оказавшихся в кризисной ситуации семей начать новый учебный год, фонд общественной интеграции в 370 пунктах выдачи по всей Латвии предлагает комплекты школьных принадлежностей, предназначенные для детей в возрасте от 5 до 16 лет, сообщила руководитель отдела общественных отношений фонда Ива Токанцена. Комплекты школьных принадлежностей могут получить семьи с детьми, в том числе жители Украины, если у них есть выданная муниципальной социальной службой справка о соответствии одному из установленных статусов. Комплекты школьных принадлежностей доступны семьям со статусом малоимущих или оказавшихся в кризисной ситуации. Доступны два вида комплектов – для учащихся начальной и основной школы. В комплекты входят тетради, бумага для рисования, бумага для аппликаций, письменные принадлежности, краски, ножницы, линейки, пенал и другие необходимые для учебы предметы, а также рюкзак для детей начальной школы. В 2025 году латвийским семьям был выдан 5621 комплект школьных принадлежностей, а в первой половине 2026 года 2794 комплекта. В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе – всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Swedbank в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. В пятницу, 28 августа, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Дневная температура составит от 20 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Звуки мира на радио Мелодия.
1: Гайд-парк, Лондон.
2: Одно из любимых мест отдыха лондонцев, Гайд-парк, расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходивших в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 1976 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей — 200 тысяч человек.
0: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что жителям, чьи данные были похищены в ходе кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения, не следует выплачивать денежную компенсацию. Вместо этого дирекция должна предоставить им возможность бесплатно заменить номерные знаки транспортных средств. В среду, 26 августа, судья Суда Европейского Союза Инета Земела заявила, что 1 миллион 200 тысяч жителей, чьи данные были похищены в результате кибератаки на ЦСДД, имеют право на компенсацию за нематериальный ущерб. Она отметила, что нарушение прав человека уже произошло. В то же время Земела подчеркнула, что решение о такой компенсации должны принимать ответственные органы. Комментируя высказывание Земелы, Кулбергс подчеркнул, что сложившаяся ситуация затрагивает каждого автовладельца. Однако он не считает, что следует требовать компенсации. По мнению Кулбергса, ЦСДД должно найти решение и предпринять все необходимые шаги для информирования затронутых этой ситуацией жителей. Премьер-министр отметил, что вместо выплаты компенсации ЦСДД следовало бы предложить бесплатную замену номерных знаков тем автовладельцам, которые пожелают это сделать. Это было бы просто по-человечески правильно, подчеркнул Кулбергс. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф в Москве мог говорить о европейской безопасности и ситуации в Иране. Однако из-за нехватки публичной информации этот визит нельзя трактовать как желание России эскалировать ситуацию с безопасностью в Восточной Европе и НАТО, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. Он подчеркнул, что переговоры такого уровня проходят часто, особенно в Москве, куда обычно приезжают специальные посланники президента США. То, что Москву посетил директор ЦРУ, может свидетельствовать о том, что этот визит с меньшей вероятностью связан с мирными планами по Украине, а больше с информацией, которой хотят обменяться спецслужбы, считает Сарц. «Я думаю, так или иначе, это определенно связано с международной ситуацией в области безопасности, будь то происходящее в Иране или то, что связано с европейской безопасностью. Скорее всего, говорили об обеих этих темах», — отметил эксперт. В то же время Сарс напомнил, что напряженность никуда не делась. В пятницу, 28 августа, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Дневная температура составит от 20 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

0: Над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия не сможет бесконечно поддерживать расходы на оборону на уровне 5% от ВВП, заявил главный экономист Люминор Банк Петерис Страутинш. «Мы этого не потянем. Мы продолжим тратить больше, чем Европа в среднем, но и Европа будет все лучше понимать, что страны Балтии с таким количеством населения не могут удержать столь протяженную границу», отметил Страутинш, добавив, что уже сейчас такой регион, как Селия, очень малонаселен и экономически слаб, поэтому вполне можно представить, что в будущем появятся обширные территории, где самым типичным жителем будет иностранный военнослужащий. Говоря об оборонной промышленности, Страутинш отметил, что у нее есть хорошие возможности для развития. В то же время он призвал критически относиться к прогнозам и мнениям о том, что именно оборонная промышленность станет главным локомотивом экономики Латвии. «Экономика – это оркестр разных отраслей. Хорошо, когда успешно развиваются разные отрасли, потому что тогда экономика диверсифицирована. Если государство специализируется лишь на одной или нескольких отраслях, это очень большой риск», – отметил экономист. Чтобы помочь детям из малоимущих и оказавшихся в кризисной ситуации семей начать новый учебный год, фонд общественной интеграции в 370 пунктах выдачи по всей Латвии предлагает комплекты школьных принадлежностей, предназначенные для детей в возрасте от 5 до 16 лет, сообщила руководитель отдела общественных отношений фонда Ивета Канцена. Комплекты школьных принадлежностей могут получить семьи с детьми, в том числе жители Украины, если у них есть выданная муниципальной социальной службой справка о соответствии одному из установленных статусов. Комплекты школьных принадлежностей доступны семьям со статусом малоимущих или оказавшихся в кризисной ситуации. Доступны два вида комплектов – для учащихся начальной и основной школы. В комплекты входят тетради, бумага для рисования, бумага для аппликаций, письменные принадлежности, краски, ножницы, линейки, пенал и другие необходимые для учебы предметы, а также рюкзак для детей начальной школы. В 2025 году латвийским семьям был выдан 5621 комплект школьных принадлежностей, а в первой половине 2026 года 2794 комплекта. В пятницу, 28 августа, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Дневная температура составит от 20 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Ка-чинг.
1: Мелодия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

latest hit.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

над янтарным берегом. Час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Центр управления кризисами на данный момент не является настоящим центром управления кризисами. Поэтому необходимы перемены, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Кулбергс. В центре управления кризисами есть вещи, которые не доведены до конца. Выделены деньги, написаны бумаги. Но здесь главный вопрос в том, была ли дана власть и уважают ли ее остальные, сказал Кулбергс. По его мнению, центр будет работать только тогда, когда ему будет предоставлена своя комната, из которой можно будет координировать управление кризисами. Нечто подобное он видел во время своего визита в Украину, и ее опыт следует перенять и Латвии, заявил Кулбергс. Кулбергс и Ринкевич обсудили необходимые изменения. Есть два варианта. Либо не продолжать работу Центра управления кризисами, либо улучшить ее. В наших общих интересах улучшить ее, сказал премьер. 4 сентября Кулбергс созвал заседание для поиска решений на правительственном уровне. Со своей стороны, Ринкевич признал, что в законе для Центра управления кризисами определено много обязанностей и дан большой объем полномочий, однако его развитие, по мнению президента, при создании остановилось где-то на полпути. Это, по мнению президента, вопрос ресурсов, технологий и людей. Поэтому, перенимая опыт Украины и собственный опыт, необходимо думать о совершенствовании Центра управления кризисами. На встрече с премьером Ринкевич также передал Кулбергсу составленный им список конкретных дел, которые необходимо выполнить для улучшения государственной системы управления кризисами. Его предложения будут обобщены и рассмотрены в правительстве. Ринкевич обязался следить за их выполнением в различных форматах, как на обычных регулярных встречах с премьером, так и на встречах с министрами, а также обсуждая отдельные вопросы на заседании Совета национальной безопасности. Сам президент пока не намерен предлагать Сейму какие-то поправки к закону, поскольку, по его мнению, Кабинет министров действует достаточно оперативно. Однако, если он увидит какие-либо задержки, то и такой инструмент имеется в его распоряжении. Министр сообщения Рихард Козловскис поручил операторам мобильной связи в сотрудничестве с ГАО «Латвийский государственный центр радио и телевидения», ООО «ТЭТ» и Министерством сообщения до 11 сентября этого года подготовить план действий по обеспечению устойчивости связи в чрезвычайных обстоятельствах. Целью плана действий будет улучшение покрытия мобильной связи в кризисных ситуациях и оперативное восстановление связи. В то же время, по мнению министра, важно укреплять потенциал Центра управления кризисами и его способность координировать сотрудничество различных служб и учреждений в чрезвычайных ситуациях. В министерстве подчеркивают, что электронная связь в наши дни – это не просто коммерческая услуга. В чрезвычайных ситуациях она является частью критической инфраструктуры государства. В случаях, когда люди не могут связаться с близкими, получить актуальную информацию или при необходимости дозвониться до оперативных служб, затрагивается не только доступность услуг, но и общественная безопасность. Учитывая, что мобильная связь является услугой, предоставляемой частными коммерсантами, и государство не устанавливает конкретные технические решения для каждой базовой станции, вовлеченные стороны должны договориться о мерах, которые в будущем обеспечат более высокий уровень непрерывности услуг. Также обсуждается развитие решения для национального роуминга в чрезвычайных ситуациях. В рамках железнодорожного проекта Rail Baltica в заново построенной южной части Рижского центрального вокзала поезда по существующей колее шириной 1520 мм могли бы начать курсировать с середины 2028 года, сообщили в среду представители ООО «Европейские железнодорожные линии». Завершены все основные работы в запланированном объеме в южной части здания нового Рижского центрального вокзала на прилегающей площади и на пассажирских платформах. До конца этого года продолжатся небольшие работы по благоустройству и отделке здания на платформах и на прилегающей площади. Госсекретарь Министерства сообщений известил, что после завершения существенных работ в здании еще необходимо проложить рельсы, контактные сети и сигнализацию, поэтому вокзал для движения можно будет открыть в середине 2028 года. В свою очередь, до конца 2029 года планируется создать соединение Рижского аэропорта с Рижским центральным вокзалом, на что также привлечено финансирование. Он признал, что финансирование меньше, чем планировалось изначально, поэтому в терминале Рижского аэропорта также ищутся различные решения по оптимизации. Рабочие места, где существует повышенный риск для безопасности или здоровья молодого человека, несовместимы с целью и условиями программы летнего трудоустройства школьников, заявили в Государственном агентстве занятости. Во вторник в комплексе первичной обработки зерна сельскохозяйственного кооператива «Латрапс» в Эле погиб сезонный работник. В государственной полиции сообщили, что мужчина 1984 года рождения, управляя трактором, наехал на подростка 2009 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Госполиция возбудила уголовный процесс, выясняются все обстоятельства произошедшего. После несчастного случая комплекс первичной обработки зерна временно закрыт. Государственная инспекция труда также расследует происшествие. Государственное агентство занятости выражает глубокие соболезнования близким погибшего юноши. Учреждение отмечает, что окончательные выводы об обстоятельствах и причинах конкретного несчастного случая можно будет сделать после расследования, проведенного компетентными органами. Поэтому агентство в настоящее время не может оценивать соответствие конкретного случая требованиям охраны труда. В то же время в агентстве подчеркнули, что безопасность молодежи в рамках программы летнего трудоустройства школьников является одним из важнейших требований. Работодатель должен обеспечить школьнику работу, не связанную с повышенным риском для его безопасности, здоровья, нравственности и развития. Работодатель также должен предоставить руководителя работ, который в рабочее время наблюдает за школьником и помогает ему освоить необходимые для работы навыки. Один руководитель работ может одновременно руководить работой не более чем 10 школьников. Молодой человек в возрасте до 18 лет, участвующий в программе летнего трудоустройства школьников, должен пройти предварительный медосмотр. Работодатель должен проинформировать одного из родителей или опекуна подростка об оценке рисков рабочей среды и мерах по охране труда, а также перед началом работы проинструктировать молодого человека о требованиях охраны труда. Работодатель также должен обеспечить необходимую спецодежду и средства индивидуальной защиты. Из-за загрязнения, вызванного бурей, запрещено купаться на Кипсале, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Анализ проб воды свидетельствует, что на кипсальском пляже в Даугаве микробиологические показатели не соответствуют гигиеническим требованиям, поэтому на этом пляже пока запрещено купаться и будут установлены соответствующие запрещающие знаки. В Риге на минувших выходных были экстремальные ливни и буря, которые вызвали перегрузку переполнения систем стока дождевой воды и попадания. Загрязнения в Даугаву. На морских пляжах анализы воды хорошие, там купаться разрешено. Результаты анализов остальных мест для купания будут получены в ближайшие дни, поэтому пока купаться там не рекомендуется. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия еще может избежать наиболее тяжелых последствий демографического спада, но времени для решений остается не так много, заявил главный экономист Люминор Банк Петрис Траутинш. По его словам, в ближайшие несколько лет Латвия еще способна не менять радикально нынешнюю иммиграционную политику. Однако этот период стоит использовать для серьезного общественного разговора о будущем страны, прежде всего о старении населения, его сокращении и притоке людей из других государств. Страутинш считает, что часть общества пока недооценивает последствия жестких ограничений на эмиграцию. При таком подходе во второй половине века Латвия может превратиться в страну с преобладанием людей среднего и пожилого возраста, а часть населенных пунктов будет пустеть. Сокращение населения запускает цепную реакцию. Когда жителей становится слишком мало, экономика территории теряет разнообразие, а найти новую работу становится сложнее. В результате люди уезжают, возможностей становится еще меньше и отток усиливается. По словам Страутинша, если не попытаться хотя бы замедлить сокращение населения, одним из сценариев будущего могут стать многочисленные города и поселки-призраки. В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе – всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Светбанк в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличивший за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что жителям, чьи данные были похищены в ходе кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения, не следует выплачивать денежную компенсацию. Вместо этого дирекция должна предоставить им возможность бесплатно заменить номерные знаки транспортных средств. В среду, 26 августа, судья Суда Европейского Союза Инета Земела заявила, что 1 миллион 200 тысяч жителей, чьи данные были похищены в результате кибератаки на ЦСДД, имеют право на компенсацию за нематериальный ущерб. Она отметила, что нарушение прав человека уже произошло. В то же время Земела подчеркнула, что решение о такой компенсации должны принимать ответственные органы. Комментируя высказывание Земела, Кулбергс подчеркнул, что сложившаяся ситуация затрагивает каждого автовладельца. Однако он не считает, что следует требовать компенсации. По мнению Кулбергса, ЦСДД должно найти решение и предпринять все необходимые шаги для информирования затронутых этой ситуацией жителей. Премьер-министр отметил, что вместо выплаты компенсации ЦСДД следовало бы предложить бесплатную замену номерных знаков тем автовладельцам, которые пожелают это сделать. «Это было бы просто по-человечески правильно», – подчеркнул Кулбергс. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф в Москве мог говорить о европейской безопасности и ситуации в Иране. Однако из-за нехватки публичной информации этот визит нельзя трактовать как желание России эскалировать ситуацию с безопасностью в Восточной Европе и НАТО, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. Он подчеркнул, что переговоры такого уровня проходят часто, особенно в Москве, куда обычно приезжают специальные посланники президента США. То, что Москву посетил директор ЦРУ, может свидетельствовать о том, что этот визит с меньшей вероятностью связан с мирными планами по Украине, а больше с информацией, которой хотят обменяться спецслужбы, считает Сарц. «Я думаю, так или иначе, это определенно связано с международной ситуацией в области безопасности, будь то происходящее в Иране или то, что связано с европейской безопасностью. Скорее всего, говорили об обеих этих темах», – отметил эксперт. В то же время Сарц напомнил, что напряженность никуда не делась. Клиенты Дирекции безопасности дорожного движения, чьи персональные данные были затронуты кибератакой, теперь могут ознакомиться с тем, какие именно их данные утекли. Авторизовавшись в своих профилях на портале электронных услуг ЕЦСДДЛВ, клиенты могут получить информацию о том, были ли их персональные данные украдены в результате кибератаки. Категории персональных данных и конкретные украденные сведения представлены в том виде, в каком они были извлечены во время кибератаки и получены злоумышленником. ЦСДД призывает клиентов не разглашать эти данные публично и не публиковать их в социальных сетях. Учитывая, что кибератака затронула большое количество клиентов ЦСДД, а украденные персональные данные потенциально могут быть использованы для различных видов мошенничества, дирекция призывает проявлять осторожность и проверять любую информацию непосредственно через портал ЕЦСДДЛВ, а не переходить по ссылкам, которые мошенники могут присылать в электронных письмах или СМС-сообщениях. Как сообщалось, в результате кибератаки на ЦСДД, произошедшей в начале августа, были украдены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч физических лиц и 200 тысяч юридических лиц. Чтобы помочь детям из малоимущих и оказавшихся в кризисной ситуации семей начать новый учебный год, Фонд общественной интеграции в 370 пунктах выдачи по всей Латвии предлагает комплекты школьных принадлежностей, предназначенные для детей в возрасте от 5 до 16 лет, сообщила руководитель отдела общественных отношений фонда Ивета Канцена. Комплекты школьных принадлежностей могут получить семьи с детьми, в том числе жители Украины, если у них есть выданная муниципальной социальной службой справка о соответствии одному из установленных статусов. комплекты школьных принадлежностей доступны семьям со статусом малоимущих или оказавшихся в кризисной ситуации. Доступны два вида комплектов – для учащихся начальной и основной школы. В комплекты входят тетради, бумага для рисования, бумага для аппликаций, письменные принадлежности, краски, ножницы, линейки, пенал и другие необходимые для учебы предметы, а также рюкзак для детей начальной школы. В 2025 году латвийским семьям был выдан 5621 комплект школьных принадлежностей, а в первой половине 2026 года – 2794 комплекта. Латвия не сможет бесконечно поддерживать расходы на оборону на уровне 5% от ВВП, заявил главный экономист Люминор Банк Петерис Страутинш. «Мы этого не потянем. Мы продолжим тратить больше, чем Европа в среднем, но и Европа будет все лучше понимать, что страны Балтии с таким количеством населения не могут удержать столь протяженную границу», отметил Страутинш, добавив, что уже сейчас такой регион, как Селия, очень малонаселен и экономически слаб, поэтому вполне можно представить, что в будущем появятся обширные территории, где самым типичным жителем будет иностранный военнослужащий. Говоря об оборонной промышленности, Страутинш отметил, что у нее есть хорошие возможности для развития. В то же время он призвал критически относиться к прогнозам и мнениям о том, что именно оборонная промышленность станет главным локомотивом экономики Латвии. «Экономика – это оркестр разных отраслей. Хорошо, когда успешно развиваются разные отрасли, потому что тогда экономика диверсифицирована. Если государство специализируется лишь на одной или нескольких отраслях, это очень большой риск», – отметил экономист. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство иностранных дел получило от родственников информацию о латвийских путешественниках в Непале, с которыми на данный момент после произошедшего внезапного наводнения невозможно связаться. МИД информирует, что вечером 26 августа на телефон круглосуточного дежурного консульского департамента МИД по чрезвычайным ситуациям за рубежом начали поступать звонки от родственников, которые не могут связаться со своими членами семьи и друзьями, находящимися в настоящее время в Непале. От родственников получена информация по меньшей мере о 15 путешественниках из двух групп. Учитывая, что группы не зарегистрировались в консульском регистре, на данный момент МИД не может назвать ни точное количество туристов, находящихся в Непале, ни запланированные ими маршруты. Консульские департаменты, почетный консул Латвии в Непале в настоящее время делают все возможное, чтобы выяснить местонахождение латвийских путешественников. Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф во время визита в Москву предостерег российских должностных лиц от эскалации конфликта с НАТО, особенно с Эстонией, Латвией, Литвой, заявили в среду интернет-изданию «Политико» два информированных источника. Главной целью визита Рэдклиффа было предостеречь от эскалации действий против стран Балтии, заявил один из источников. Другой источник добавил, что директор ЦРУ также пытался убедить Москву сократить военную и экономическую поддержку Ирану. В среду издание Wall Street Journal также сообщило, что Рэдклифф предостерег Россию от нападения на страны-члены НАТО. Более подробных разъяснений СМИ не предоставило. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в среду заявил, что целью визита Рэдклиффа были контакты между спецслужбами. Встречи с Путиным не было. Уровень и оценка военной угрозы не изменились, заявил президент Эдгар Ринкевич. Советник президента Мартин Шдрегерис от имени Ринкевича указал, что риск прямой угрозы российского вторжения в Латвию в настоящее время низок. Как уже ранее заявлял президент, по-прежнему возможны различные диверсии, кибератаки, гибридные операции, но фактически Латвия и другие страны НАТО и Европейского Союза сталкиваются с ними регулярно. Органы внутренних дел, национальные вооруженные силы, союзники по НАТО принимают меры для предотвращения подобных действий, отметил советник. «Мы высоко ценим политические, дипломатические и военные усилия союзников по НАТО, в том числе США, по укреплению региональной безопасности», подчеркнул Дрегерис. Как сообщалось, директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф во время визита в Москву предостерег российских должностных лиц от эскалации конфликта с НАТО, особенно с Эстонией, Латвией и Литвой. Об этом сообщили в среду интернет-изданию «Политико» два информированных источника. Кроме того, сообщалось, что Министерство климата и энергетики Латвии подало на согласование проект распоряжения Кабинета министров, который предусматривает объявление до 1 декабря чрезвычайной ситуации в приграничных регионах на востоке Латвии в сферах здравоохранения, энергоснабжения, водного хозяйства. Министерство обосновывает необходимость объявления особого режима угрозами эскалации военных действий со стороны России и все более часто фиксируемых беспилотными летательными аппаратами и другими неопознанными объектами в воздушном пространстве Латвии или у госграницы. Согласно информации, предоставленной местными туристическими компаниями и гидами Непала, в результате наводнения на границе Непала и Китая пропавшими на данный момент считаются 6 туристов из Латвии. Обновленную информацию Министерство иностранных дел Латвии получило от Управления по туризму Непала. Другая информация на данный момент не предоставляется, также неизвестно, являются ли эти 6 туристов именно теми, по поводу которых в МИД ранее обращались близкие. В Латвийской ассоциации турагентов и операторов сообщили, что члены ассоциации, а также, насколько известно, ни один другой лицензированный в Латвии туроператор не организовывали поездки в Непал. Как сообщалось в среду вечером, на круглосуточный телефон консульского департамента МИД начали поступать звонки от людей, которые не могли связаться с находившимися в Непале близкими и друзьями. МИД получил от родственников информацию по меньшей мере о 15 туристах из 2 групп в Непале. В результате внезапного наводнения, вызванного обрушением ледника, погибли по меньшей мере 270 человек, еще 826. В том числе по меньшей мере 579 туристов, как непальцев, так и иностранцев, числятся пропавшими без вести. Уровень военной угрозы для Латвии не изменился, и риск прямого военного вторжения в настоящее время низок, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс. Он заверил, что у жителей Латвии нет причин для беспокойства. Низкий риск прямой военной угрозы подтверждается информацией, имеющейся в распоряжении латвийских служб безопасности, что ранее подтвердил также президент Эдгар Ринкевич. В то же время премьер-министр подчеркнул, что мы должны считаться с кибератаками, попытками саботажа, провокациями, дронами и другими проявлениями гибридной войны. По словам премьера, обеспечивающий безопасность службы работают в режиме повышенной готовности. Укрепляется восточная граница и совместно с союзниками по НАТО ведется постоянный мониторинг ситуации. Однако готовность к возможной угрозе – это не то же, что неминуемая угроза. Эти две вещи не нужно путать, подчеркнул Кулбергс. Как сообщалось, Министерство климата и энергетики подало на согласование проект распоряжения об объявлении чрезвычайной ситуации в отраслях здравоохранения, энергоснабжения, водного хозяйства в восточных приграничных регионах Латвии на период до 1 декабря. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс пояснил, что проект распоряжения не является сигналом о возможном вторжении, а превентивным действием, чтобы обезопаситься на случай, если во время воздушной угрозы потребуется обеспечивать непрерывность критически важных услуг. Кулбергс подчеркнул, что Латвия – безопасная страна и член НАТО. Здесь находятся войска союзников, воздушное пространство постоянно контролируется, восточная граница укрепляется. За ситуацией вместе с союзниками следят службы госбезопасности. В то же время задача правительства быть готовым и к худшим сценариям. Именно поэтому мы укрепляем устойчивость государства и критическую инфраструктуру, подчеркнул премьер. Минимальная зарплата в Латвии составляет 780 евро до уплаты налогов и остается второй, самой низкой среди стран Европейского Союза, где действует установленная законом национальная минимальная зарплата. Меньше получают работники только в Болгарии – 620 евро. Причем положение Латвии почти не улучшается и после учета различий в стоимости жизни. Об этом свидетельствуют данные Евростат. Национальная минимальная зарплата установлена в 22 из 27 стран Евросоюза. В Дании, Италии, Австрии, Финляндии, Швеции единой национальной минимальной зарплаты нет. Уровень оплаты труда там в значительной степени регулируется коллективными договорами. Разрыв между странами огромен. Если в Болгарии минимальная зарплата составляет 620 евро, а в Латвии 780, то в Люксембурге она достигает 2704 евро в месяц. Следом за Латвией идут Румыния 795 евро, Венгрия 838, Эстония 886 евро. Все суммы приводятся до уплаты налогов и соцвзносов. Простое сравнение зарплат в евро не полностью отражает реальный уровень жизни. Одинаковая сумма позволяет купить разное количество товаров,

0: Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия еще может избежать наиболее тяжелых последствий демографического спада, но времени для решений остается не так много, заявил главный экономист Люминор Банк Петрис Траутинш. По его словам, в ближайшие несколько лет Латвия еще способна не менять радикально нынешнюю иммиграционную политику. Однако этот период стоит использовать для серьезного общественного разговора о будущем страны, прежде всего о старении населения, его сокращении и притоке людей из других государств. Страутинш считает, что часть общества пока недооценивает последствия жестких ограничений на эмиграцию. При таком подходе во второй половине века Латвия может превратиться в страну с преобладанием людей среднего и пожилого возраста, а часть населенных пунктов будет пустеть. Сокращение населения запускает цепную реакцию. Когда жителей становится слишком мало, экономика территории теряет разнообразие, а найти новую работу становится сложнее. В результате люди уезжают, возможностей становится еще меньше и отток усиливается. По словам Страутинша, если не попытаться хотя бы замедлить сокращение населения, одним из сценариев будущего могут стать многочисленные города и поселки-призраки. В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе – всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Светбанк в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что жителям, чьи данные были похищены в ходе кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения, не следует выплачивать денежную компенсацию. Вместо этого дирекция должна предоставить им возможность бесплатно заменить номерные знаки транспортных средств. В среду, 26 августа, судья Суда Европейского Союза Инета Земела заявила, что 1 200 000 жителей, чьи данные были похищены в результате кибератаки на ЦСДД, имеют право на компенсацию за нематериальный ущерб. Она отметила, что нарушение прав человека уже произошло. В то же время Земела подчеркнула, что решение о такой компенсации должны принимать ответственные органы. Комментируя высказывание Земела, Кулбергс подчеркнул, что сложившаяся ситуация затрагивает каждого автовладельца. Однако он не считает, что следует требовать компенсации. По мнению Кулбергса, ЦСДД должно найти решение и предпринять все необходимые шаги для информирования затронутых этой ситуацией жителей. Премьер-министр отметил, что вместо выплаты компенсации ЦСДД следовало бы предложить бесплатную замену номерных знаков тем автовладельцам, которые пожелают это сделать. Это было бы просто по-человечески правильно, подчеркнул Кулбергс. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф в Москве мог говорить о европейской безопасности и ситуации в Иране. Однако из-за нехватки публичной информации этот визит нельзя трактовать как желание России эскалировать ситуацию с безопасностью в Восточной Европе и НАТО, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. Он подчеркнул, что переговоры такого уровня проходят часто, особенно в Москве, куда обычно приезжают специальные посланники президента США. То, что Москву посетил директор ЦРУ, может свидетельствовать о том, что этот визит с меньшей вероятностью связан с мирными планами по Украине, а больше с информацией, которой хотят обменяться спецслужбы, считает Сарц. «Я думаю, так или иначе, это определенно связано с международной ситуацией в области безопасности, будь то происходящее в Иране или то, что связано с европейской безопасностью. Скорее всего, говорили об обеих этих темах», — отметил эксперт. В то же время Сарц напомнил, что напряженность никуда не делась. Клиенты дирекции

безопасности дорожного движения, чьи персональные данные были затронуты кибератакой, теперь могут ознакомиться с тем, какие именно их данные утекли. Авторизовавшись в своих профилях на портале электронных услуг ЕЦСДДЛВ, клиенты могут получить информацию о том, были ли их персональные данные украдены в результате кибератаки. Категории персональных данных и конкретные украденные сведения представлены в том виде, в каком они были извлечены во время кибератаки и получены злоумышленником. ЦСДД призывает клиентов не разглашать эти данные публично и не публиковать их в социальных сетях. Учитывая, что кибератака затронула большое количество клиентов ЦСДД, а украденные персональные данные потенциально могут быть использованы для различных видов мошенничества, дирекция призывает проявлять осторожность и проверять любую информацию непосредственно через портал ЕЦСДДЛВ, а не переходить по ссылкам, которые мошенники могут присылать в электронных письмах или СМС-сообщениях. Как сообщалось, в результате кибератаки на ЦСДД, произошедшей в начале августа, были украдены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч физических лиц и 200 тысяч юридических лиц. Чтобы помочь детям из малоимущих и оказавшихся в кризисной ситуации семей начать новый учебный год, Фонд общественной интеграции в 370 пунктах выдачи по всей Латвии предлагает комплекты школьных принадлежностей, предназначенные для детей в возрасте от 5 до 16 лет, сообщила руководитель отдела общественных отношений фонда Ивета Канцена. Комплекты школьных принадлежностей могут получить семьи с детьми, в том числе жители Украины, если у них есть выданная муниципальной социальной службой справка о соответствии одному из установленных статусов. Комплекты школьных принадлежностей доступны семьям со статусом малоимущих или оказавшихся в кризисной ситуации. Доступны два вида комплектов – для учащихся начальной и основной школы. В комплекты входят тетради, бумага для рисования, бумага для аппликаций, письменные принадлежности, краски, ножницы, линейки, пенал и другие необходимые для учебы предметы, а также рюкзак для детей начальной школы. В 2025 году латвийским семьям был выдан 5621 комплект школьных принадлежностей, а в первой половине 2026 года 2794 комплекта. Латвия не сможет бесконечно поддерживать расходы на оборону на уровне 5% от ВВП, заявил главный экономист Люминор Банк Петерис Траутинш. «Мы этого не потянем. Мы продолжим тратить больше, чем Европа в среднем, но и Европа будет все лучше понимать, что страны Балтии с таким количеством населения не могут удержать столь протяженную границу», отметил Страутинш, добавив, что уже сейчас такой регион, как Селия, очень малонаселен и экономически слаб, поэтому вполне можно представить, что в будущем появятся обширные территории, где самым типичным жителем будет иностранный военнослужащий. Говоря об оборонной промышленности, Страутинш отметил, что у нее есть хорошие возможности для развития. В то же время он призвал критически относиться к прогнозам и мнениям о том, что именно оборонная промышленность станет главным локомотивом экономики Латвии. «Экономика – это оркестр разных отраслей. Хорошо, когда успешно развиваются разные отрасли, потому что тогда экономика диверсифицирована. Если государство специализируется лишь на одной или нескольких отраслях, это очень большой риск», – отметил экономист. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Мелодия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Центр управления кризисами на данный момент не является настоящим центром управления кризисами. Поэтому необходимые перемены, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Кулбергс. В центре управления кризисами есть вещи, которые не доведены до конца. Выделены деньги, написаны бумаги. Но здесь главный вопрос в том, была ли дана власть и уважают ли ее остальные, сказал Кулбергс. По его мнению, центр будет работать только тогда, когда ему будет предоставлена своя комната, из которой можно будет координировать управление кризисами. Нечто подобное он видел во время своего визита в Украину, и ее опыт следует перенять и Латвии, заявил Кулбергс. Кулбергс и Ринкевич обсудили необходимые изменения. Есть два варианта. Либо не продолжать работу Центра управления кризисами, либо улучшить ее. В наших общих интересах улучшить ее, сказал премьер. 4 сентября Кулбергс созвал заседание для поиска решений на правительственном уровне. Со своей стороны, Ринкевич признал, что в законе для Центра управления кризисами определено много обязанностей и дан большой объем полномочий, однако его развитие, по мнению президента, при создании остановилось где-то на полпути. Это, по мнению президента, вопрос ресурсов, технологий и людей. Поэтому, перенимая опыт Украины и собственный опыт, необходимо думать о совершенствовании Центра управления кризисами. На встрече с премьером Ринкевич также передал Кулбергсу составленный им список конкретных дел, которые необходимо выполнить для улучшения государственной системы управления кризисами. Его предложения будут обобщены и рассмотрены в правительстве. Ринкевич обязался следить за их выполнением в различных форматах, как на обычных регулярных встречах с премьером, так и на встречах с министрами, а также обсуждая отдельные вопросы на заседании Совета национальной безопасности. Сам президент пока не намерен предлагать Сейму какие-то поправки к закону, поскольку, по его мнению, Кабинет министров действует достаточно оперативно. Однако, если он увидит какие-либо задержки, то и такой инструмент имеется в его распоряжении. Министр сообщения Рихард Козловскис поручил операторам мобильной связи в сотрудничестве с ГАО «Латвийский государственный центр радио и телевидения», ООО «ТЭТ» и Министерством сообщения до 11 сентября этого года подготовить план действий по обеспечению устойчивости связи в чрезвычайных обстоятельствах. Целью плана действий будет улучшение покрытия мобильной связи в кризисных ситуациях и оперативное восстановление связи. В то же время, по мнению министра, важно укреплять потенциал Центра управления кризисами и его способность координировать сотрудничество различных служб и учреждений в чрезвычайных ситуациях. В министерстве подчеркивают, что электронная связь в наши дни – это не просто коммерческая услуга. В чрезвычайных ситуациях она является частью критической инфраструктуры государства. В случаях, когда люди не могут связаться с близкими, получить актуальную информацию или при необходимости дозвониться до оперативных служб, затрагивается не только доступность услуг, но и общественная безопасность. Учитывая, что мобильная связь является услугой, предоставляемой частными коммерсантами, и государство не устанавливает конкретные технические решения для каждой базовой станции, вовлеченные стороны должны договориться о мерах, которые в будущем обеспечат более высокий уровень непрерывности услуг. Также обсуждается развитие решения для национального роуминга в чрезвычайных ситуациях. В рамках железнодорожного проекта Rail Baltica в заново построенной южной части Рижского центрального вокзала поезда по существующей колее шириной 1520 мм могли бы начать курсировать с середины 2020 года.